0: на века.
1: Спасибо, Лариса. Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, «Лебединая верность». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Раика Бабаджаняна, «Год любви».

Наталья Могилева. Поет Татьяна Хлебникова, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Татьяна, выходим на сцену. Музыка Феральда, слова Яковской. Упрямая мелодия.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ирину Александрову. Краснодарская региональная. Готовится Виктория Яковлева. Ирина, просим вас. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева. Алешенька.

Спасибо. Я прошу на сцену Викторию Яковлеву, Костромская региональная организация. Готовится Елена Соснова. Музыка Владимира Матецкого, слова Михаила Файбушевича. «Весна, что нас свела с ума».

Спасибо, Виктория. Свою программу показывает Елена Соснова, Омская региональная организация. Елена, прошу. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Я жду весну».

0: Микрофон заберите. Микрофон заберите. Микрофон заберите.
1: Спасибо, Леночка. Я приглашаю на сцену Регину Экарт, Костромская региональная организация «Готовится», Вероника Зеленская. Музыка и слова Елены Ваенга «Ехал ко мне друг». Музыка Камилова, слова Шима, песня о родине.

0: Спасибо. Всем добра. И давайте все дружить. Я вас всех люблю.
1: Обязательно будем дружить. Я приглашаю на сцену Веронику Зеленскую, Московская городская организация. Прошу вас. Музыка Алексея Рыбникова, слова Рабиндраната Тагора, последняя поэма, а готовится Надежда Кузнецова.

Спасибо. Завершила свое выступление Вероника. Я приглашаю на сцену Надежду Кузнецову, Волгоградская региональная организация «Готовится» Екатерина Смык. Музыка и слова Елены Ваенги. Шопен.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодарская региональная организация. Музыка и слова Полины Гагариной. «Любовь тебя найдет». Готовится Наталья Колесова.

Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Анжела Богдасарова. И Анжела финалирует солистов женщин. Наталья, вы готовы? Музыка Оскара Фельдсмана, слова Евгения Долматовского. «Венок Дуная».

Спасибо, Наталья. Поет Анжела Богдасарова, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. И готовится Ярослав Герасименко. Музыка Максима Иванова, слова Валерии. По серпантину.

Поет Ярослав Герасименко, Крымская региональная организация. Нет. Музыка и слова Ирины Белык из репертуара Филиппа Киркорова «Снег».

Спасибо, Ярослав. Прошу вас, Владимир Саранцев, Пермская региональная организация. Александр Маршал, слова Михаила Танича, «Мой дом, Россия», музыка и слова Харалова, «Я твой пленник», в аккурат до двух часов.

0: Спасибо.
1: Даулет Зейнулин, Оренбург. Мы приглашаем на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Готовится Петр Панов, если он решил свои вопросы с фонограммами. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

Спасибо. Конкурсную программу продолжает Петр Панов. Московская городская региональная организация. Готовится Борис Шишкин. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Рождественского. «Позови меня». Аркадий Островский, вокалист.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы просим подняться на сцену Бориса Шишкина, Нижегородская региональная организация. В исполнении Бориса Шишкина прозвучат две песни. «Женщины России» из репертуара Иосифа Кобзона. Музыка и слова Елены Василек. «Бравый атаман».
2: Уважаемые жюри, разрешите, пожалуйста, перед столь прекрасной песней первой прочитать несколько стихов, несколько строк стихотворения. Можно, Анатолий Николаевич? Умейте женщину любить и красотою восхищаться. Ну что дороже может быть, когда мужчина не может ей налюбоваться? Вне скорби женщина с тобой, она развеет грусть и скуку. Всегда на помощь к нам придет, протянет, как спаситель, руку. Бежит ребенок по земле, тропинка к мамке приближает, он словно скачет на коне. В его глазах любовь к мамочке пылает. Ты знаешь, хочется любить и приносить ей розы. И в мире этом просто жить и никогда не видеть, чтоб у женщин были слезы.

0: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Готовится Борис Конопаткин. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Музыка Цвик Пик. Русский текст Харина. Вива Виктория.

0: А можно чуть-чуть, спасибо, микрофон на монитору чуть-чуть добавить, а то вообще не слышно.
1: У вас одна песня, Иван.
0: Одна?
1: У вас одна песня.
0: Спасибо.
1: Вива Виктория. До следующего второго тура.
0: Спасибо.
1: Борис Конопаткин, Владимирская региональная организация, готовится Сергей Глухих. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. Ноктюрн.

Россия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

Спасибо. Поет Сергей Глухих, Омская региональная организация. Готовится Михаил Тарасов. Музыка и слова Александра Маршала. «Беззаботный».

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только никуда. Мне б туда, где елка в вате, и едва за 30 бате мама шьет сестренке платье. Скоро Новый год.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Приглашаю на сцену Михаила Тарасова. Оренбургская региональная организация ВОС готовится. Александр Штриттер. Музыка и слова Андрея Макаревича «Костер». Музыка и слова Вячеслава Малежика «Еще раз».

Спасибо. Поет Александр Штриттер, Свердловская региональная организация. Готовится Иван Понявин, Пермская региональная. Из репертуара Филиппа Киркорова «Просто подари».

Конкурсную программу продолжает Иван Понявин, Пермская региональная организация. Готовится Евгений Барышников. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина. «Луч солнца золотого».

Спасибо. Нашу программу продолжает Евгений Барышников, Санкт-Петербург. Готовится Олег Алексеев. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козлова. «Синяя вечность». Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. «Лунный вальс».

поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли.

0: Спасибо. Поет Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Готовится Александр Любашов. Музыка и слова Александра Маршала «Обернись». Музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Ветер перемен». Из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Ну, походу там уже, если что, подстроить.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Поет Александр Любашов, Омская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Музыка Вячеслава Малежика, слова Владимира Мельникова. «Острова».

Спасибо. Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация, музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева, «Лучший город Земли» и музыка Голдена Иринга, слова Маргариты Пушкиной, «Беспечный ангел». Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин. Свердловская региональная организация. Готовится Валерий Грызлин. Музыка Анатолия Верещагина. Слова Анатолия Пшеничного. «Кому ты нужен» из репертуара Александра Маршала.

Спасибо. Поет Валерий Грызлин, Башкирская региональная организация. Готовится Валерий Иванов. Музыка и слова Ирины Белык. «Снег» из репертуара Филиппа Киркорова.

Только знай, что в конце пути никого уже нет.

0: Ничего уже не вернуть.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену Валерия Иванова, Псковская региональная организация. Готовится Аслан Буранов. Аслан Буранов завершит номинацию «Мужчины-вокалисты». Музыка Игоря Казакова, слова Марины Литвиновой. «Любовь. 5 звезд». Музыка и слова Виктора Цоя «Видели ночь».

любовь, пятизвездочной любовью ты. Ты сорвешь со стенки прежний календарь и часы с улыбкой разобьешь, чтобы не кончался никогда, чтобы длился лепестковый дождь.

0: Молодцы, спасибо. Мы видели эту ночь, точно?
1: Спасибо, спасибо. До ночи еще далеко. Мы приглашаем на сцену Аслана Буранова, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Александра Маршала, слова Ярослава Трусова. «Отпускаю».

vk.com/radioRANSIS. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_RANSIS. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

облом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном. Раздвигая лед, моя трость длинна, я реально крут.

снежная, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая. Эх, среда моя, безбарьерная.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Радио «Трансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: «Белый ягель». Радиоспектакль по роману ненецкой писательницы Анны Неркоги

посвящается Константину Лагунову «Долг за доброту и веру». Жгучей щепотью соли на заживающую рану стала для Пэтко свадьба молодого соседа. Дело жизненное, нужное. Никакое самое сильное горе не должно останавливать бега жизни, как валун, брошенный в реку, не поворотит ее течение. Вода обойдет его и вновь потечет, как было завещено. Год назад ушла в вечную ночь его жена, не совсем старая женщина Ламдо. Некому стало ставить по утрам их семейный чайный столик, некому починить кисы, разжечь огонь. Когда умирает женщина, она уносит с собой половину жизни. А потом начинаешь понимать, что тот, с кем ты делил дни, уносит еще и часть души. Чум, шесты и нюки, сложив на нарты, оставили у трех деревьев. Так называется место, где ненцы даже и века назад ставили на стоянку ненужные нарты. Сам старик Пэтко стал жить на другой свободной половине чума у старого друга, ненца Вану. Жить через огонь, так сказали бы старые люди, значит жить не в своем чуме. А где-то в каком-то поселке у него есть две дочери. Старший уехал давно, Пэтко и не помнит, когда. А младшая приезжала часто. И как они любили с женой, когда их дочь приезжала летом. Они, как две старые птицы, с обеих сторон любовались ею. Как птицы родителей чистят перья своему единственному птенцу, так и они с женой одевали ее в самые лучшие меха, какие только были в нартах. Но дочь уезжала всегда, как нежная птица, которая боится зимы и улетает туда, где тепло. Женщина Ламдо умерла зимой в очень холодный день. Может, поэтому не приехала птица-дочь на ее похороны. А как любовался их птицей-невестой молодой сосед? Тот, который женился сегодня. Беспомощными еще детьми они играли вместе. Вместе подрастали, и он, отец, сам однажды видел, как качали они игрушечную колыбельку из старого болотного сапога. Помнит и другое. В один из приездов весной целую белую ночь пустовала ее постель, и когда она вернулась, щеки ее пылали красной спелой морожкой. Ни о чем не спросили, не осмелились, застыдились мать с отцом. А какая боль стояла всегда в глазах Алешки, когда он трогал упряжку, на задке которой в дальнюю дорогу уезжала дочь. И теперь необъяснимая, тяжелая обида не оставляла Пэтку все дни, пока небольшое стойбище готовилось к свадьбе. Хотя происходящее трудно назвать свадьбой.

0: На этой свадьбе нет гостей. Ни в какое стойбище слова о свадьбе не послали. Ни ближних, ни дальних родственников не пригласили. Грешно, но даже двух телят, одного со стойбища жениха, другого со стойбища невесты, не забили, не осветили кровью священные нарты. И в чуме невесты свадьбы не было, просто сели за стол, как за обычный чай, выпили без хорошего слова чарку, привезли невесту в стойбище жениха, будто не женщину-хозяйку чумы и жизни, а воз дров. Без песен, без радостей, усталый, раздраженный непонятным упорством Алешки. Мать Алешки, сильно постаревшая в последнее время, все эти странные дни жила как во сне. Женщина никак не могла понять, что происходит, свадьба это, или седые старики и старухи стали по воле сына всего лишь куклами, тряпичными детскими игрушками, и он волен вертеть ими. Родители невесты, уловив неладное, сослались на длинную дорогу и не поехали в стойбище жениха. И когда нужно было хотя бы для виду выполнить святой ритуал введения хозяйки в ее новый чум, в жизнь, в которую легко войти, да не просто выйти, женщина крепко, крепче, чем было нужно, взяв молодую сноху за руку, застыла у полога чума, и тут ее обуял обжигающий душу страх. А к счастью ли?
1: Будет ли хорошо этой девушке сыном? Не одуматься ли? Может, сын прав? Ведь ему не 16, а 26. Совсем взрослый мужчина, у которого в эту пору жизни в каждом углу чума должно сидеть не по одному, а уже по 2-3 ребенка. Ведь у него на плечах голова, а не кочка. Может, правда, старый, не всегда сытой жизни умерла, как умирает все, и родилась новая, совсем другая правда. У каждого времени свое лицо, а значит, и своя правда. Долго думать, долго стоять на месте. Поздно думать. Правда жизни та же, люди те же. Ни у кого не выросло ни третьей руки, ни лишней ноги, и сердце одно, а значит, и правда жизни одна, и суть ее прежняя — жить и работать честно. Все будет хорошо. Зря старики и старухи плачут, как глупые гагары на берегу озера перед дождем. Дождя не будет, солнце выглянет.
0: Не выпуская руку смущенной девушки, мать первой прошла в дверь и, почти затащив ее, остановилась на миг и не сразу нашла в себе силы сказать старые слова, какие в свое время сказаны были ее свекровью.
1: «Теперь вот твой чум. Здесь будешь жить».
0: Не выпуская руку девушки, провела ее к постели и усадила, чутким сердцем понимая, какими неродными, холодными бывают чужие чумы, и как бы ласково ни сказаны были слова свекровью, молодые воспринимают их по-своему. Быстро и ловко растопив огонь, женщина нарубила мясо, наполнив им до краев черный прокопченный котел, повесила над пламенем. Все время, пока руки делали обычную работу, сердце и ум свою, ум назойливо и сварливо нашептывал.
1: «Ух, и посмеются люди тундры над свадьбой твоего сына. Женщины воронами закаркают, и слово «червь» поползет по снегам с быстротою ветра. Сама мать жениха рубила мясо для котла, сама разжигала грешными руками чистый огонь новой жизни. Все делала сама, как девчонка на побегушках, которая на нормальных свадьбах, подобно юркой мыши, носится с поручениями. Ни невеста, ни мать жениха не могут и не должны работать. Это грешно и не делает чести ни бедной, ни богатой свадьбе. И пусть позорно, но все же женила сына. Разве плохо? Не нужно будет биться в тоске, подобно птице матери, над разоренным пустым гнездом. Не опустеет родное гнездо, а новой, сильной жизнью заживет. И женщины, что моют языки слюной, со временем придут и подсядут к столу снохи и сына.
0: Алёшка мрачно посмотрел на них, но не произнес ни слова. Взрослые казались ему упрямыми детьми, не понимающими важности игры, которую затеяли. Он молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие, все пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любовь. Слова пыль. Если бы люди больше молчали, как хорошо и долго они любили бы. В молчании же есть особая нежность и страдание. В страдании кровь любви. Руками, дрожащими от волнения, провела мать невесту и посадила на место, куда ненецкая женщина садится лишь раз в жизни, около жениха, не на доски латы, где ей вечное место во все дни жизни, а на постель. Боковым зрением успела заметить, как брезгливо вздрогнули губы сына, и ей снова стало тревожно за эту свадьбу. Не подавая виду, она налила старикам чаю и сама подсела к столу, но тут же вскочила и стала подбрасывать в огонь сухие ломкие ветки. Ей казалось, стоит перестать двигаться, тут же сын обязательно встанет, распрямит крылья плечи, отодвинув сильной рукой стол, а заодно скажет жестко: «Хватит! Я пошутил, я не хочу жениться!» Встанет, и у ней не хватит сил посадить его обратно. Не горячий густой чай, невкусное мясо и выпитая чарочка не могли оживить тяжелой свадьбы. Старики, хотя и сидели внушительно, как две скалы, вросшие друг в друга, чувствовали себя детьми, неспособными понять, и они молчали, как осенние птицы, боясь накликать на свое гнездо беду. За густым бульоном выпили по второй чарке, не решаясь поднять чашки, как положено в такой день. Выпил и Алёшка, глядя перед собой, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его.
2: Никто не смеет веселиться и смеяться на похоронах самого светлого и дорогого. Никто. Моя жизнь. Я волен делать с ней все, что нравится. Никто не укажет, как нужно жениться. Ни древние обычаи, ни людской язык. Люди топчут земные цветы, не замечая сломанных стеблей, помятых и песков. И так они не замечают, что сами убивают любовь. Один миг трусости, немного хитрости с самим собой, и любовь мертва.
0: Старики посидели еще немного, и только женщина убрала стол, стали собираться. Понюхали табачку, чтобы выждать время и как можно дольше не оставлять бедную женщину наедине с сыном. Первым поднялся Вану. Обратив суровое лицо к Алёшке, он остановился у полога, но только махнул рукой и вышел. За ним заторопился Пэтка, и пока он суетился, Алёшка смотрел на беспомощную согнутую спину. Так захотелось, чтобы не ушел, остался отец той, о которой болело сердце. Спел бы песню о дочери, назло ему, Алёшке. Они б напились вместе и поплакали бы о том, что случилось. Он женится без любви, а к нему не приехала дочь. Единственный человек, который мог бы согреть его оставшиеся дни. Алёшка стиснул зубы. Много дней и лет пройдет, а глаза, полные не упавших слез, будут напоминанием об этой ночи. От выпитого кружилась голова, и кровь блеска шумела в ушах. Откинувшись назад на подушке, Алёшка лежал, не понимая, как дальше быть и что делать. Алешка не чувствовал в себе жалости к девушке, застывшей в извечной позе ненецкой женщины, безучастной к случившемуся. Будто уже прожили они длинную, тяжелую в нелюбви жизнь. Оба устали, измучились, и под конец горьких, никаким раскаянием непоправимых дней его жена, сидя у огня, никогда не гревшего ее душу, зарывает в золу тоску и нелюбовь к нему.
2: Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно, трезво, главное, без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох. Что сделали люди стойбища, самые близкие на всей земле? Ближе их нет. Ни одну зиму, ни одну голодную весну вместе прожили, выдюжили, и, конечно, ни одной, ни два горя, смерть отца помогли пережить. И от того, что женился без любви, солнце завтра утром не откажется подняться на небо. Нужно понять и их правду.
0: Месяц назад за утренним чаем мать сказала необычно, не по-женски твердо.
1: Сын, я постарела. Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину. Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кривыми. Умел бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может, все это, с ней жить можно. И потом, ты сам знаешь, ты зря ждешь дочь старика Петку. Такие не возвращаются обратно.
0: Сын предчувствовал ее слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И все равно даже матери нельзя показать, что очень больно. Мало ли о чем говорят женщины. Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от нее нет лекарств, кроме смерти.
2: Не приедет. Сам это знаю давно, прежде чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Илни, прошло не 7 дней, а 7 долгих лет. И 7 надежд, самых светлых, чистых, умерло во мне. А весной 7 надежд оживали. Приходила осень. На деревьях и кустах желтели старостью листья, и затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой. Все верилось, что придет такая осень, и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратиться та, что взяла и не вернула сердце. А тут, говорят, жениться. Найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке, и руки, и ноги не слишком кривые.
0: Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно над огнем. Жизнь научила ее, когда нужно быть мужчиной. Муж умер, но не унес с собой голодных детей. И огонь не потух в тот час, когда не стало главного хозяина. Еще осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьем не подстрелишь. Давать жизни течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег.
1: В 26 лет, сын, не мужчина. Хотя под носом давно почернело. Мужская забота войдет ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька, и из нее время от времени будет раздаваться требовательный крик «Ия! Ия!». Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети, вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счет. Сердце человека глупо.
0: Старая женщина, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. принятое решение правильное и единственное, давало ей право смотреть в глаза великому повелителю человеческих судеб, каким в ее сознании всегда был и оставался огонь. Нынче скоредничают люди около огней, варят над ним сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить непогоду жизни своего стола, а старые ненцы еще совсем недавно говорили: «Не можешь несчастного согреть огнем, куска мяса нет, табак кончился, не понюшки малы, не казни себя. У тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости».
3: Когда ребенок вставал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, его учили признавать и понимать эти заповеди. А чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. А жизнь не охота, и в ней повадки зверя ни к чему.
0: Долго не мог уснуть Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа.
3: «Не нужно быть мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной птичьей болезнью? Крылья есть, а перенья целые, а летать не могут. Берет сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмет, сразу отберешь. Кажется, вместо дерева он возьмет и оттяпает себе обе ноги».

0: Алёшка вспоминал, как упорно следовали старики своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка, кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда.
1: Не вчера родился этот закон, и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперед. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натыкаясь на дорожные камни валуны, должна двигаться вперед. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж, люди стойбища поступили мудро. А что должен делать я? За спиной сородичей прожитая жизнь, а у меня ничего. Одна дурь. Запутался. Словно лиса в своих же следах. И попал в круг. Не перепрыгнуть. Не выскочить. Куда прыгать? Зачем?
0: Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо ее спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила.
2: Встань, я сделаю вам постель.
1: Постель? Ах, да. Постель. Тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель как постель. Камней не чувствуется, и гвоздей, торчащих вверх острием, не видно. Что ей особо делать? Куда себя девать? Покорно стоять и ждать, когда мать закончит стелить постель. Могилу любви. Дожидаться, захлебнуться в отчаянии. Сейчас же немедленно всем доказать, что нет, нет и нет. Не загнать силой в постель. Я только сейчас понял, как необъяснимо дорога мне несуразная любовь к далекой женщине. И мать... Как ее сердце не сочувствует. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, я сумею защитить себя и свое чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать и рассуждать о любви и верности. А как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину? Верно. Жизнь могуча и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу и в постели, и в жизни ту женщину, которую хочу сам. Хочу и люблю.
0: Едва сдерживая себя, Алёшка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки ее остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять лицо и душу сына.
2: Много в жизни ночей. А эта ночь одна. Птица пролетает на родное озеро, жмется теплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнездышко. А гнездо любви, как мрачно и непрочно делают их люди, торопливо, жадно, порой постыдно, не заботясь о любви, мол, вытерпит живуче. Но нет... Любовь бежит, забирая свою прекрасную душу и оставляя тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнездо любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие теплые перышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовет для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагара. Кочку полохматит, ямку в ней наскоро потопчет, вот и все гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнес ее нехитрое жилье, если муж гагара клюет ее в злобе, если хищник разроет незащищенную хитростью кочку. Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына, Пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нем. Злой ветер зависти не развеет, падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюет. Чтоб не плакал сын одинокой Гагарой, когда наступит осень жизни.
0: Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы, женщина уложила ее, слегка прикрыв одеялом, ее накроет сам мужчина, опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой. «Теперь надо ждать сына». В ожидании она подсела к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь. Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух, и только среди угольев не уснул глазок огня, откуда-то из-под серой кучи золы высветился тонкий, как надежда старой женщины, лучик.

0: стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом, Алешка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может, да и куда. Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил из чума, так и понесся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алешке тоже обидно нелепой.
1: Как родился, пошел, куда ноги понесли, глаза посмотрели и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье? Оно как лиса. Только увидишь, не успеешь за ружье схватиться, а его уже и хвост мелькнул за ближайшим кустом. А пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе, издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой упряжке. Себя обманешь, олень не загонишь. И эту немудреную истину почему не понял раньше? Потерял. Не догнал свою лису. А ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотела жизнь прожить. Она глазами пообещала. Словно лиса хвостом поманила. Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка от женщины, убежал ли от себя? За что ухватиться в жизни? Как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно. И не нужно бежать куда-то. Счастье, лиса — хитрый зверь. Не всякий умелый охотник его ловит. Ни в капкан, ни пулей. Но живут же все-таки. Дни идут, и никто не стонет от боли, как я. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди. Может, они в самом деле знают такое, чего не знаю я. А что, если поверить опять? Поверить, как не раз уже делал. Поверить, что все хорошо и умно на земле, а значит и в жизни. Сколько лет верил тихонько, никому не доверяясь. Оживал и был счастлив своей верой. Но почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь? Нет цветка без корня, и не может чувство умереть за один вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать, как привезли женщину, так и отвезите ее обратно. Никто не тронул ее, цела и невредима. У меня своя мудрость и свой Бог. Любовь.

0: Пэтка не ожидал, что свадьба молодого соседа так взволнует его. Словно сова в ожидании неосторожной мыши, просидел он на своей постели до самого утра, понюхивая понюшку за понюшкой, и за всей силой старался подавить себе нехорошую обиду. Не люди, а ветер жизни снес с лица земли его чум. Обида, червь в душу заползает, а обратно не выползет. 7 лет прошло, и каждый день этих долгих 7 лет лишь добавил седины и боли. Ночью, тихо, без жалобы и даже, может быть, без мучительной боли, умерла его собака. Утром, еще в темноте, нашарив рядом с собой тело собаки, старик весь помертвел, и долго сердце его не могло понять и принять этой смерти. Уходили из жизни останки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стало обузы для себя и людей. Жизнь прожита. Уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей. Смерть наклонится над ним, как мать над ребенком. И эти мысли поглотили в нем обиду. Он не прав. Нельзя, съевши похлебку, лезть ложкой в чужой котел.
1: Почему не спишь? Так и сидел, не уснул.
2: Умру, тогда сон пригодится. Я думал.
1: Но ведь ты жив. Посмотри, небо живое, голубое, слышишь? Везде жизнь.
2: Это не наша жизнь. Ты помнишь старого Тахану? Он жил один в своем маленьком чумике. Старость, говорил он, только тогда жизнь, когда тебя любят дети. А если нет, старость — гроб, которому в торопях забыли крышку прибить.
1: Страшные слова ты говоришь.
2: Я жалею, что их не слышит моя дочь. А грудь земли так широка, и не моими гнилыми ногами ее мерить, а то бы сам пошел к ней. Ты знаешь, о чем плачет Гагара?
1: Нет.
2: Гагара плачет о былом, но когда она среди ясного дня начинает выть на берегу, то раздражает людей своим унылым страшным плачем.

0: Велика у радости сила. Проснувшись поутру, женщина улыбнулась, быстро разожгла огонь, хотелось тепла, и чем больше, тем лучше. Пока молодая сноха убирала постель, она заварила чайник, протерла чистой тряпкой чашки, нарезала соленой рыбы. Все делала быстро, сноровисто и просто. Сегодня особое утро. Детям нужен праздник. И слово. Ее матери слово. Она сама поставила столик, расставила чашки, наполнив их, села. Дождавшись, когда сын возьмет в руки блюдце с чаем, она от волнения поправила огонь, хотя он в этом не нуждался, но уж так заведено между ними. Кто поможет ей в трудном слове, как не он? Перед святым его лицом и говорить легче.
1: «Дети, дети, теперь вам жить». Чум хороший еще. На нюках больших дыр нет, а маленькие, они чуму нужны. В них смотрит солнце. Сын, твои братья разошлись, как заячьи дети. Чум им не нужен. Он твой, хороший чум, крепкий. Отец его ставил. Ты, сноха, помни, муж придет с охоты, в чуме у тебя должно быть тепло. Муж придет без добычи, в чуме обязательно должно быть тепло.
0: Молодые сидели, опустив головы, почти забыв о чае и еде. Слова проходили не только мимо ушей, но и мимо сознания. Уходили, как осенние листья, уносимые течением. Они не трогали их душ. Оба думали о прошедшей ночи, пустой для обоих. В ней не было не только любви, простой жалости друг к другу. А старая женщина смотрела на случившееся из мира, где ценности уже определены, когда человеку ясно, что жизнь было бы правильнее начинать не сначала, а с конца.
1: Оленей кормильцев вам хватит. Не очень их много, но и немало. Мы с отцом начинали жить, у нас был один передовой на двоих. Но свой чум мы и тогда перевозили сами. Нужно самому себе быть головой. Очень важно нести свой огонь вперед. Отец всегда этим гордился. Его гордость я тебе передаю.
2: Ты говоришь, мать, так, будто сама умираешь.
0: Мать не заметила его вздоха. Она вспомнила ночь, когда, не дождавшись сына, испуганная, растерянная, отошла от погасшего уже огня, прилегла на свою постель и не смогла уснуть.
1: 26-летний сын не хочет жениться. Разве так бывало раньше? Люди хватались за жизнь, любую, голодную, бедную, лишь бы жить. Не боялись любой работы. А теперешние дети...
0: Алёшка вернулся под самое утро. Не открывая глаз, не подглядывая за ним, она почувствовала, что он пришел еще злее, чем ушел. Не скрываясь, прошел на свою постель и как был одет, так и упал. Сапог не скинул и полог не опустил. Нет, не хозяин это, не мужчина. Это играющий человек. Таких всегда боялись немцы. Но это ее сын. В навязанной им игре она, мать, должна быть сильней. Вот почему она не заметила его вздоха и продолжала уже к снохе.
1: «Девочка, ты мне теперь дочь. Одевай мужа сама. Руки у тебя хорошие, я это вижу. Ты из тех женщин, которые берут работу один раз, а не два и не три. И еще скажу. Не пытайся смотреть дальше мужа. Жизнь длинная, кочевье, и дорогу в ней всегда выбирает мужчина.
0: Алёшка откинулся назад и, прикрыв веками неспокойные глаза, ждал, когда мать кончит говорить и уберет стол. Перешагнуть же через отцовский стол он не решился.
2: Если жизнь кочевье, то что же любовь? И почему болит душа любовью? Почему тоскливо? Всегда тоскливо. Днем, ночью, утром. Почему мне нужна только та женщина? Что она лучше этой? Слаще? Нет.

0: Быстро убрав со стола остывший суп и посуду, желая остаться как можно скорее одна, женщина попросила сноху пособирать в лесу валежник, и когда шаги детей смолкли, растерянно остановилась посреди чума, чувствуя, что должна что-то сделать сейчас. Кто поможет? Женщина посмотрела на огонь, чувствуя, что он сохранил силу и святость. Нужен разговор с огнем. Может, рановато, вроде еще и не время. Ей всегда хотелось подготовиться, настроить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом великого огня. Не растерянным ребенком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к огню. Слово души первое и последнее, и оно дается лишь раз в жизни, как рождение и как смерть. И не всякий решается со словом, как не всякий торопится со смертью. Огонь не человек, которому можно признаться в грехе, он простит, можно обмануть и поверить, можно похвалить и в ответ услышать льстивый смех. Торопливый разговор с огнем может обернуться горем, а может и счастьем. Женщина шагнула к огню, и ноги у нее подкосились. Но теперь отойти, не обратившись, означало пренебрежение и неверие. Тревожным взглядом окинула она огневище, жив ли где уголек. Развести огонь для разговора — это не разбудить его для того, чтобы чаю вскипятить. Отделив из серой золы уголек, притаенно вспыхивающий с одного боку, она оставила его в середке, словно живое, горящее сердце, и осторожно подтолкнула к нему два звонких уголька. И они все трое, коснувшись друг друга, мгновенно занялись голубеньким пламенем. Несмелая, чистая улыбка тронула губы женщины. Неужели примет?
1: Со словом пришла. Последний раз я разожгла тебя. Последний раз мои руки коснулись твоего тела, а глаза искали взгляда. Я не уроню слезы на лицо твое, не пожалуюсь и не прокляну. Руки другой женщины будут беречь тебя. Вот почему я тут. Но не только поэтому. Я преклоняюсь перед тобой. Когда со стороны нетающих льдов придет великий холод, чтобы испытать сына моего, не покинь его. Когда дурной человек сядет за стол сына моего и, насытившись, сплюнет в лицо тебе, умоляю, не перенеси свой гнев на сына моего. Когда жестокий холод жизни превратит в лед сердце сына моего, не пожалей силы своей. Растопи тот лед. Если сын мой, обезумев, наступит на сердце твое, прости его. Когда сын моего сына подсядет к тебе, прими его.
0: Поленья прогорели, он, огонь, все горел, и было странно видеть пламя без корня, но сила его и воля его. Благодарно улыбнулась чуду женщина, и радость, заполнив ее, билась в каждом толчке крови. Ее слово было принято, не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в великую душу огня принято. И тогда, смяв дрожащую на губах улыбку, она подняла опущенную голову и, твердея голосом, сказала жестко:
1: если сын мой пожелает смерти тебе, сожги его.

0: До сегодняшнего утра Петька был спокоен за свою старость. Знал, у него есть угол, не на улице спал. Был огонь, хотя и чужой, но щедрый на тепло. Нужно только дожить до смерти тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о себе и о своем горе. Но сегодня он ничего не мог поделать с собой. Пришло стадо, но не принесло ни капли утешения. Петька не поднялся с нарт, как бывало, не походил с арканом, как бы выбирая оленей на упряжку. Когда Алешка и Вану уехали по своим делам, он сел на нарту и просидел полдня, не решаясь зайти в чум и попить чаю. Быстро вечерело, и становилось все тревожнее. Казалось, не только люди, а все живое отрекается от него.
1: Старик, некому обшивать, кормить. Оленей почти не могу. Меня нужно выбросить, как сломанный хорей. Нет моего чума.
0: Он понял, что нужно встать и оплакать свой чум, как подобает человеку, как испокон веку оплакивали ненцы самое дорогое. Он должен сначала это сделать, а потом уж думать, что ждать от людей, палку или милость. Пока же нужно проститься с прошлым, а также с женой и дочкой. Наши умершие мертвы лишь для чужих, а для нас они живы. Но пришел час расстаться с ними, им простить, и чтоб его простили. Руки сами собой потянулись к поясу. Холодный металл обжег пальцы, но еще больше обжег душу. Не снял, носил еще. Мужчина в горе, не снявший пояс, еще надеется на жизнь. Но хватит. Сняв с себя пояс, он аккуратно положил его на нарты. Теперь не носить его никогда, спине не выпрямиться гордо, ощущая себя в приятных тисках, голове не подняться. Сильно забилось сердце, и в груди стало тесно. Тяжелый пояс устало звякнул цепями, будто вздохнул. Все. Нет того мужчины, что носил этот пояс. Ничья рука не потянется за ним по утрам, и когда он умрет, его положат рядом. Долго неподвижно стоял Петька, отныне имя ему старик, и другого не полагается. Имя, данное ему для жизни, умерло. Хотя еще рановато идти под защиту и тень этого имени, но жизнь сама сделала так. Видимо, ей нужно, чтобы мужчины раньше времени снимали пояса, отрекались от себя и становились стариками. Теперь все. Он простился со всем, а заодно и с надеждой, странной и необъяснимой. Вдруг что-то случится светлое, важное, и он поставит свой чум, и новые корни крепко свяжут его с землей и жизнью. Нет, разорванные, искалеченные корни не заживают. Теперь он знал это точно. Надев рукава малицы, старик снова сел на нарту. Сам себя он понял, и место, и имя себе определил. Подогнув под себя полы негреющей малицы, пошел старик в странную дорогу, в прошлое, чтоб судить себя.
1: Писа в ту зиму почти не было. Вернее, он не брал приманку, был сыт своей охотой. Из добычи не всякий мужчина возвращался домой, разве что самые опытные, и то потому, что давно были хитрее самого хитрого зверя. На пологом подъеме справа вы...

0: разу не принес чум добычи. Обходили писцы его ловушки. Впрочем, они обходили капканы ни одного Алешки. Никто не мог похвалиться хорошей охотой, а значит, и сытной зимой. Но было жаль парня, ведь охота для мужчины — и радость, и хлеб. Оказалось, что и у следующего капкана хитрый писец постоял, подумал и ушел. Я остановил нарту. Почему должны обходить писцы капканы сироты? Парень не стал дожидаться, лежа в постели, когда удача сама заползет к нему в чум. Не раз видел, как прятал глаза сосед и заслонял спиной передок нарты. Так нельзя. Есть ли глаза и сердце у удачи? Как помочь? Ни много ни мало, а я два писца вез домой. Одного из них взял за хвост, прихватил Янгапч и зашагал к капкану Алеши. Отец учил законам и навыкам охоты. Особо и не учил, лишь возил с собой, как только мог сын крепкими ручонками ухватиться за отцовский пояс, чтобы не упасть. К очень большой удаче отец относился подозрительно, хмурился, укладывая песов на нарту, и всегда кому-то укоризненно говорил: «Немцу больше живота не нужно, нявы». Кто был этот нявы? Я не понимал тогда, но с возрастом тоже не любил дурную удачу во всем, не только в охоте. Давние времена, когда охотник ступал на путь борьбы с великой природой, заключая с ней уговор, обещал не убивать больше, чем нужно. И родилось слово «молитва». Теперь не всякий охотник ее знает. Позабылась она. Только известно, что ее не выкрикивают торжествующим захлебом, не ворном выкрикивают, не душным шепотом вышептывают, а душой говорят. И не со страхом, не с подобострастием, не помахиванием хвоста, ибо душа не хвост, ею не помашешь, как бы иногда не хотел. И всякий помнил и помнит, что охота не убийство и не игра в прятки со зверем и со своей совестью, а борьба, честная борьба на равных. Съест писец приманку, не оставит в пасти капкана и шерстинки своей, слава его хитрости, и не посылай ему, охотник, вслед проклятья. Испокон веку не любили немцы охотников-стрельцов. Кто хил руками и ногами, духом нищ, тот убивает зверя выстрелом, не догнав его, не обхитрив, не заслужив над ним своей радости. Такому руки не подавали, за стол не сажали, вслед плевали. Волк большим уважением пользовался, чем такой убивец. После зим было много. Удача не обходила сироту. Но до сих пор помнится лицо Алешки, когда тот на третий или четвертый день остановил свою упряжку около моего чума, как силился скрыть улыбку и не мог.
1: Это было давно.

Вану ехал в поселок. Он уже два раза останавливался, но не мог долго стоять и снова гнал упряжку. Оленей и не нужно было погонять, они бежали сами легко и грациозно. У всякого мужчины есть упряжка, составляющая его гордость, радость. То, что не боязно запрячь в любую дорогу, и в длинную, и короткую, не стыдно показать на людей. Наблюдая за своей любимой упряжкой, Вану иногда начинал думать, что олени понимают друг друга не хуже, чем люди, что их бег не просто движение, а таинственный, волнующий танец. Не он погоняющий управляет, для них нет человека, а есть они, неподвластные хорею, непослушные руке, охваченные удивительным восторгом сознания.

0: знанием своей неповторимой красоты. Погонять, а тем более касаться харей их чистой шерсти, было стыдно, неловко.
1: Лучшую упряжку запряг, а нарта пуста. Везу не мешок песцов, не заячьи шкурки, а боль старого Петко. Хочется верить, что для друга еще не пришла пора дождей, и рано ему плакать гагарой. Старость — гроб. Страшные слова. Кости старых людей чувствуют непогоду, а душа — беду, невидную глазу, как гагара в солнечный день — грозу.
0: Вану вез в поселок слово, вез второй раз за свою жизнь. Он собирался написать письмо дочери друга.
1: Нужно так написать, чтобы каким бы человеком ни стала, дочь старика приехала. Она должна приехать. Самому письмо не по силам. Тут нужно, чтобы от слова все загорелось внутри, обожгло.
0: Опустив голову на грудь, не замечая летящего навстречу из-под копыт оленей снега, Вану чувствовал себя беспомощным.
1: Только дочь нужна старику. Ни я, ни другие сородичи. Остаться без стола. Можно жить без ноги, без руки, без чего-то другого, но нет тяжелее горя, чем стать в жизни человеком без стола. Если говорить правду, то такой несчастный мало чем отличается от собаки, живущей в ожидании косточки, которую хозяйка может бросить, а может и позабыть. И стол жизни должен подаваться рукой и душой доброй. И только тогда хлеб с него будет едой, а не камнем. Такое слово надо послать дочери Петко. Но как сказать его? Одна надежда на совет. Когда у человека беда, человек едет в совет. Песец не ловится, и семье нечем продержаться до весны. Тоже нужен совет.
0: Такая любовная вера во всемогущество и доброту совета берет начало со времен войны. Советская власть с ее сущностью вошла перед немцами в форме сельского совета. Первая помощь, какой бы она ни была, шла из совета. Доброе слово утешения, единственную магическую буханку хлеба, одного оленя, худого, еле стоящего на ногах, но все же оленя, все мог дать добрый совет. Защитить от ярого голода, отвести беду, если ничем нельзя помочь, внимательно выслушать, на все это был готов совет. И хотя давно прошли те времена, и теперь в поселке советы менялись почти ежегодно, как прохудившиеся рукавицы на малице, все же былая слава их жила в глубине людских дум, и Вану именно поэтому и ехал. Скованный своими мыслями, Вану не замечал, что вслед ему за нартой пристроилась еще одна. Вану удивленно оглянулся и совсем уж удивился, узнав и оленей, и сидящего на нарте. Молодой сосед не отвел взгляд, хотя Вану видел, каких усилий ему это стоило. Что ж, по-мужски. Мужчина, отводящий взгляд, всегда похож на зверя, который не знаешь, как себя поведет. Но куда он едет? Ну, куда едет, ясно. Одна в поселок дорога. Утром, когда встретились в загоне для оленей и заметив, что Алешка связывает вместе четырех белых быков, Вану не задал вопроса, в какую дорогу он собрался. Четыре белых оленей, непростые олени, таких не запрягают на охоту и тем более по дрова. На таких оленях, как четыре белых быка, о-хо-хо, ехать можно только за счастьем. Таких оленей не рука запрягает у мужчины, а душа. жил колхоз «Красный Север» своими трудами, как одна большая ненецкая семья. И совет был под стать колхозу. Не пришлой залетной птицы, как теперь, которая не знает, как толкового гнезда свить не только людям, а и себе, а свой, коренной, из своей же грязи. Жизнь совета и всей тундры начиналась с раннего утра, когда старый совет, выпив чашки две чая, а иногда, чего и греха таить, рюмочку, выходил на крыльцо своего дома и, поглядев направо, убедившись, что люди встают, из чумов вьется дымок, готовится к работе, поглядев налево и увидев то же самое, крякал три раза, прочищая горло, и только после этого говорил с гордостью: «Крепка советская власть!» Старый совет Ванька, так называли его немцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, в те годы была крепка верой людей в нее. Но пришло другое время, и решил умный человек в час, когда ему делать было нечего, что людишки зря там в своем колхозе сильно шевелятся, и не прав старый совет Ванька, крякая свою знаменитую фразу по утрам на всю тундру, смущая народ: не крепка советская власть, если ее силой и помощью может пользоваться любой ненчишка в дырявой мальчонке. Власть, как горная вершина, чем выше, тем больше страха перед ней, и тем больше кружится голова от ее недоступности. И поэтому погнали, а то и частично убили коров, лошадей, убрали звероферму, ибо песцы своим криком по утрам мешали людям спать. Небольшие колхозные стада угнали где-то там, далеко от родных мест, согнали вместе в огромные, как тучи, стада, и они стали грозой для своих же истинных хозяев. Все пропало, будто ничего и не было. Постепенно пустая звероферма, дом для коров и лошадей, сгнила, упала и, наконец, сравнялась с землей. Совет Ванька уже не крякал по утрам на крыльце, ибо народ перестал шевелиться и направо, и налево. Чумишки, ютившиеся около поселка, как грибы в тени высокого дерева, постепенно стали расползаться, обиженные, ошеломленные, оставшиеся опять одни на такой большой, но иногда жесткой, хоть и своей, родной земле. Но на этот раз Вано остановил нарту около длинного, как сарай, дома, где жил теперешний совет. Не русский даже, неизвестно, где и кем выкопанный. Он был из какой-то жаркой земли, и тут постоянно мерз, и поэтому подогревал себя каждый день из бутылки, содержимое которой по градусу соответствовало температуре его родной земли. К концу дня он сильно перегревался и падал, где стоял. Чаще всего он падал на свою кровать. Вану остановился тут не случайно. В глубине души он все-таки был уверен, что советом не поставят пустого человека. Ведь совет какая ни есть, а голова над всей землей голова. Подъезжая к поселку, он решил письмо не писать сам. Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать Гагары. Но сейчас плач Гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои новые слова, новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далекой женщине нужно обратиться на таком языке. Алешке он не стал ничего объяснять и молча поднялся на крыльцо. Вышла жена совета, белоглазая женщина с опухшими веками, и закрыла за собой дверь.
2: «Ну чего стучите? Чего?»
1: «Нужен совет».
2: «Он спит».
1: «Как спит? Солнце-то высоко еще».
2: «А что, и спать нельзя, если солнце высоко? Он спит, идите! Идите, идите!»
0: Алешка уже понял, что если они и зайдут, то толку не будет. Советская власть, видимо, уже пьяна и не сможет связать вместе и двух слов. Вану устало опустился на крыльцо, задумался. Не написать, выходит, письма. Такого письма, которое он сердцем писал всю дорогу. Не вернуть дочери другу.
1: «Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в устах людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилело слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить, сильно, с уважением, радостью. Человеческое слово потеряло кровь свою, и это беда, невидимая, как болезнь. Как быть теперь? Не заплачешь в письме Гагарой, олененком, потерявшим мать, не заавкаешь. Какими новыми словами объяснить дочери горе отца? Словами ее времени. Где и какие эти слова? А ведь солнце не изменилось. Всякого греет. И того, у кого дыра намалится, и того, кто и без него тепло, богато одет. Почему у людей все перекосилось? Черное стало белым. Почему дочери надо говорить, что отец одинок, и по утрам ему нужно ставить стол, свой стол, не чужой, и на нем худо-бедно свой кусок хлеба?
0: Забывшись, Вану долго сидел на крыльце. Необычное тяжелое чувство ворочалось в нем, и когда оно улеглось, старый немец стал догадываться, что нужно делать ему, всем им. Вану поднялся с крыльца и пошел к нарте. Шагал он твердо, немалый ребенок, чтобы нога путалась о ногу, еще не пень гнилой, чтобы от удара рассыпаться на мелкую труху. Алешка же нерешительно шел за ним. Мысли о любви еще горели в нем неостывшими угольями, и то, о чем он думал всю дорогу, было настолько живым, настолько возможным, что он остановился и замер на месте.
3: «Все те слова, что не сказал ночью этой женщине, надо сказать той, чтобы они прожгли бумагу так же, как жгут сейчас душу. Слова любви не должны умереть. Если в жизни нашей будут умирать такие слова, то как же тогда жить?»
0: В поселок ехали, не замечая, что дорога длинна. А теперь она показалась Алешке досадно долгой, особенно на ровных местах, где глазу и мыслям не на чем зацепиться.
3: «Как вести себя? Сейчас приеду. На лай собак выглянет жена. Как только зайду, она кинется сначала к огню, подживит его, потом так же быстро кинется к столу и поставит его передо мной. Нальет чаю, сядет покорно и будет ждать, пока я выпью одну чашку. Тут же нальет другую, а я, как зверь, попавший в западню, буду метаться душой и прятать взгляд. А потом придет ночь. Надо будет поблагодарить женщину за чашку чая, за огонь, который она разожгла утром, подала кисы и сделала постель. А любовь, где она будет в это время? Рядом? Между нами? Или она постоит на улице, пока я тут управляюсь? Если все так просто, зачем эти хитрости? Любовь, счастье, верность, опустошающие душу страдания. Зачем?»
0: Превозмогая себя, не доходя нескольких шагов до чума, Алеша остановился и вдруг до дрожи во всем теле почувствовал, что боится. Боится матери и ее слов, сказанных утром. Боится какой-то жестокой правды, помогавшей матери сохранить это немудреное жилище, глядящее сейчас на него с немым и ласковым укором. Из многих бед выжили мать и чум, не дав погаснуть огню, его, в сущности, огню.

0: Когда тяжело у немца на душе, он всегда смотрит в глаза своему огню. Так и сделал Вану. Два ярких отблеска отразились в его глазах.
1: Когда умерла женщина Ламдо, мы вместе разобрали и убрали с лица земли третий чум нашего стойбища. С тех пор по утрам лишь два дымка поднимаются к небу.
2: Твое слово правда. Мы смогли убрать чум. Для этого силы рукам нашим хватило. А вот поставить обратно...
1: Не вы сняли мой чум. Убитое дерево не поднимешь. Оно умирает с корнями.
3: Корни умирают, это правда. Но в землю рядом ложится семя.
1: Я снял пояс и бросил на землю имя свое. Человек без имени и огня — камень. А камень не имеет семени. У меня нет дочери. Я человек, живущий на нарте времени.
0: Одиночество жестоко. Одиночество старого человека — трагедия времени, его язва. Вся боль, что накопилась в старике в бессонные ночи на постели, похожей на лежанку собаки, выразила сейчас в этих жестких словах. В словах, которые были проклятием дочери, оставившей отца, проклятие сердцу, не умевшему любить, человеку, не научившему чтить и уважать заповедь «Чти отца и матерь свою». Проклятие времени, породившему в своем чреве человека существо немое, глухое, уродливое. Такого слова не знала земля ненцев. Рожали и растили детей, если они жили не так, как хотелось бы, наставляли. Дочерей отдавали в другие земли, сыновей отделяли, и они жили своей головой. Но никто и никогда не отказывался от своей крови и плоти. Прощали дети отцам, отцы детям короткие незлые обиды, пьяные выходки, даже драки, и снова жили вместе. Вану растерялся до немоты. Он ожидал от старого друга всего, но не этого страшного слова. И даже то, что Пэтка снял пояс, а мужчина, снявший пояс, отказывается этим самым от всякого вмешательства в жизнь, его не столь поразило. Но человек, отказавшийся от имени... Мало того, Пэтка отказался от крови своей.
3: Что это? Что случилось на земле? Почему еще сильные мужчины раньше времени снимают с себя пояса, знаки мужского достоинства и чести? Пока рука может держать хорей, управлять передовым, а глаза не потеряли зоркости, ноги не подгибались под телом, и он в состоянии наполнить котел, никогда мужчина не уходил от жизни. А сейчас то и дело. Этот снял пояс и подвязывается, чем попало. Уже сидит в чуме, и про него говорят «севший». Хотя еще рано. Не время ослаблять узду жизни и уходить в темные углы, где место только детям да старухам.
0: Так думал Вану, постепенно приходя в себя. Но слова упрека не сорвались с его губ. Этому человеку он не мог сказать их.

0: Прошло несколько дней со свадьбы, а кажется, прожит год, полный непогоды, неудач и тяжелых раздумий. Алешка теперь не птенец, а злой обиженный стервятник. Подобно хищной птице, распустив когти самолюбие, упирается в глухую стену жизни, и никто не поймет, как болит душа. По ночам ему снится Илны, ее заманчивая улыбка, и он владеет ею, своей женщиной, владеет сильно и страстно, так что сладко болит тело. Понимая, что это не явь, а сон, Алешка сжимается от тоски. Тоска — это черный волосатый паук. Прикосновение его щупальцев наполняет душу ядом. Алешка как-то даже подумал, что пройдет, наверное, долгая жизнь, а жена пролежит, словно светлый камень, вот так неподвижно, почти не дыша, не выпрашивая у него ласки ни одним движением. Каждый раз Алешка инстинктивно подтыкал под себя край мехового одеяла, хотя понимал, в этом нет нужды. Девушка знала одно. Душа мужчины, его мысли и желания не подвластны никому. Он в ответе за все, его слова и воля – закон. Только мужчина может быть хозяином большой жизни, на то ему даны силы и ум, а женщина – хозяйка очага, и в небе орел и вороны не летают рядом, у каждой птицы своя высота полета, и даже если всю жизнь не тронет ее, она обязана быть рядом. Каждый спал в своем мире. Есть воспоминания, которые нужно убивать, как убивают звери, или лечить, как лечат болезнь. Но Алешка когда-то не сделал ни того, ни другого. В лицо из окна дуло, и он, накрывшись суконным гусем, перевернулся на другой бок и сначала опешил.
1: Из-под одеяла прямо смотрели глаза. Сразу узнал их. И почему-то очень захотелось встать и уйти. Сильно, резко встать и уйти. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва. Тянет вниз, но знаешь, надо отойти, уйти иначе. Если бы ушел тогда, не был бы сейчас болен. Как пристыл. Руки, ноги сделались чужими, а голова до звона пустой. И пока боролся с собой, Ил не смотрела и улыбалась. Это была уже не та, которая звала за собой. Просто звала. Незнакомый. Зовущий, лукавый, почему-то не нравящаяся улыбка не сходила с ее губ. Не улыбнулся в ответ. Смотрел серьезно, и это, видимо, насторожило ее. Она отодвинулась, как от сильного огня, тепло которого начинает не греть, а печь. Сам не мог понять себя. Было обидно. Днем хотел, сильно хотел сесть рядом с ней и что-то говорить, хорошее, ласковое, только ей понятно, а сейчас... Ночью. Стыдно не было. Но почему? Почему больно и обидно? Отчего? Илня закрыла глаза, но ресницы ее дрожали. Затаив дыхание, смотрел на ее милое лицо. А непонятная обида не проходила. И опять не понравилось, что она закрыла глаза и что ресницы ее дрожали. Хотелось понять и себя, и ее. Ясно сознавал, что завтра этого уже не будет. И послезавтра, и никогда. Да, никогда. Хотел, чтобы это было всегда. На всю жизнь. И днем, и утром, и ночью. Не так, как сейчас, а навсегда. Крепко. И чтоб не было у ней этой улыбки, когда она, как женщина, знает, что может быть что-то, но не будет. От этого и зовет своей хитрой улыбкой, глазами, которые при этом можно закрыть. Зовет на игру. Любовную игру. А это и есть обман. Не хотел этой игры. Невороватым шепотком о любви говорят. Губы и тело любимой тайна для мужчины, а не ночь, о которой руки погрел. Даже пальцем не пошевелил. Ждал от нее ответа. Она должна почувствовать это. И когда Ил не открыла глаза, знал, что правильно ее понял. Именно поиграть ей хотелось. И той игрой, которая не обязывает ни к чему и не требует от игроков ни ума, ни души. Спи. Я покараулю твой сон.

У любви своя логика и свои законы, отличные от законов жизни. Законы любви не каждому под силу. Но есть молодости часы, минуты, мгновения, когда любовь становится властительницей души. Есть цветы, самая пора цветения длится час, минуту, а потом на лепестках его видны уже морщинки и вмятины. Это правда, и не будет молод больше цветок. В хороший день под лучами солнца воспрянет, засияет, но так прекрасно молод, он уже не будет. Илне, молча, не отрывая глаз, смотрела на парня. Ей уже не было обидно, что он не протянул к ней рук, но вместе с тем по глазам его она видела, он любит. И теперь больше, чем раньше. А за что? Почему? Они не спали всю ночь, волнуясь, загораясь желанием, любуясь друг другом, но не решаясь сцепить рук, будто между ними стоял невидимый барьер, они не могли ни уснуть, ни расстаться. И чудесная сладкая дрожь била обоих, и порушить ее не было физических сил ни у него, ни у ней. Для любви самая длинная ночь коротка, как вздох. Окно засветлело, и этот тусклый свет отрезвил их, и в обоих всколыхнул тревогу. Она пообещала ему себя. В минуту сладкого волнения она завещала ему душу, как вечный дорогой заклад, за которым она придет. Придет, где бы ни была, чем бы ни увлекалась, нигде, ни на каком конце земли ей не будет покоя, потому что жить можно без ноги, без глаз, без руки, но не без души.

много лет. Неужели ни тело, ни душа ее, обещавшая себя, не напомнили ей ни разу ту ночь? Ведь та ночь должна мучить ее. Болею же я. Сердце болит непрерывно. Столько лет. Болит не по-мужски. Задыхаясь в немолодой тоске. Ведь она тогда поняла. Хотя я не сказал ни одного слова. Не объяснил свое поведение. Неужели все, чем волнуется человеческое сердце, ложь? Всего лишь дешевенькая ложь, и нельзя верить даже себе в самые искренние минуты жизни.

0: Уже давно начался отел, и маленькие оленята появляются один за другим, как бы торопясь скорее увидеть и понять, ну что же такое белый свет? Любопытства в них столько, что за ними нужен глаз да глаз и обязательно добрая собака. Молодые оленихи, только теленчик встанет на неверные ножки, норовят увести его подальше от стада, не понимают глупые, что не уберечь им ни себя, ни своих малышей без человека и собаки. Старые же, опытные важенки не боятся ни собак, ни пастухов, крепко убеждены, что без человека не жизнь. У кромки леса Алешка заметил тонкую струйку дыма. У костра шевелился старик Петка. Он перебрался жить в стадо, ел и спал здесь, подгонял крошечных оленят, берег их от волков и холодов, согревая у костра. И никто не мог уговорить его вернуться в стойбище. Казалось, и не спал совсем. Прикорнет, как весенняя куропатка, и снова бодр. Его маленькая шустрая собачка делила с ним все невзгоды и скромные радости. Он почти не говорил с людьми, а только работал неустанно, охраняя в сущности чужих оленей, ведь ему одному уже ничего не нужно было.
1: «Садись, чаю попей».
2: «А ты?»
1: «Я много раз пил. Посижу, понюхаю табачку и опять пью. Ночь-то длинная».
2: «Ты спал?»
1: «Спал. Все спокойно. Проснулся. Солнце высоко стоит».
2: «Не спал ты, дедушка».
0: До свадьбы они были связаны одной болью и ожиданием, а теперь в его чуме живет не та, которую они оба нетерпеливо ждали. Старик прав. Надо молчать. Алешка нанес последний удар, когда перестал ждать. Костер потух, но ни тот, ни другой не оживляли его, понимая, никакой огонь и тепло не вернет им той поры, когда тайно от людей, без всякого слова, они были родны друг другу. А теперь...
3: «Я не спал, я теперь часто не сплю. Ни один человек не становится деревом вечности. Придет время, умру и я. Я умру, дочь приедет на мою могилу, передай ей тогда мое слово. Она будет плакать, не жалея ее. Я устал ждать. Ты тоже устал. И правильно сделал, что женился. Скажи, я долго хранил чум, поставленный руками ее матери. Берег вещи, долго был одинок. Но еще дольше верил ей. Два раза на вершину великих гор упадет и растает снег, и моя жизнь кончится. Я проклял дочь, не щади, скажи ей об этом. Усталость и холод живут во мне, и уже давно моя душа, как чум, в котором больше не разжигают огня. Часто, кочуя в горах, мы проезжали мимо одного места, Пасюмб, сердце великих гор. В особый час ступает там нога человека. Лицом к восходу стоят на неприступных скалах хозяева гор, покрытые божественными одеждами, белым ягелем, чистым, как седины. В тени теней, глубоко за спинами великих, я поставил в начале жизни того, кто дорог мне. Я ездил к нему в дни, когда считал, что счастлив. Ты найди его. Он одет в наши земные одежды. Я дам тебе 7 молодых быков голубой шерсти. Запрягай их в путь, о котором я тебе скажу. Первый раз поезжай, когда я умру. Разведи огонь, угости и поговори с ним, как сейчас со мной. В середину жизни поезжай второй раз. Поступь твоя будет тяжелей, поступь прожитых лет. Одежды, которые я надел на него, истлятся, и ты увидишь его белое каменное тело, голое, как при рождении. Разведи огонь и говори с ним. О чем? Это твое дело. В третий раз поедешь, когда у тебя будет седая голова, устала, как у меня, сердце. Есть черный ягель, ягель печали. Прикосновение к нему холодит руку в самую жаркую пору. Если тело его зарастет этим ягелем, не разжигай огня. Он мертв. Значит, мало любви было в моей жизни. Так умирают души.
0: Ясными глазами смотрел старик на Алешку, будто сидел перед ним уже седой, умудренный жизнью старец, которому три раза суждено подняться в сердце великих гор и понять, живет ли после страданий душа.
3: Белый ягель, ягель солнца, он светится даже в самую темную ночь. И если время оденет его в этот ягель, тогда разжигай большой огонь, забей 7 голубых быков. Сыну завещай чтить это место. Не будет сына, завещай людям. В таких местах живут души. Когда ко мне пришло горе, я помню, ты, Алеша, сказал мне: «Отец, пусть твое сердце будет больше неба». А сейчас я говорю тебе: «Сынок, пусть твое сердце будет больше неба, чтобы в нем, кроме гордости, умещалась жалость».

0: Когда чайник вскипел и сноха поставила перед мужем стол, мать перешла на сторону молодых и села на свое прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже.
1: «Сын, посмотри мне в глаза. Ты мужчина, а я женщина. Не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя не женское дело. Но как мать я могу спросить тебя?»
2: «Да, мама».
1: «Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему?»
2: «Я не люблю ее, мама».
1: «Люблю? Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена твоя половина, и ее жизнь половина твоей жизни. Так было всегда».
2: «Но, мама...»
1: «Что, мама? Один раз ты уже дал людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берешь женщину?»
2: «Мама, я не тронул ее. Я сам могу ее обратно увезти к матери и к отцу».
1: «Так, отвезти? Какой ты умный! А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы? Зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты такой умный мог пить чай и есть мясо? Кто? Опять я? А кто будет, скажи мне, рожать детей, чтобы ты не умер под старость лет, как собака? Кто? Я?
2: Мама!
1: Нет, не мать я тебе! Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком на четвереньках убирала за тобой? Хватит! Я хочу в норку старости и оттуда смотреть на детей твоих».
2: «Замолчи, мама».
1: «Не замолчу! Любить? Фу! Для жизни любить не надо. Только собакой быть не нужно. Ты мужчина, жизни голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь ее и детей. Она согревает чум и одевает тебя. Так мы жили, так. А ты играешь и ждешь, чтобы я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть? Ты долго молчишь, сын?»
2: «Молчу, потому что думаю».
1: «Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова —

0: С памятного дня все изменилось. Что женщины между собой решили, как поговорили, какие слова нашла мать, но молодая ожила, будто в нее перелили здоровую кипучую кровь. Глаза ее по утрам больше не краснели опухшими веками, не сверкали ночными звездами, а горели ровно, как огонь, который поддерживает в силе и день, и ночь. Вечером она засиживалась за шитьем, мать никогда не торопила ее, не подгоняла, и в белые длинные ночи он до полуночи слышал их тихие голоса. О чем они могли говорить? Иногда Алешке хотелось встать и подслушать. Вечером она делала общую постель, но, придя к нему, вытаскивала из-под подушки ягушку, которую никогда не носила днем, и ложилась под нее, повернувшись в угол. Проснувшись ночью, Алешка, затаив дыхание, слушал, не плачет ли. Нет, она дышала ровно и легко, как дышит человек совершенно крепкий и счастливый. Сначала он злился. Мать и не думала отвозить женщину обратно, хотя он несколько раз грубо намекал на это. Все кончилось тем, что он махнул на них рукой. Мужское ли дело заглядывать в женские души? Сами устанут притворяться. А женщины и не думали притворяться. Они делали тяжелую работу, как две руки, добротно и ладно. Девушка казалась веселой, смешливой, и он часто слышал согласный смех, будто два ручейка текли рядом, сливаясь в речку. Один звонче, другой поглуше, и это вызывало в мужчине сомнение. Так ли он прав, как кажется? Любовь, царица чувств. Мысль о великом чувстве, о крови жизни всечеловеческой приходила к нему все лето, заставляла его задумываться. Сейчас, когда он слушал и не слышал, о чем говорили женщины, сомнения в своей правоте вспыхнули по-новому сильно. Засохнет летом в жару ручей, и смотришь подводные камни, такие красивые под струей прозрачной воды, бледнеют, покрываются серым налетом. Цветы и травы на берегах вянут и морщатся без живого дыхания воды. Какой плесенью покроется душа Алешки года через два, когда все-таки не приедет та, которую он так ждет, и засохнет его ручей любовь. У каждого жилища есть солнце, видимое, и свои кузнечики, невидимые глазу, спрятавшиеся в густой траве бытия, раскрывают они зеленые жадные рты, упиваясь светом и теплом, не умея сами ни светить, ни греть. Еще не зная почему, Алешка вдруг почувствовал себя неуютно. Мелькнувшая мысль о кузнечиках показалась ему подозрительно гадкой по отношению к его собственному чуму, вернее, к самому себе. Две женщины, как два паучка, трудились, сохраняя в чистоте и в теплоте душу жилища, и когда они чуть ли не в две руки с обеих сторон разжигали огонь и ухаживали за ним, ему становилось чего-то стыдно. У человека имя по жизни одно, и плохо, если наряду с родным появится другое, липкое, как печать проказы.
1: Солнце лис. Не светить, не греть не научил себя. Кому было тепло около меня? Матери? Или той, что уехала? Может быть, Ил не забыла обо всем случившемся уже на следующий день, не вспоминала все эти годы и не вспомнит никогда. Чей тонкий, чистый смех несется из чума, не просто унизил, а даже не пожалел ни разу, брезгливо оберегая себя во все ночи лета.
0: Алешка поднял голову и долго смотрел перед собой, узнавая и не узнавая свое маленькое родное стойбище. Алешка с болью вздохнул и совсем неожиданно для себя ощутил усталость, будто имел долгий и трудный путь, и лишь только вернулся и сидит уверенный, что может спокойно отдохнуть. Сейчас он поднимется, войдет, усталый телом и духом, исхудавший, войдет туда, где ждут его мать и жена. Мужчина имеет право на путь, откуда он может возвратиться, и хорошо, если его ждут. Алёшка поднялся, повел плечами, скидывая с них невидимую тяжесть, и, твердяя шагом, неторопливо прошел метр за метром. На полпути он остановился, потому что вспомнил привычку отца. Прежде чем зайти, отец три раза кашлял, предупреждая, что идет. Алёшка помнил, как мать, услышав это, быстро бросалась к огню, чтоб, когда в жилище войдет его хозяин, огонь горел сильно и приветливо. В чуме стояла тишина, будто там уснули, но он знал, что это не так. Замерев у огня, преклонив колени, ждут две терпеливые женщины. Он шел и чувствовал силу своих шагов. У самого входа остановился, перевел дыхание и, широко откидывая за спину, распахнул полог. Так входит мужчина в пору своей зрелости, и первое, что он увидел, были две женщины, ярко освещенные огнем, потупившие глаза и приставшие с мест. Так делает женщина, когда в чум входит мужчина, хозяин и господин.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием. И совсем уж крошечная, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится. Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train Kept a Rollin'». Басист не очень-то с ней знаком, но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное, что, закончив песню, все четверо замирают и раздражаются смехом. Отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают. Только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты. Слушаем композицию «Immigrant Song» с третьего альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1970 году.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал. Цитата. «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группы, выпущенную в 1969 году. Цитата. «Led Zeppelin. Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи. На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он сознанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-side Ларри Уильямса, а вы? И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. Dazed and Confused постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Hollow to Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию музыки, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова. Это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания, в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал: «Он черный?» Ему ответили: «Нет, он белый». Чарльз сказал: «Не может быть». В качестве примера послушаем композицию «Things I Believe in You», взятую мною с третьей долгоиграющей пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1970 году.

0: Продолжение рассказа о британской рок-группе Led Zeppelin вы услышите в нашей следующей программе. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Старая пластинка, привет из Неаполя. Черетомба поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка Перевозчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю, я под вечер, там одну красотку встречу. С золотистыми роскошными кудрями, с вечным смехом на устах. Тиритомба, песню пойте, песню пойте.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я все пою. Телетомба, телетомба, телетомба не уже.

я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. А чего мне не такое, чего я смехаю? Ведь и ритом...

0: эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен. Поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

За 30. Хорошо бы. Вы знаете, давно за 50, конечно, но вы знаете, у артистов нет возраста. Вот обратите внимание на моих коллег, они не меняются с годами. Такие же гладенькие, такие же пупсики, только глазки к ушам переползают со временем. А так, смотрю, так никаких изменений. И никто не признается, сколько ему. Я, наверное, единственный на всей нашей эстраде, кто может так честно, глядя в глаза людям, сказать: ребят, вы знаете, мне уже немножечко за 30. Самое время мечтать о далеких мирах.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 9. Оберплут. Понедельник, 8 утра. Если бы Ильин не был отстранен, то через полчаса началась бы планерка. Однако этот понедельник начался с безвластия в отделе милиции. Немирович пришел чуть раньше, он ждал Глущенко. Валентин вчера получил задание и с утра должен был доложить, нашел ли он владельца «Черной Волги» Арданяна и где его автомобиль. Четверть девятого, а Глущенко до сих пор нет. Немирович несколько раз посмотрел на часы. Бауэр заметил этот взгляд капитана. «Валентин, бывает, опаздывает», — сказал Витя и щелкнул себя пальцем по горлу, намекая на пристрастие Глущенко к спиртному. «И бывает надолго». «У него есть телефон дома?» — спросил Костя. «Есть, сейчас наберу», — ответил Виктор и подвинул к себе аппарат. Номер не отвечал. Бауэр попробовал еще пару раз, результат тот же. «Может, к нему съездить?» — предложил Виктор. «Сгоняй, тащи его сюда, если он дома». «А если он в Шабалы?» Немирович задумался. Толку от пьяного Глущенко наверняка никакого не будет. Но как тогда быть? Тогда лучше всю работу сделать самим. «Если совсем никакой, не трогай его», — принял решение Немирович. «Позвонишь мне оттуда». Бауэр умчался. Костя решил не ждать результата от визита к Валентину и, вручив адрес Арданяна Волкову, отправил Славу за владельцем автомобиля. Бауэр позвонил уже минут через 15. «Константин Сергеевич», — говорил в трубку Витя, — «звоню от соседей Глущенко. Дверь никто не открывает. Соседи говорят, что Тоня утром выходила из дома. Вероятно, на работу. Что делать? Тоню разыскать?» «Не надо», — ответил Костя. «Если бы что-то случилось, Антонина бы уже позвонила в отдел. Возвращайся». Вчерашний дежурный еще не сменился и рассказал Немировичу, что Глущенко уехал из отдела вчера после 4. «Сказал на задание», — разъяснял дежурный сержант. «Говорит, вы его послали, кавказца какого-то разыскать». «Во сколько вернулся?» «Он не вернулся». «Так». «Позвонил примерно в 8, сказал, если что, вызывать его из дома. Вот и все». Из всего этого невозможно было понять, нашел ли владельца «Волги» Глущенко или нет. Константин вернулся в кабинет и очень вовремя. Тут же раздался звонок, звонил Волков. «Константин, Арданяна дома нет. Соседи сказали, что вчера вечером уехал на машине с женой». «Куда уехал, не узнал?» «Нет, я на работу к нему приехал. Тут сказали, что он неделю как в отпуске, ничего не знают». «А где он работает?» «В райпотребкооперации». «Кем он там?» Волков на секунду замолчал, потом с легкой ехицей в голосе сообщил. «Представляете? Сторожем». Теперь паузу выдержал Немирович. «Сторож Арданян ездит на Черной Волге. Сложно поверить». «Сторож на Волге?» — выдал мысли вслух Костя. «Вот и у меня челюсть отвисла». «Интересно, а директор у них на чем ездит? На правительстве?

0: правительственном ЗИЛе? Возможно, я могу разузнать. Нет, Слава, ты разузнай у его коллег, куда он мог поехать. Родственники, друзья, путевка в дом отдыха. Короче, ты понял. Понял, Константин Сергеевич, работаю. Что же могло так напугать Арданяна? Почему он так срочно уехал? Нет, надо искать Глущенко. Он должен все разъяснить. Если Волга, которую ищет Немирович, это машина Арданяна, то понятно, чего он напугался. Решил скрыться. Последний, кто мог его видеть, это Глущенко. Костя развернул с порога приехавшего Бауэра. «Поехали назад», — сказал Немирович. «Куда?» «На квартиру Глущенко. Его надо срочно найти». «Но я звонил и стучал», — объяснял Витя. «Дома никого». «Тогда найдем Антонину и узнаем, куда мог запропаститься Валентин Гаврилович». Пока ЧЗ отнес сыщиков обратно к дому Глущенко, Костя, перекрикивая треск двигателя и свист ветра, рассказал Бауэру о побеге Арданяна. Виктору сразу стало понятно, почему так срочно надо разыскать Валентина. «Вот подъезд», — указал, заглушив двигатель, Бауэр. «Пошли», — сказал Костя, — «попробуем еще раз. Вдруг спит дома». Опера поднялись на третий этаж. «Какая квартира?» — спросил Немирович. «Вот», — Виктор указал на дверь. Костя потянулся к звонку и вдруг обомлел. Перед его глазами был номер квартиры, и номер этот был 26. «Вы чего?» — не понял поведение капитана Бауэр. «Витя», — тихо, почти шепотом сказал Немирович, — «быстро к почтовому ящику. Если там есть что-либо, тащи сюда». Виктор не стал уточнять, зачем, просто побежал вниз по лестнице. Немирович не спешил нажимать кнопку звонка. Он приложил ухо к двери и прислушался. Внутри было тихо. Возможно, дома никого. Запыхавшись, перепрыгивая через ступеньку, подлетел Витя. «Вот», — протянул он надорванную газету Кости, — «еле вытащил, там больше ничего». Капитан взял газету, развернул ее и прочитал название. «Ленинский путь». Местная газета горкома партии. Там, в квартире Нечипаренко, была точно такая же. На верхней кромке, чуть выше названия, была написана карандашом цифра 26. Что это? Просто совпадение или улика? Поверить в то, что опытный оперативник уголовного розыска, за плечами которого полтора десятка лет службы, вот так по-идиотски подставился, невозможно. Взять из дома газету и завернуть в нее улику? Хотя отметать нельзя, всякое бывает. Это только маленькая деталь. Надо отложить эту деталь в сторону и искать дальше. Но Костя никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что Глущенко как-то связан с этими убийствами. Почему он так рьяно настаивает на том, что Нечипаренко виновен? Подозрительно. Чуть ли не бросился в драку, когда понял, что неубедительные доводы Бычкова не останавливают Немировича. Капитан продолжает искать настоящего убийцу или убийц. И вот теперь совершенно загадочное бегство богатого сторожа Арданяна. Косте нужны объяснения. Немирович воткнул палец в кнопку звонка. Металлический молоточек начал свою работу. Звонок был из старых. Молоточек колотил, что есть мочи, по стальному корпусу. Громко, пронзительно, назойливо. Бауэр к этой мелодии добавил ударных звуков. Он стал монотонно стучать кулаком в дверь. Этот стук невозможно было не услышать. Приоткрылась дверь соседней квартиры. Выглянул седовласый старик в мощных очках. «Спокойно, гражданин», — громко сказал Немирович, перекрикивая симфонию. «Милиция!» Старик поспешил прикрыть свою дверь. Весь этот шум продолжался уже минут пять. И только Немирович убрал руку от кнопки, а Бауэр стал потирать онемевшую руку, как щелкнул замок, и дверь открылась. В темном коридоре стоял Глущенко, небритый, с растрепанными волосами, в длинных синих трусах. Аромат вчерашнего возлияния выпорхнул из квартиры. Костя невольно сделал шаг назад. «Че, утро?» — спросил полуживой Глущенко. «День!» — ответил довольно грубо Бауэр. Глущенко посмотрел на Витю одним глазом, другой еще спал, открыл дверь на всю ширину и пошел вглубь квартиры. Немирович и Бауэр последовали за Валентином. В квартире было темно, плотные шторы не пропускали много уличного света, и запах был отвратительным. Валентин махнул рукой в сторону маленькой, обклеенной клеенкой кухни. Жест означал «ждите здесь». Опера зашли на кухню и некоторое время дожидались хозяина квартиры. Глущенко появился с полотенцем на голове и порезом на подбородке. Он увидел на столе газету, которую туда положил Костя, оторвал край листа и приложил его к порезу. «Перебрал вчера», — сказал Валентин, прокашлявшись. «Ты уж прости, Константин Сергеевич, нервы у меня сдают, муть какая-то в жизни происходит. Я завяжу, обещаю». «В отдел тебя тащить сейчас смысла нет», — принял решение Костя. «Ты на вопросы в состоянии отвечать?» «Попытаюсь», — тяжело вздохнув, ответил Глущенко. «Попытайся. Ты вчера нашел Арданяна?» Валентин сдвинул брови, видимо, пытался вспомнить, что было вчера. «Я вчера просил тебя найти Арданяна», — по слогам произнес Немирович. «Помнишь?» Валентин пару раз кивнул. «Ты его нашел? Ты разговаривал с ним?»
1: «Да», — с трудом вспоминая, вымолвил Глущенко.
0: «Что он тебе сказал?»
1: «Сейчас, сейчас».
0: Глущенко сел за стол и обхватил голову руками.
1: «Башка трещит, сука, что ей надо?»
0: «Ей надо, чтобы ты пить бросил», — зло ответил на вопрос Виктор. Немирович сделал знак, чтобы Бауэр не обострял ситуацию. «Цитрамон есть?» — спросил Костя.
1: «Что это?»
0: «Таблетки от головной боли спасает».
1: «Не знаю, возможно, нет».
0: «Тогда терпи, вспоминай, о чем говорил с Арданяном».
1: «Его дома не было», — начал вспоминать Глущенко. «Жена сказала, он в гараже, с машиной возится». «О!» — вдруг всплеснул руками Валентин. «Анальгин у Тоньки есть, это же поможет?»
0: «Поможет», — подтвердил Костя. Глущенко открыл шкафчик над холодильником, пошарил в коробке, нашел лекарство и трясущейся рукой забросил несколько таблеток в рот. Запил прямо из чайника. Потом смачно крякнул и продолжил.
1: «Я в гараж поехал. В 4-м кооперативе у него гараж. Это почти через весь город ехать. Хорошо знакомый подбросил. Потом мы с...»
0: Валентин так медленно рассказывал, что Костя не выдержал и прервал Глущенко. «Валентин Гаврилович, что ты тормозишь? Ты поехал в 4-й кооператив. В 4-й. Там в 100 метрах от места происшествия стояла черная «Волга». Ты понимаешь, что мы в 2 шагах от раскрытия преступления?» Немирович говорил громко, возбужденно, четко выговаривая каждое слово. «Ты нашел Арданяна?»
1: «Нашел», — Валентин машинально отклонился назад под напором Немировича.
0: «Дальше?»
1: «Он собирал двигатель, с ним еще один был армянин».
0: «Ты спросил его, где он был в день убийства Пурлова и дежурной по переезду?»
1: «Спросил. Он уже неделю в отпуске, машину ремонтирует. Каждый день с утра до вечера в гараже». Второе армянин подтвердил.
0: «Дальше», — потребовал Немирович.
1: «В общем, я ему говорю, что завтра, то есть сегодня, надо приехать на машине в отдел милиции. Он говорит, не могу, машина не на ходу. Я говорю, хорошо, тогда приедем сами, осмотрим здесь». Он о чем-то на своем языке с другом перекинулся и говорит, не надо. Завтра к обеду соберем движок и приедем в милицию. Потом хотел вернуться в отдел, а знакомый предложил пивка попить. Попили, ну и все. А сколько уже времени?» — словно очнулся Глущенко. «Времени сколько?»
0: 11 скоро», — успокоил Валентина Константин.
1: «Фу», — выдохнул Глущенко. «Значит, все нормально, скоро приедет».
0: «Не приедет», — рявкнул Бауэр.
1: «Это чего это?»
0: «Того это! Смылся твой Арданян!» Валентин закрутил головой, глядя то на Костю, то на Виктора.
1: «Спугнул я его, да?» — сделал вывод Глущенко. «Спугнул. Это он, да? Он, сука, женщин убивал?»
0: «Успокойся», — остановил панику Валентина Немирович. «Может, он, а может и не он. Теперь надо в розыск объявлять».
1: «Вот я, баран!» — обхватил голову руками Глущенко и громко стукнул кулаком по столу. «Почему сразу не просчитал? Я бы давно рапорт написал».
0: Стал тихо, как бы самому себе говорить Валентин.
1: «Но куда я пойду? Я же ничего не умею».
0: «Так ты и в милиции работать не умеешь», — подлил масло в огонь Виктор. «У тебя же только одна водка и бабы на уме. Если бы не твой друг Мантуленко, давно бы уже вылетел из отдела».
2: Глущенко поднял красные глаза на младшего товарища. Губы его вытянулись в тонкую ниточку. Вот-вот появится хищный оскал.
1: «Не тебе судить, сопляк», — прохрипел Валентин. «С мое поработай, тогда и посмотрим, кто умеет, а кто на побегушках».
0: «Успокоились оба», — прервал перепалку Немирович. «Сегодня проспись, Валя, завтра жду справку о твоем визите в кооператив. Пошли, Витя».
2: Немирович поднялся, взял со стола газету, скрутил ее в трубочку и направился к выходу. Остановился Костя в дверях квартиры, вернулся на кухню.
1: «Валентина, а старые газеты ты куда деваешь?» — спросил Костя у сидящего за пустым столом Глущенко.
2: Тот медленно поднял тяжелую голову.
1: «А черт его знает», — ответил он. «Тонька куда-то девает. Наверное. А тебе что, газеты нужны? Ремонт делаешь?»
2: «Ладно, это потом», — уклончиво ответил Костя. «Завтра не опаздывай». По дороге в отдел Немирович анализировал поведение Глущенко. С одной стороны, такой простой мужик, понимающий последствия своего поведения, лояльный к начальству, раскаивается за неделю уже второй раз, а с другой — хитрый, мстительный, дерзкий. Как он ответил Бауэру? Еще немного и мог вцепиться парню в глотку. Двоякое впечатление оставляло себе старший опер Глущенко. Но это вовсе не означало, что Валентин тот червь, которого ищет Немирович. Мало. Фактов мало. А то, что Глущенко оберплут, ясно как божий день, и очень скоро Немировичу предстоит в этом убедиться. Сторожа Арданяна объявили в розыск. Волков выяснил, что Арданян вовсе не работал в райпо, а просто там числился. Даже за зарплатой уже 2 месяца не приходил. На какие же тогда шиши этот псевдосторож купил себе такую дорогую машину? Срок она стоила точно больше 10 000 рублей. Вряд ли Арданян купил «Волгу» по очереди в магазине. Чем же промышлял Аветис Мигранович? Константин предположил, что это не дело уголовного розыска, тут скорее должен заниматься ОБХСС. Его, Немировича, дело выяснить, имеет ли причастность Арданян к убийствам женщин или нет. Ориентировку на «Волгу» Арданяна быстро отправили в область. Еще был шанс перехватить беглеца. Оставалось ждать. Волков неотлучно сидел у телефонного аппарата. Немирович очень хотел надеяться, что это правильный след. Но все же оставались еще 2 машины. Маловероятно, что к убийствам могут быть причастны автомобили первого секретаря горкома и прокурора Регинского. Но Костя давно усвоил правило. Даже если есть полшанса из 1000, пренебрегать им нельзя. Вот только кто теперь даст разрешение на осмотр этих автомобилей? Ильина отстранили, нового начальника пока нет. А звонить Данилову рано, его предложение должно созреть, вылежаться. Костя решил не форсировать события. Сначала Арданян, а потом все остальное. Пока есть свободный вечер, надо сходить на телеграф и созвониться с Женей Биркиным. Костя знал, что Женьке лучше звонить после 7, тогда он точно будет дома. «Москва!» — громко крикнула девушка из-за высокого прилавка. «Москва! Кто Москву заказывал?»
1: «Я здесь», — ответил Немирович.
3: 4-я кабина.
2: Костя открыл дверку 4-й кабинки, загорелся свет.
1: «Костя, привет, дорогой!» — услышал радостный возглас Биркина Константин. «Ты куда пропал? Я звонил, сказали, ты уехал. Надолго?»
2: Немирович узнал голос Жени. У Биркина было столько слов, что требовалось терпение, чтобы все переслушать. Костя невольно улыбнулся. Женька был приятным человеком, интеллигентным, добрым, а главное, благодарным и верным. Он умел дружить. «Да-да, дружить надо уметь. Этому сложно научиться. Это своего рода призвание, талант». Вот у Женьки такой талант был.
1: «Алло, алло!»
2: Дул в трубку Биркин.
1: «Что за связь? Ты меня слышишь, Станиславский?»
2: «Слышу, слышу», — спародировал Костя Зайца из мультфильма «Ну, погоди». «Я думаю, на какой вопрос ответить? Ты тут навалил мне гору Джамалунгму».
1: «Куда пропал, спрашиваю?»
2: «Не пропал я, Женя. Послали поработать в одно место. Название даже говорить не хочется. Прибрежный. Есть такой городок».
1: «На море, что ли?»
2: «Размечтался. На Волге. Волга, степи, жара. Вот все достопримечательности».
1: «Когда вернешься?» — озвучил следующий вопрос Биркин.
2: «Вот этого не знаю, Женек».
1: «Как это?»
2: «Долго объяснять. Дело одно раскрою, тогда, может быть, и вернут меня в град Стольный».
1: «Что-то мне не нравится, Костя, такой разговор. Как так, отправился в командировку и не знаешь, когда вернешься? Странно это».
2: «Ох, Женя, ты даже не представляешь, сколько здесь странного». «Ладно, Костя, я все равно ничего не понимаю в ваших милицейских делах. Ты мне скажи, как у тебя с Полиной?»
0: «А никак.
2: Цапаетесь?»
0: «Не-а, уже не цапаемся. Разводимся. Нет, вру, я просто от нее ушел и все».
2: На том конце провода возникла пауза.
0: «Угу», — после паузы произнес Женя. «Теперь понятно. Я хоть в ваших милицейских делах не соображаю, но в жизни кое-что смыслю. Сослали тебя, да?»
2: «Угадал», — признался Немирович.
0: «Тесть постарался. А ты что думал?» Биркин тяжело вздохнул. «Мирись с Полиной и возвращайся. Хватит дурить, Костя».
2: «Не все так просто, Женя».
0: «Показательная казнь? Знаешь, Костя, я недавно слышал тут одну китайскую мудрость. Покажи одной собаке, как ты бьешь другую собаку, и она будет бояться тебя всю свою собачью жизнь».
2: «Нет, Жень, ничего подобного здесь нет», — возразил Немирович. «Борис Захарович, наоборот, смягчил мое падение».
0: «Костя», — как-то жалобно произнес Биркин. «Как же быть? У меня день варенья в субботу. Думал, увидимся, беленькой попьем. А ты вон чего».
2: «Не конюч, Жека», — подбодрил друга Константин. «Увидимся. Конечно, увидимся. Не вернусь на службу в Москву, так в отпуск приеду. Увидимся. Только знаешь, проблема у меня. Ехать не в чем».
0: «Да что там ехать? Ходить не в чем».
2: «Ты о чем?» — не понял Немировича Биркин.
0: «Одни единственные джинсы порвал. Все. Катастрофа. Нашлась добрая женщина, подремонтировала, но, сам понимаешь, в штопанных штанах...»
2: «Костя, ну тебя в задницу!» — закричал в трубку Биркин. «Я думал, тебя обокрали, а ты на пустом месте балаган развел. Будут тебе джинсы. Размер напомни».
0: 50-й. Их 34-й.
2: «Найду. Завтра же решу. У меня сейчас партия Levi Strauss. Завтра все решу».
0: «Спасибо, Женя, но только все в рамках закона». Костя сделал голос строгим. «Я не хочу, товарищ, чтобы вы из-за меня в ОБХСС попали».
2: «Станиславский», — Биркин произнес прозвище Немировича с усмешкой.
0: «Они, эти товарищи, тоже хотят носить Levi Strauss.
2: И для них у меня есть. Успокойся. Я ничего и никогда не ворую. Я просто делаю приятное моим друзьям, раз у нас так сложилось, что поделать».
0: «Адрес записывай».
2: Биркин записал адрес Немировича в Прибрежном и пообещал завтра же после работы отправить посылку. Немирович положил трубку, поблагодарил девушку-оператора и поспешил к универмагу. Через 15 минут Алена закончит смену. Костя обещал ее встретить.
4: Глава 10. Сюрпризы. Снова Костя вскочил с кровати до рассвета. Что за ерунда? Опять страшный сон, опять Алена в опасности. Гнать эту чушь из головы, гнать! Жара, эта чертова жара виновата в этих чудовищных снах. Костя сел на край кровати, провел рукой по влажной от пота груди. Если сейчас сходить в душ, то потом точно не уснуть. Немирович взял одеяло, скрученное в ногах, подушку и вышел на балкон. Все же здесь воздух. Он бросил одеяло на пол, замял под голову подушку и, устроившись на боку, попытался заснуть. Получилось. Проклятый сон про Алену и убийцу в таксофоне в эту ночь больше не приходил. Разбудил дворник. Громко шаркая метлой по асфальту, он звонко разговаривал сам с собой.
5: «Мети, не мети! Мети, не мети! Один черт!» — причитал пожилой поджарый мужчина. «Этот мерзкий песок никогда не закончится! Задрал!»
4: Немировичу неохота было слушать возмущение дворника, он собрал вещи с пола и ушел в комнату. В этот момент радиоточка разразилась боем курантов, дружно подхваченным хором. 6 утра, надо собираться. Костя убавил громкость радиоприемника и пошел в ванную. Не успев войти в фойе отдела, Немирович услышал громкий оклик дежурного.
6: «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Вас просила зайти Мохова!»
4: Костя тут же повернул в сторону кабинета Веры. Это отнюдь не праздная просьба. Видимо, у Веры есть важная информация для Немировича.
2: «Вот», — Вера протянула Немировичу плотно исписанный на печатной машинке лист бумаги. «Из области пришло вчера вечером. Я пыталась вчера найти вас, капитан Немирович, но бесполезно. У вас, видимо, есть более важные занятия по вечерам».
4: Костя пропустил мимо ушей язвительное заключение Веры. Он бежал глазами по тексту. Это было заключение о том, где и когда был изготовлен теннисный шарик, осколок которого Костя нашел недалеко от места убийства Пурловой. «Получается так», — сказал Немирович. «Если я отправлю запрос на эту фабрику, то могу получить список торговых организаций, правильно?»
3: «Возможно», — ответила Мохова.
4: «Спасибо, Вера», — Немирович поделился своей обворожительной улыбкой, сводящей женщин с ума. «Ты замечательная». Мохова неожиданно для себя покраснела. Засмущалась и, видимо, то ли от испуга, то ли от досады завизжала.
3: «Пошел ты, Немирович! Убирайся!»
4: «Мне нравится, когда ты злишься», — не унимался Костя. «Возбуждаешь?» Вера быстрым движением сняла с ноги туфельку и кинула ее в капитана. Костя поймал предмет и осторожно поставил его на пол. «Я все понял», — сказал он. «Удаляюсь». То, что сообщила Вера, было с утра хорошим сюрпризом. Костя шел в отдел, еще не зная, какие другие сюрпризы его сегодня ожидают. Все началось со сводки по области, которую притащил Волков. Слава положил на стол Немировича бумагу. Костя в этот момент составлял запрос на фабрику спортивных изделий. «Что это?» — не поднимая головы, спросил капитан.
3: «Арданян разбился в аварии».
4: Костя положил ручку и поднял голову. «Где?»
3: «Трасса на Ростов, 200 километров от нас. Машина пробила заграждение на мосту и упала в реку. И он, и жена погибли. Там местные работают».
4: Костя встал из-за стола и заходил по кабинету. Как же все было не кстати. Немирович посмотрел на часы. Без 10:08. Сейчас придет Бауэр. Резонно было взять Витю и рвануть туда, на место аварии, и вместе с местными операми осмотреть «Волгу» Арданяна. Это, пожалуй, надо сделать. А запрос на фабрику поручить Славе. Дверь распахнулась, и вошел Витя. Немирович хотел было сразу озадачить молодого опера, но, взглянув на мрачное лицо Бауэра, пока передумал. «Привет, Витя, что с тобой? Что случилось?» Бауэр ответил не сразу. Он прошел к своему столу, небрежно бросил на него папку и сел. Костя и Волков ждали. Первым не выдержал Слава. «Ну ты чего, Витька, веревку проглотил? Что, опять убийство? Говорить будешь?»
3: «Константин Сергеевич», — наконец-то разродился Бауэр, — «вас начальник отдела вызывает».
4: «Ильин вернулся, что ли?»
3: «Вернулся», — Виктор опустил голову и продолжил. «Только не Ильин, там Мантуленко, он теперь начальник милиции».
4: И Немировичу, и Волкову теперь стало понятно уныние молодого коллеги. Для них не было секретом, что Бауэр сильно недолюбливал Мантуленко. Собственно, это чувство было обоюдным.
3: «Ну что ж, пойдем налаживать отношения с новым начальником», — попытался разрядить мрачную атмосферу Костя. «Не выйдет», — все так же хмуро возразил Витя. «Этот еще хуже Регинского».
4: «Против лома нет приема», — не унывал Немирович, — «если нет второго лома. А у нас он есть. Ждите меня здесь, пойду пообщаюсь». Немирович таким образом скорее настраивал сам себя. Он еще ни разу не видел и не разговаривал со своим предшественником Сан Санычем, так называли его в отделе. Теперь пришло время. Инна Васильевна, как и прежде, восседала на своем месте. Все такое же нечитаемое выражение лица, тот же сверлящий взгляд. «Доброе утро», — поздоровался Немирович. Секретарь повернула голову в сторону Кости и какое-то время смотрела на него молча. Затем, несвойственно для нее, тихо спросила. «Вы уверены?»
3: «Если честно, то нет. Я вижу, вы тоже не в восторге».
7: «Мой восторг в работе отдела не играет никакой роли. Не ищите во мне союзника, я человек нейтральный».
4: Костя подошел близко к Инне Васильевне.
3: «Я вам не верю», — сказал Немирович.
7: «А я вам», — парировала женщина.
3: «Вот и поговорили. Я зайду?»
7: «Заходите».
4: За столом Ильина сидел большой грузный мужчина. На круглом, с розовыми щеками лице красовались совсем неаккуратные усы а-ля песняры. Того и гляди, сейчас встанет и высоким тенором завопит: «Коси, уясь, конюшину!» Это и был Сан Саныч. Перед ним лежала большая стопка картонных папок. Он брал по одной, раскрывал их, быстро просматривал и перекладывал на другую сторону стола. Немирович вошел в кабинет и встал, разглядывая грузного Мантуленко. Сан Саныч продолжал заниматься своим делом. Он скользнул взглядом по вошедшему, но никакой заинтересованности не выказывал. Константин, как хороший оперативник и не менее хороший психолог,
7: Понял. Маринует. Буквально через секунду резко отворилась дверь, и в кабинет влетел Глущенко. Надо было видеть счастливое лицо Валентина. Он прошел мимо Кости и, расставив руки, двигался навстречу Мантуленко. Новоиспеченный начальник тут же продемонстрировал теплое отношение к сослуживцу. Глущенко вцепился обеими руками в огромную кисть Мантуленко и запричитал.
8: «Наконец-то, Сан Саныч, я думал, больше не свидимся, образ твой уже стал забывать».
7: Мантуленко, широко улыбаясь со всего маху, зарядил Глущенко по плечу, да так, что Валентин чуть не отлетел к стене.
8: «Я тебе дам», — забасил Мантуленко. «Образ мой он захотел забыть. Запаришься забывать». «Рад, рад, что ты вернулся». «Не просто вернулся, а вот сюда вернулся», — Сан Саныч обвел рукой вокруг стола начальника.
7: «Че, серьезно?» — не скрывая своего восторга, спросил Валентин. «Навсегда?»
8: «Хорошо, будем работать, Валя, надолго здесь засяду».
7: Они разговаривали так, будто в кабинете больше никого не было. Но Константина это никак не напрягало. Он спокойно смотрел на эту встречу на Эльбе и делал нужные для себя выводы. Братание затянулось, и Немирович решил поторопить события. Он громко закашлял, напомнив и о себе, и о приличии. Мантуленко и Глущенко, как по команде, посмотрели на Костю.
8: «Капитан Немирович?» — басом спросил Мантуленко.
7: «Капитан Немирович», — повторил за Сан Санычем Костя.
8: «Вот ты какой!» — Мантуленко произнес эту фразу нарочито пренебрежительно. Провоцировал.
7: «А ты, я вижу, обо мне уже наслышан?» — в том же тоне с акцентом на «ты» ответил Немирович. Щеки Мантуленко покраснели. Он взглянул на Глущенко. Валентин еле заметно пожал плечами.
8: «Ну хорошо», — как-то угрожающе сказал Мантуленко и хлопнул рукой по стопке папок. «Сюда мне все дела по убийствам женщин, и быстрее!»
7: «Это сейчас не совсем главное», — спокойно возразил Константин. «Бумаги могут подождать».
8: «Это я буду решать», — громко крикнул Мантуленко и выбил облако пыли огромным кулаком из бумажной стопки. «Дела сюда! Сейчас!»
7: Сила действия равна силе противодействия. Непреклонный физический закон. У Кости даже не дрогнул ни один мускул. Он подождал, пока облако бумажной пыли развеется, и объявил. «Арданян погиб вчера в аварии. Надо ехать осматривать его «Волгу».» Мантуленко перевел налившиеся глаза на Глущенко.
8: «Это подозреваемый», — пояснил Валентин. «Ни хрена не понимаю», — пробубнил себе под нос Мантуленко.
7: «Время терять нельзя», — наседал Немирович. «Надо срочно ехать. Возможно, хоть что-то найдем». Мантуленко побарабанил кулаками по столу и выдал решение.
8: «Валентин поедет, а вы, капитан Немирович, подготовьте дела. Мне надо войти в курс дела. Идите».
7: Уже выйдя из кабинета нового начальника, Костя дождался в коридоре Глущенко.
9: «Если бы ты, Валентин Гаврилович, думал о деле», — Немирович встал на пути нерадивого опера, — «мы уже могли бы раскрыть убийство».
7: Глущенко ехидно улыбнулся. «Чего ты из себя корчишь, москвич? Валил бы ты домой, мы тут и без тебя все раскроем». Вот она, вся сущность Глущенко, вся его шакалья натура. Что можно было на этот выпад ответить? Вступить в перепалку? Нагрубить? Дать по наглой роже? Нет, надо дать ему себя проявить. Пусть едет и ищет улики в утонувшей машине. А потом, по результатам, Немирович примет решение, как с этим быть. Костя отошел в сторону, пропустив Глущенко. Собрав все документы, через полчаса Немирович опять вошел в кабинет нового начальника. Положил бумаги на стол и отошел к двери. Косте очень хотелось уйти.
8: «В двух словах объяснить можешь?» — обратился к Немировичу Сан Саныч.
7: «В двух словах не получится», — дерзко ответил капитан. «Читай, что будет неясно, поясню, я у себя». Костя открыл дверь и вышел. Но через непродолжительное время в кабинет операм позвонила Инна Васильевна и сообщила, что Немировича вызывает начальник. «Я слушаю», — третий раз за день, войдя к Мантуленко, сказал Костя. Мантуленко молча указал Немировичу на стул, предлагая присесть, а сам приоткрыл дверь и велел секретарю никого не пускать. Костя предположил, что разговор будет долгим.
8: «Здесь», — Сан Саныч указал толстым бугристым пальцем на бумаги, принесенные Костей, — «мне все понятно. Мне непонятно другое.
10: «Почему капитан так непрофессионально ведется розыск? Такое ощущение, что вы не хотите раскрыть эти убийства. Регинский мне сказал, что ты ищешь причины оправдать Нечипаренко. Он бандит, и ему вообще не место в городе. На зоне его дом. На зоне!»
9: Костя из-под лобья бросил взгляд на Мантуленко.
10: «Ты на меня так не смотри. Ты лучше скажи, почему упустили Арданяна?»
9: «Это уже перебор». Мантуленко прекрасно был осведомлен, что Арданян исчез с легкой руки Глущенко. Костя понял, куда клонит Сан Саныч, и не ошибся.
10: «Почему, — продолжал свои вопросы Мантуленко, — не поставили на уши всех, всех до последнего патрульного? Почему? Надо было брать его сразу!»
9: А Глущенко об этом не спрашивал, задал встречный вопрос Костя.
10: «Не вали с больной головы на здоровую. Кто начальник отдела, ты или Глущенко?»
9: «Я начальник».
10: «Теперь уже нет!» — Мантуленко стукнул кулаком по столу. «Я отстраняю тебя. Сегодня же подпишу приказ о взыскании и сообщу в управление. Пусть они принимают меры. Мне здесь такие временщики не нужны, а пока начальником назначу Валентина, он лучше справится».
9: Костя поднялся, аккуратно задвинул за собой стул и спокойно, ничего не отвечая, пошел к выходу.
10: «Я еще не все сказал», — остановил Немировича начальник. «Если считаешь, что я не прав, возрази».
9: «Я возражу, только не сейчас, позже. Если у тебя все, я пойду?»
10: «Не доводи до греха», — прошептал Мантуленко. «Со своими бабами будешь так разговаривать, а я ведь могу и в рыло дать».
9: Костя остановился у двери и повернулся. Он принципиально ничего не отвечал. Он бы уже ушел, но Немировичу стало интересно, до какого уровня хамства и невежества опустится этот человек.
10: «Хочешь проверить?» — так же шепотом спросил Мантуленко.
9: Костя улыбнулся. Ему вдруг захотелось поиграть с этим грузным, самоуверенным невеждой. «Понятно», — с улыбкой произнес Немирович, — «откуда ветер дует. Чтобы ты знал, у нас с Верой ничего не получилось. Мы было попытались, но не срослось, так что поляна свободна. В этом деле я тебе мешать не буду».
10: «Вот же ты, сука!» — Мантуленко двинулся к Немировичу, сжав от досады кулаки. «Не пуганный, да? Ничего не боишься? А зря. Ты еще не знаешь, с кем войну затеял».
9: Сан Саныч подошел совсем близко к Косте. Немирович чувствовал, как от этого большого тела исходит жар, словно от доменной печи. Мантуленко был выше Константина и грозно смотрел сверху. «Заметь, не я эту войну начал», — парировал Немирович. «А значит, с моей стороны она справедливая, а из этого исходит что?» «Правильно, то, что я ее выиграю». Мантуленко продолжал стоять в угрожающей позе, но ничего не предпринимал, только громко сопел. «Вижу, убедил», — издевательски произнес Костя. «Так я пойду и займусь делом?»
10: «Ты пришел в чужой дом», — с обидой в голосе заговорил Мантуленко. «В грязных сапогах и натоптал. Ты по нутру моему прошелся. Нагадил. Вера для меня. Вера! Тварь ты, Немирович!»
9: Мантуленко развернулся и пошел к своему столу, выдвинул стул и сел лицом к окну. Он взялся за краешек своих длинных усов и начал накручивать их на палец. Костя подумал, что перегнул палку. «Сан Саныч, это я...» — Немирович не договорил. Мантуленко резко поднял вверх руку, давая понять, что надо замолчать.
10: «Я сразу и не понял», — после паузы сказал Сан Саныч. «Чего это с Верой? Она какая-то чужая, другая совсем, а оно вон что, а она на тебя запала».
9: Мантуленко резко встал и, засунув руки в карманы, начал мерить шагами кабинет. От окна к стене и обратно.
10: «Уходи, капитан», — сказал Мантуленко. «Уходи, видеть тебя не хочу».
9: Костя понимал, что сейчас не лучший момент что-то объяснять, и вышел. Не успел он за собой закрыть дверь, как услышал крик Мантуленко.
10: «Ты больше не начальник розыска, понял?»
9: Немирович закрыл за собой дверь и в эту минуту увидел вопросительный взгляд Инны Васильевны. Секретарь наверняка слышал рев своего нового шефа. Костя картинно развел руками. «Вот так, Инна Васильевна. Так что оставайтесь в нейтральном статусе. Может, тогда и сохраните место до пенсии». Инна Васильевна нахмурилась, что-то пробормотала себе под нос, что именно Константин не расслышал. День прошел бездарно. В конце рабочего дня вернулся Глущенко. Он сразу направился в кабинет начальника. Провел там минут 15, а потом вместе с Сан Санычем заявился к оперативникам. На лицах оперативников радости от этого визита не прибавилось. Мантуленко встал посередине помещения, по нескольку секунд задерживал взгляд на каждом, последним объектом был Немирович.
11: «Учитесь работать, товарищ капитан», — обратился начальник Костя. «Найдены улики. Арданян убийца. Подох, туда ему и дорога. Дело раскрыто».
9: «Интересно», — откинувшись на спинку стула, сказал Костя. «Что же там за улики нашлись? Собственноручное признание Арданяна? Он его заранее написал? Или когда уже тонул, накропал на дне реки?» Мантуленко побагровел, но сохранил самообладание. Усвоил утренние уроки от Немировича.
11: «Веревка, которой задушили гражданку Пурлову, в багажнике у Арданяна».
9: «Уже есть заключение экспертов?»
11: «Будет».
9: «Ну да, нож под ванной, веревка в багажнике, одни подарки. Какие хорошие в прибрежном убийце. Не заставляют себя долго искать», — иронизировал Константин.
11: «Вы, товарищ Немирович, просто злитесь и завидуете», — старался изо всех сил сдерживать себя Мантуленко. «У вас была неделя. Никаких результатов. А Валентин хоть и не сразу, но улики нашел. Учитесь, Константин Андреевич».
9: «Сергеевич», — поправил Сан Саныча Бауэр.
11: «Ах», — карикатурно поклонился Мантуленко, — «простите. Это ты, лейтенант, успел запомнить отчество, а я, видишь, промахнулся. Но это дело не меняет. С сего момента исполнять обязанности начальника отдела будет Глущенко. Вы, Немирович, отстранены. Пока я решаю ваш вопрос с кадрами, в отделе вам делать нечего. Даю 3 выходных».
9: «Мешаю? Боитесь, испорчу красивую картинку?»
11: «Мешаете!» Видно было, что Мантуленко наслаждается своей властью. «Надеюсь, завтра я вас не увижу».
9: Немирович встал со своего места, задвинул стул и, проходя мимо Мантуленко, сказал: «Я оправдаю ваши надежды, Сан Саныч. Аривидерчи».
11: «Чего?» — подгавкнул начальнику Глущенко.
9: Костя не стал утруждать себя переводом. Он вышел. Немирович спустился с крыльца и застыл. Куда теперь? Пойти встретить Алену и прогуляться с ней? Хотелось бы ее увидеть, но настроение было паршивое. В самый раз налить стакан, выпить и заснуть. Но Костя никогда себе такого не позволял. Пить надо тогда, когда есть хороший повод, когда радостно, когда праздник. А когда душа сворачивается в трубочку, когда жизнь перед глазами в черно-серых тонах, пить нельзя. Мозг привыкнет и будет требовать заливать спиртным любые проблемы. Нет уж. Другое дело пойти в какой-нибудь ресторанчик, познакомиться с красивой женщиной и плюхнуться в бассейн страстей. Это да, это помогает. Но, во-первых, в прибрежном нет нормального ресторана. Во-вторых, и это главное, Немирович никого не хочет. Он запал на Алену. Мысли о ней постоянно в его голове. И днем, и ночью. Костя даже задавал себе вопрос. Что эта девочка с ним сделала? Околдовала? Он даже не был с ней близок. Так, целовались, и все. Но теперь ему не нужны никакие страсти на стороне. Ему нужна только она, Аленушка, с ее невероятно нежным голосом, скромной притягательной улыбкой, большими голубыми глазами и точеной фигуркой, с ее добротой и искренностью. Пока Немирович стоял и размышлял, из здания вышла Инна Васильевна. Она, проходя мимо Кости, чуть склонила голову, как бы прощаясь. «До свидания, Инна Васильевна», — ответил Костя. Секретарь, пройдя несколько шагов, остановилась и вернулась к Немировичу. «Константин Сергеевич», — сказала она, — «остерегайтесь Глущенко». «Это почему?»
11: «Он не тот, за кого себя выдает».
9: «А подробнее?»
11: «Подробнее — это в любовном романе, а я дам вам скупую информацию, дальше думаете сами. Сегодня к Сан Санычу приходила Антонина, понимаете, о ком я?»
9: «Жена Глущенко?»
11: «Да». «Жаловалась».
9: «На что?»
11: «На мужа жаловалась. Я слышала только несколько фраз. Ведет себя странно, вечером из дома уходит, приходит под утро, где был, не говорит, а в воскресенье привезла его черная «Волга», пьяного в стельку. Машину она видела из окна».
9: А Мантуленко что? Обещал разобраться, я вам ничего не говорила.
2: Инна Васильевна оглянулась по сторонам и быстро ушла. Костя остался на месте переваривать информацию. Он все больше и больше склонялся к тому, что Валентин так или иначе причастен к убийствам. Почему бы не вернуться и не поговорить откровенно с Сан Санычем? А что это даст сейчас? Мантуленко все, что вылетит из уст Константина, примет в штыки. Сейчас Костя для него враг, да и располагает Немирович только догадками. Нет, надо действовать по-другому. Не время пока для откровенных разговоров. Костя решил все же поехать в универмаг. Ему захотелось провести вечер с Аленой. Оставаться наедине с собой ему не хотелось. Немирович подошел к обувному отделу универмага в надежде увидеть там Алену, но наткнулся на висящую на веревочке табличку. Закрыто на учет. Его всегда раздражало это вездесущее оправдание под названием «учет». Неужели нельзя это делать в какое-то другое время? Костя нырнул под веревку с табличкой и, пройдя через весь отдел, наткнулся на молодого человека с аккуратной стрижкой и пронзительным взглядом.
9: «Товарищ», — сказал молодой человек, — «вы что, не видите? Отдел закрыт».
2: Костя достал из кармана удостоверение и представился.
9: «О, коллега!» — заглянув в удостоверение, сказал мужчина и развернул перед лицом Константина свою корочку.
2: «Оперуполномоченный ОБХСС Семин Андрей Николаевич», — прочитал Немирович в документе. Костя насторожился. «Отдел, где работает его Алена, проверяют? Это не просто ревизия, это ОБХСС. Значит, есть оперативная информация, а, возможно, и дело».
9: «Будем знакомы», — Костя протянул руку Семину. «Можно просто Костя».
2: «Андрей», — ответил на рукопожатие Семин, — «ты чего здесь?»
9: «Девушка у меня здесь работает, Алена поверена, пришел за ней. Думал, сейчас домой пойдем, а тут, похоже, надолго».
2: «Это продавщица?»
9: «Да».
2: «Не волнуйся, скоро закончим, поведешь свою девушку домой».
9: «Андрей, ты извини, а чего за сыр-бор, хищение?»
2: «Нет, нормально все, ты же понимаешь, я не могу говорить».
9: «Нет-нет, что ты, это я так, для общего развития. Мало ли, может, что-то подскажу, я тут хоть и краем, но кухню немного знаю».
2: Немирович применил испытанный прием. Конечно, он ничего не знал ни о работе отдела, ни тем более о торговой кухне, но Семин на этот старый трюк попался.
9: «Ты правда знаешь?» — заинтересовался оперативник.
2: «Спрашивай.
9: Отойдем».
2: Андрей отвел Немировича в угол подальше от посторонних ушей.
9: «Ты ничего не слышал о левых партиях обуви?»
2: «Ну-ка, ну-ка, уточни. Что значит левые партии? С областных складов, что ли?»
9: «Каких областных?» — недовольно ответил Семин.
2: «Ладно, слушай. Накрыли в пригороде подпольный цех. Армяне делали там обувь. На первый взгляд импорт. Работали по-крупному. Большую партию накрыли в Ростове. Местные начали раскручивать, дернули за веревочку, а кончик у нас оказался. Вот шерстим все обувные».
9: «А жуликов взяли?» — спросил Костя.
2: «Не всех», — громко вздохнул Андрей. «Главный сбежал. Видно, в Ростов рванул, да погиб по дороге. Спугнул кто-то. Протекло».
9: Костя мгновенно смекнул.
2: «Арданян?» — назвал он фамилию.
9: «А ты откуда знаешь?»
2: «Так я его по другому делу искал. Тоже опоздал».
9: Немирович даже знал, откуда протекло, но называть фамилию Глущенко не стал.
2: «Так он и у вас фигурантом был?» — прервал размышления Кости Семин.
9: «Был да сплыл», — отшутился Костя. «Ты, Андрей, поверину отпусти. Чего простого продавца мариновать?»
2: «Добро», — ответил Семин. «Значит, ты ничего о левом товаре не слышал?»
9: «Нет, даже намека не было», — уверенно врал Костя. «Если что услышу, сообщу».
2: «Хорошо, сейчас отпущу твою Алену».
9: Вот уж действительно день сюрпризов. Оказывается, Арданян бежал совершенно по другой причине. Теперь Немирович знал источник больших доходов сторожа райпо. Арданян был цеховиком, причем крупным. Скорее всего, Аветис Мигранович принял визит Глущенко за сигнал. Возможно, он подозревал, что за ним следят, и когда появился Валентин с требованием представить «Волгу» на осмотр в городской отдел, Арданян мог принять это за комбинацию ОБХСС. Поэтому так срочно сбежал. Никакой он не убийца. А веревка — это попытка Глущенко заработать очки или...
2: Или... Валентин специально уводит следствие в сторону. Возможно, но надо в этом быть уверенным на все 100.
9: Костя с Аленой решили до дома прогуляться пешком. По дороге зайти в городской парк. Там в киоске продавали очень вкусное развесное мороженое. Костя прижимал к себе руку любимой девушки и надеялся, что день сюрпризов закончился.
4: Глава 11. Сделка. Немирович спал. Он спал всю ночь и почти целый день. А что еще было делать? Благо спал безмятежно. Кошмарные сны об убийце не снились. Встал утром, приготовил себе на завтрак яичницу с салом из последних запасов, выпил кофе и опять улегся. Сегодня было не так жарко, как в предыдущие дни. Погода пощадила опального опера. Он собирался утром сходить на Волгу и искупаться, но настроение подвело. Костя заскучал. Константин открыл глаза и посмотрел на часы. 3:30. Надо заставить себя встать и сходить в столовку. Есть все равно надо. В его собственном холодильнике даже мышь вешаться не хочет. Немирович сходил в душ, оделся и пошел. Ближайшая столовая была на той же улице, что и отдел милиции. Буквально в 100 метрах. Не мудрено, что там часто обедали работники отдела. Выбор был, прямо скажем, скудный. Первых блюд к этому времени вообще не осталось, а из вторых — свиная подлива с обилием сала и лука и макароны. К этому кулинарному изыску Костя взял компот, в котором плавали пара изюминок и ломтик яблока, и украсил все это сырник-долгожитель. Алюминиевая вилка натужно накалывала на себя крепкие макароны. Процесс требовал от Немировича ловкости и осторожности. Зубчики вилки так и норовили согнуться. Костя ел медленно, хотя был голоден. Немирович сидел в обеденном зале один. Когда он допивал компот, в столовую вошла Вера Мохова. На лице Веры Костя прочитал сильное волнение. Она направлялась прямо к столику Немировича. «Здравствуй, Вера», — сказал Константин. «Как ты узнала, что я здесь?» «А что тут узнавать? Я тебя из окна увидела». «Что случилось? Ты придумала пару-тройку новых гадостей и хочешь мне их высказать?» «Рот закрой и послушай». Вера посмотрела через окно на улицу, выдвинула стул и села напротив Немировича. «Я не знаю, зачем я это делаю», — тихо сказала Мохова. «Жила себе спокойно, а теперь нет. Теперь лезу не в свое дело». «Компот хочешь?» — будто не слыша Веру, предложил Костя. «Какой к черту компот?» — зашипела Мохова. «Поклянись! Никому не скажешь то, что узнал это от меня».
12: «Клянусь, а что я узнал от тебя?»
4: «Хватит шутить, болван!» Вера стукнула маленьким кулачком по столу. «Никому, иначе ты меня погубишь!»
12: «Но-но, это что за страсти мадридского двора? Остынь в атаке, мать! Нет, я все-таки возьму тебе компот».
9: Костя, не слушая возражений Моховой, взял с раздачи стакан компота и поставил его перед экспертом.
12: «Выпей».
9: Вера одним махом осушила полстакана.
12: «Ну вот, успокоилась. Теперь рассказывай, кто тебя напугал. Сейчас пойду и дам негодяю под зад».
4: «Костя», — начала говорить Вера, — «Мантуленко заставляет меня подделать результаты экспертизы».
9: Вера опять посмотрела в окно, затем обернулась на входную дверь.
12: «Да не бойся ты, я тебя в обиду не дам», — успокаивал Веру Немирович.
4: «Ага, герой».
12: «Не груби, давай дальше».
4: «Глущенко привез улику, веревку».
12: «Из машины Арданяна?»
4: «Да. Так вот, эта веревка к убийству Пурловой не имеет никакого отношения. Там убийца использовал другую, с капроновой нитью. А это чистая пенька. Это не та веревка. Не та, понимаешь? А Мантуленко требует, чтобы я написала в заключении, что задушили Пурлову именно этой. Она даже по толщине не подходит».
12: «А как он это объясняет? Он же как-то тебя убеждал?»
4: «Ну да», — Вера несколькими глотками допила компот. «Сначала мурлыкал, он так проявляет нежность. Как я раньше это терпела, фу! Здоровый детина, а повизгивает, как щенок!»
9: Вера с каким-то брезгливым видом вздрогнула. Потом встретилась с глазами Немировича и покраснела.
4: «Прости, Костя, я не должна тебе такое говорить».
12: «Забудь».
4: «Потом, почуяв, что я не пойду на это, он стал давить. Он и это умеет. В конце концов, просто приказал. И так страшно сказал, когда уходил. Сделай это, тебе же лучше будет».
9: Вера часто дышала. Она действительно была сильно напугана.
2: Костя взял еще один стакан компота и поставил его перед Верой.
13: «Я помогу», — сказал после недолгих раздумий Костя.
2: «Успокой, Сан Саныча, скажи, что все сделаешь как надо».
13: «А дальше что?»
2: «А дальше это моя забота. Дело Бычков ведет. Ему, конечно же, тоже хочется быстрее его закончить, но Алексей Иванович человек трусоватый. Я позабочусь, чтобы Бычков эту улику вернул обратно Глущенко. С крепким словцом вернул».
13: «А мне-то что делать?»
2: «Ничего. Ты ведь хотела помочь Мантуленко?»
13: «Хотела, но не успела. Бычков помешал».
2: «Ничего не понимаю, но верю тебе, прохвост». Вера допила компот и ушла. Костя вспомнил совет Данилова. Наступил час, когда надо воспользоваться именем своего тестя. В ход идут козыри. Он направился прямиком в прокуратуру. С Бычковым вести разговор бессмысленно. В сложившейся ситуации он ничего не решит, а вот с Регинским имеет смысл.
14: «У меня мало времени», — такой фразой встретил Немировича городской прокурор. «Что у тебя?»
2: «У меня предложение, очень для вас заманчивое», — Костя готовил почву.
14: «Интересно», — усмехнулся Регинский. «Что, оперативник уголовного розыска может предложить прокурору города? Ты пришел меня насмешить?»
2: «Нет, смешить вас будет карандаш в цирке, а я предлагаю вам хорошую сделку. Вам большой плюс, а мне возможность отсюда слинять побыстрее».
14: «Ха-ха-ха!» — засмеялся Регинский. «Смешно, говоришь, москвич!»
2: «Прежде чем сюда прийти», — продолжал наступление Костя, — «я заручился поддержкой генерала Савельева. Даже не так. Я неверно выразился. Это Борис Захарович мне сказал идти прямо к вам, потому что больше в этом городе серьезно повлиять на ход дела никто не в состоянии. Не знаю, смешно ли вам теперь?» Регинский продолжал удерживать на лице снисходительную улыбку. Но Немирович увидел в мимике прокурора еле заметный оттенок. Регинский заинтересовался. Более того, он наверняка знал, что Борис Захарович очень хорошо знаком с самим генеральным.
14: «Садись», — указал Регинский на стул. «Выкладывай».
2: Костя очень коротко и обстоятельно рассказал прокурору о своих подозрениях в адрес старшего оперуполномоченного Глущенко. Это были не просто догадки капитана, а подозрения, подкрепленные уликами, пусть пока косвенными, но уликами.
14: «Скажу прямо», — продолжал свой рассказ Немирович, — «я не собирался приходить к вам сегодня. Прежде я хотел поговорить с женой Глущенко Антониной, но сегодняшняя махинация Мантуленко заставила меня действовать. Напомню, все это по телефону я изложил Борису Захаровичу, и он согласился с моими доводами, ну и велел поделиться с вами».
2: Костя понял, что бросил семена в благодатную почву. Петр Васильевич уже не улыбался. Он задумчиво грыз дужку от очков. Думал. Переваривал информацию. Немирович ждал. Если бы не упоминание генерала Савельева, то Регинский мог бы отмахнуться от Немировича. Но теперь, когда о событиях, происходящих в Прибрежном, знает такое могущественное лицо из Москвы, надо было реагировать. Не формально реагировать, а действовать продуктивно. Регинский нажал кнопку селектора.
14: «Надя», — обратился прокурор к секретарю. «Бычкова ко мне, быстро!»
2: Чем дольше Бычков слушал пересказ в исполнении Регинского, тем чаще Алексей Иванович моргал своими маленькими глазками и тем ближе сдвигались его редкие брови.
13: «Но Петр Васильевич», — робко заговорил Бычков, — «это получается, что с Нечипаренко все на смарку? Выходит, он невиновен?»
14: «Проверить надо, Леша, проверить. Пусть Нечипаренко пока сидит, ему не привыкать, потерпит. А ты переключись на Глущенко, только делай все быстро, тихо и быстро. Глущенко опер опытный, надо осторожно. Справишься, Алексей Иванович?»
13: «Не верится мне», — ответил Бычков. «Я Валентина знаю много лет, не могу поверить, что он убийца».
14: «Ты чем слушал меня?» — взорвался прокурор. «Тебе русским языком сказано, что он может быть причастен к убийству. Если это так, то, скорее всего, Валя попал под влияние. Он слишком рьяно уводит следствие в сторону. Слишком. Надо разобраться, зачем это ему». «Я не говорил тебе, что убил он. Ты меня слышишь, Леша?»
13: «Да», — закивал Бычков. «Я все понял. А оперативное сопровождение?»
14: «Вот», — Регинский кивнул в сторону Немировича. «Константин Сергеевич тебе в помощники».
2: Судя по поведению Бычкова, он был не очень рад такому заданию от прокурора. Видимо, его пугала новизна и секретность.
13: Алексей Иванович уже давно не воспринимал работу следователя как творческий процесс. Шаг вправо, шаг влево, его выбивали из колеи. А Бычков хотел что-то спросить, но вдруг замолчал.

0: высказаться.
1: «Чего?» — спросил Костю прокурор. «Первым делом надо затребовать экспертизу по веревке. Прямо сейчас поехать и забрать у Моховой. Так, чтобы Мантуленко ее не видел. Пусть пока думает, что Мохова написала то, что он требовал. А дальше посмотрим за действиями Глущенко. Надо будет спровоцируем его. Пока план такой. Вы не возражаете, Петр Васильевич?»
0: «Не возражаю», — ответил Регинский. «И вот еще что. Алексей, вызови к себе Антонину Глущенко. Поговори с ней. У них там дома что-то происходит. Она может много интересного наговорить».
1: «А вот этого делать пока не надо», — твердо сказал Костя. «Рано. Можем спугнуть».
0: «Значит, надо так поговорить, чтобы она мужу не сказала», — возразил прокурор.
1: «Уверенности нет. Мы не знаем, как у них в семье устроено. Предвидеть действия Антонины невозможно. Давайте подождем», — предложил Немирович.
0: «Хорошо, убедил.
1: И еще одна просьба, Петр Васильевич». Костя решил воспользоваться моментом. «В городе остались только две машины, которые мы не осмотрели».
0: «Это ты о чем?» — насторожился Регинский.
1: «О черных Волгах».
0: «Не дурак, понял. О каких машинах ты толкуешь? Не о моей ли?»
1: «Да, ваша Волга и машина первого секретаря. Дайте разрешение». Регинский побагровел, а Бычков, глядя на начальника, достал из кармана платок и вытер выступивший на лбу пот. Немирович понял, что заступил за красную линию. Возможно, эта просьба была сегодня лишней. Каракуль мог в одночасье из союзника превратиться во врага. «Я уверен, что там все чисто», — попытался исправить положение Немирович. «Но для порядка, для статистики надо бы осмотреть».
0: «Иди ты знаешь, куда со своей статистикой?»
1: Регинский приподнялся со своего стула и уперся сжатыми кулаками в стол.
0: «Ты головой своей думай, Немирович. Моя машина все время у меня на виду, а водитель Анатолий работает со мной уже 3 года. И до меня здесь работал, у Алексея спроси. Про Волгу первого вовсе забудь. И вообще, какое отношение к этим машинам имеет Глущенко? Еще вопросы есть? Не там ищешь, Немирович».
1: Такому напору сложно было противостоять. Константин решил временно оставить позиции. Он и так многого сегодня добился. Сделка состоялась. Теперь его дело было только ждать. Бычков сорвался в отдел милиции, а Костя побрел домой. Что ему еще оставалось? Если его помощь понадобится, Алексей Иванович Костю найдет. Не успел Немирович приготовить себе кофе, как раздался звонок в дверь.
0: «Надо же», — пробурчал Костя.
1: Бычков, похоже, созрел. Константин поставил горячий чайник обратно на плиту и открыл дверь. На пороге с извиняющейся улыбкой стоял Витя Бауэр.
2: «Константин Сергеевич, вас Мантуленко срочно вызывает. Поехали?»
1: «А что случилось?»
2: «Не знаю. Глущенко прибежал в отдел. Говорит, срочно Немировича к Сан Санычу».
1: Костя подумал, что действия Бычкова вызвали в муравейнике переполох. Он не мог предположить того, что ждало его в кабинете Мантуленко. Вернее, кто его ждал. То, что это была посетительница, шепотом сообщила Инна Васильевна. В кабинете Мантуленко, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, сидела Полина. Да-да, Полина, пока еще в настоящий момент законная жена Немировича. Кстати, фамилию мужа в ЗАГСе Полина брать отказалась, осталась Савельевой.
3: «Здравствуй, Костя», — с ехидной улыбкой произнесла Полина. «Как тебе тут живется?»
1: «Вон», — Полина посмотрела на зашитые джинсы мужа. «Уже штанишки порвал, а новых здесь и не купишь. Похудел. Ешь мало или девок часто меняешь?» Костя молчал. В присутствии непонятно чем довольного Мантуленко Немировичу претило вступать в дискуссию с Полиной.
3: «Молчишь?»
1: Полина достала из сумочки сигарету, манерно поднесла ее к губам и посмотрела на Сан Саныча.
3: «Поухаживаете за дамой?»
1: Мантуленко неуклюже похлопал себя по карманам в поисках спичек. Нашел, зажег и наклонился к Полине с зажженной спичкой. Картина Кости показалась несколько комичной. Он усмехнулся краешком рта.
3: «Я привезла тебе хорошую весть», — выпустив сизое облако дыма, произнесла Полина.
1: «Ты подала на развод?» — опередил Немирович.
3: «Дурак, на тебя плохо влияет провинция. Но, думаю, у тебя не совсем тут мозги расплавились».
1: «Полина, ты это словоблудие оставь для своих подруг. Говори, что надо, и я пойду».
3: «Мне надо?» — Полина вздернула брови. «Это тебе надо, Немирович. Ты хочешь вернуться в Москву?»

0: Костя опять взял паузу. Он видел выражение лица Мантуленко с налетом инфантильности и очень не хотел обсуждать вопрос возвращения в столицу в присутствии этого человека. Да не мешало бы и Полину опустить на землю, возомнила себя доброй феей. «Ты чего, Станиславский?» — Полина не ожидала такой безразличной реакции Кости. «Ты раздумываешь?» «А, поняла, ты треплешь мне нервы. Узнаю характер. Ну ладно, победил, я приехала забрать тебя в Москву». Костя вопросительно посмотрел на Мантуленко.
1: «А чего ты удивляешься, капитан?» — ответил на взгляд Немировича Сан Саныч. «Был бы у меня такой тесть, я бы уже замминистра работал».
0: «Как хорошо, что у тебя нет такого тестя», — осадил Мантуленко Костя. «А тебе, Полина, я вот что скажу. У меня здесь еще незаконченное дело есть. Вот закончу и поговорим». Полина поменялась в лице. Надменную улыбку как сдуло. Она бросила непогасшую сигарету в пепельницу, взяла со стола сумочку и, проходя мимо Кости, тихо сказала.
2: «Горбатова могила исправит. Смотри, как бы навечно тут не остаться».
0: «Борису Захаровичу привет», — невозмутимо ответил Костя.
2: «Шут»,
0: — бросила в сердцах Полина и вышла. Немирович остался. Он решил доиграть спектакль. «Зачем вызывал, Сан Саныч?» Мантуленко стушевался. Было очевидно, что Немировича приглашали в кабинет начальника по просьбе Полины Савельевой. Неужели капитан не понял? Сан Саныч сделал неуклюжий жест рукой, как бы подталкивая Костю к размышлению. Не действовало. Мантуленко указал пальцем на дверь, в которую только что вышла Полина.
1: «Это...» — неуверенно начал говорить Сан Саныч. «Ты чё, не понял?»
0: «Не понял», — прикинулся Костя.
1: «Слушай, Константин Сергеевич, ты и правда с прибабахом? Она приехала решить твою проблему...»
0: «Я сам решаю свои проблемы», — перебил начальника Немирович.
1: «Оно и видно», — повысил голос Мантуленко. «Полина мне рассказала, как ты влетел. На такую бабу молиться надо. Другая бы надавила на папашу, и остался бы ты без погон. В народное хозяйство пошел бы мешки ворочить. А она тебя простила».
0: «Не завидуй, Сан Саныч».
1: «Кому? Тебе?» — перешел на крик Мантуленко. «Ты на себя посмотри. У тебя же с мозгами не все в порядке. У тебя сам генерал Савельев в родственниках, а ты в каком-то прибрежном штаны протираешь. Давно бы восстановил отношения с генералом и ехал бы в свой отдел. В гору бы пошел».
0: «А кто тебе сказал, что у меня с Борисом Захаровичем плохие отношения? Мы только сегодня утром с ним общались. Он в курсе того, что у нас тут происходит. А Полина — это Полина, всего лишь бывшая жена. Хочет меня вернуть, а я не хочу. Савельев и спрятал меня здесь, чтобы Полина угомонилась, а она корчит из себя декабристку». Мантуленко опешил от этой информации. Он подошел близко к Немировичу.
1: «Он в курсе, что у нас?» — переспросил Сан Саныч. «Ты ему рассказываешь, что здесь происходит?» «И...» — Мантуленко сделал круговое движение рукой. «Все он знает?»
0: «Да», — спокойно блефовал Костя. «А чего ты так боишься? Глущенко раскроет убийство, Савельев будет знать, что это твой подчиненный хорошо сработал. У тебя есть перспективы. Ты же знаешь, Борис Захарович — человек принципиальный, оценивает нашего брата только по результатам».
1: Мантуленко вглядывался в глаза Немировича. Он никак не мог понять, издевается Костя или действительно так думает. И что ему, Александру Александровичу Мантуленко, сейчас делать? Как реагировать? «Немирович», — не отводя пристального взгляда, сказал Мантуленко, — «ты звездишь, я тебе не верю».
0: «Да я вообще-то не хотел об этом говорить», — оправдывался Костя. «Это наш с Даниловым секрет».
1: «Черт!» — громко выругался Мантуленко. «И Данилов здесь! Ты чего творишь? Ты почему сразу не сказал, что здесь такой замес?»
0: Мантуленко не просто орал, он еще нарезал круги по кабинету, громко ступая большими ботинками. «Послушай, Сан Саныч, ты сам у себя спроси, почему ты попал в такую задницу? Ты пришел на место начальника, на место, которое занимал твой товарищ, а я уверен, что Николай Иванович твой товарищ. Ты встретился с ним после этого? Ты спросил его, что случилось, почему его отстранили, как он будет жить дальше? Можешь не отвечать. Ты получил должность и плевать тебе на все и всех. Так?»
1: Мантуленко остановился, оперся руками на стол и опустил голову. «Ты же знаешь, — продолжил Костя, — что Глущенко пьяница, что положиться на него нельзя. Знаешь и покупаешься на дешевые трюки. Я не из-за своей должности. Мне все равно, кем быть, опером или начальником оперов. Я служебный пес. Мне самый кайф по следу идти. И неважно, сколько звездочек у меня на погонах. Я не паинька. Я вообще-то большое дерьмо. Баб люблю, шмотки импортные люблю. В ресторанах кутить люблю. Деньги в долг беру, а отдавать забываю. Людей иногда обманываю, говорю неправду. Я человек хреновый, и здесь горбатиться не хочу. В Москву хочу вернуться. Но прежде добьюсь своего, я найду этого душегуба. Ты меня хоть 10 раз отстрани, я его найду. И врать буду, изворачиваться, закладывать тебя буду, кляузы писать, но к цели приду. Остановить меня невозможно. Не веришь? Позвони в МУР полковнику Кривошееву, он мои слова подтвердит». Костя подошел к столу Мантуленко, взял карандаш и записал что-то на календаре. «Вот номер телефона. Будут сомнения, развей». Взгляд Мантуленко как будто гвоздями прибили к столу. Он не шевелился. Немирович настолько убедительно произнес свою речь, что Сан Саныч оказался в нокауте. «Остановить всегда можно», — медленно произнес Мантуленко. «И тебя остановить можно, и любого другого можно остановить. Знаешь что, Константин, а ты нормальный мужик. С Верой, конечно, ты мне подкузьмил, за это морду тебе набить надо. Но это не сейчас. Я решу вопрос с Глущенко. Мне надо пару дней. Друг он мне, понимаешь? Друг. Не могу я от него отмахнуться. А ты можешь прямо сейчас вернуться в отдел. 2 дня. Всего 2 дня». Костя немного удивлялся, как всплеск его красноречия перевернул убеждения Сан Саныча. «Значит, Немирович молодец, он на правильном пути. Но отпускать поводок не надо, все должно быть по-настоящему». «Боюсь, 2 дней у тебя не будет», — ответил Костя. «А в отдел я пока не вернусь. Ты мне дал выходные, я их использую. Балдеть буду дома, но если что серьезное, приду. Аривидерчи». Костя с довольной физиономией вышел в приемную и нос к носу столкнулся с Верой. Она, видимо, ждала, пока Мантуленко освободится. Костя наклонился к уху Мохова и прошептал. «Как наши дела?»
3: «Все получилось», — также шепотом ответила Вера. «Ты колдун. Как сумел Бычкова заколдовать?»
1: «Дружи со мной, а то превращу в жабу». Немирович улыбнулся и вышел в коридор. Настроение поднялось. Он уже не хотел дружить с диваном в своей служебной квартире. Он хотел забрать с работы Алену и куда-нибудь ее сводить. А куда? Местный ресторан отпадает. Алена очень дурно отзывалась об этом заведении. Тогда куда? Вот Костя сейчас зайдет в отдел и спросит у ребят, подскажут. Немирович вошел в кабинет оперов. На месте были Глущенко и Волков. Валентин поднял глаза на вошедшего и прищурился. Насторожился. Волков же, напротив, обрадовался появлению Константина и встал навстречу. «Костя!» — жал руку Немировичу Волков. «Тебя вернули? Будем работать!» «Рано радуешься, Слава», — ответил Константин. «Я еще гуляю. Ты мне лучше вот что скажи. Куда можно сводить красивую девушку, но так, чтобы все было цивильно? Ресторан отпадает сразу». Слава задумался, а Глущенко оживился и язвительно спросил. «Красивую девушку случайно не Верой зовут?» Костя проигнорировал этот вопрос. Оставил Валентина в неведении, чем, конечно же, его разозлил. «А знаешь что?» — всплеснул руками Слава. «Свози ее к Гураму. Это, правда, далековато, на трассе. Прямо за постом ГАИ. Там гостиница и на первом этаже кафе. Кафе так себе, простенькое, но шашлык там, во!» Волков поднял большой палец кверху. «Только ты официанту не заказывай. Сразу зови Гурама, он там заведует, и покажи ему корочку. Будет лучшее вино и отменный шашлык».
4: «Только ты забыл сказать», — вмешался в разговор Глущенко, — «сколько стоит этот шашлык? А клевое вино твое — разведенная бормотуха».
1: Костя продолжал разговаривать с Волковым, будто и не было в кабинете больше никого. «Спасибо, Слава. Кстати, знаешь, чем отличается пессимист от оптимиста?»
5: «Чем?»
1: «Пессимист говорит, вот, не стоит, а оптимист, но зато как висит. Как туда лучше доехать?»
5: «Возьми на автовокзале такси, самый надежный способ быстро добраться, а обратно Гурам поможет доехать».
1: Костя пожал руку Волкову и только собирался выйти, как раздался телефонный звонок. Глущенко взял трубку.
5: «Глущенко слушает», — ответил в трубку Валентин. «Да, здесь, сейчас».
1: Глущенко поднял высоко телефонную трубку и сказал Немировичу.
5: «Это тебя».
1: «Кто?»
5: «Сам спроси, кто», — грубо ответил Валентин.
1: «Слушаю», — взяв трубку, ответил Костя.
2: «Константин Сергеевич», — Немирович узнал голос следователя Бариновой. «Надо срочно встретиться. Вы можете сейчас приехать».
1: Это был не тот случай, когда можно отказать. Костя выдержал недолгую паузу и ответил: «Скоро буду».
2: Монашка встретила Константина по-деловому. Пожала по-мужски крепко руку своими тонкими костлявыми пальцами и сразу перешла к делу. «Похоже, я нашла человека, который последним видел Зинаиду Короленко».
1: «То есть убийцу?» — сделал вывод Немирович.
2: «Не знаю, есть сомнения. Объясню. Я разговаривала с подругами убитой. Собственно, они и вывели меня на гражданина Якимова. Это ни много ни мало начальник железнодорожного узла. Уровень, понимаешь?»
1: «Не совсем, но, думаю, начальник большой».
2: «Верно. Так вот, этот большой начальник крутил шуры-муры с нашей жертвой. Продолжалась их связь давно, очень давно. Она в марте развелась с мужем. Поговорить с ним пока не получилось, он в рейсе. В Сибирь укатил. Подруги в один голос говорят, что развелась Короленко из-за Якимова. Он тоже, по их словам, с женой не в ладах. Уходить собирался. Но та в партком пошла, и бракоразводный процесс остановился».
1: «Знакомо», — тяжело вздохнул Костя. «Партком безгрешен, как Папа Римский».
2: «Константин Сергеевич, возьмите себя в руки», — отреагировала на шутку Кости Баринова. «Не поминайте в суе нашу партию».
1: По выражению лица монашки Костя не понял, то ли она говорила это серьезно, то ли так тонко иронизировала.
2: «Молчу», — ответил Константин. «По словам одной из подруг», — продолжала Любовь Ивановна, — «Короленко с Якимовым не конфликтовали. Зина была покладистой, спокойной. Якимов за ней очень галантно ухаживал, делал подарки, брал несколько раз с собой в командировки. Зина была счастлива. Судя по всему, Якимов человек не агрессивный. Подруги Короленко говорят, он не способен на убийство. Даже если возник конфликт из-за несостоявшегося развода, это не повод. Отсюда мои сомнения, хотя в своей практике я многое видела».
1: «А сам-то он что говорит?»
2: «Сейчас приедет, послушаем. Я поэтому тебя, Костя, и позвала. Хочу, чтобы ты присутствовал при допросе. Ты у меня лакмусовая бумажка».
1: Баринова взглянула на часы.
2: «Скоро должен быть», — сказала следователь. «Кстати, у него черная «Волга».»
1: Костя удивленно посмотрел на Баринову. Она прочитала вопрос во взгляде опера.
2: «Да, капитан, вы ее не проверяли. Эта машина не числится в нашем ГАИ. Она из соседней области, там, где управление железной дороги. Все очень просто. Якимов часто ездит на машине без водителя. Скорее всего, в тот день именно его видел машинист».
1: «Машинист говорил, что может опознать», — напомнил Костя.
2: «Говорил, значит, опознает. Я его тоже вызвала. Только он подъедет чуть позже. Его мой коллега встретит и придержит пока».
1: Через несколько минут в кабинет вошел высокий и статный мужчина. Выражение лица его было невероятно грустным. Глаза красные, уставшие, будто он не спал ночь, а может и не одну.
6: «Я к следователю Бариновой», — медленно выговаривал мужчина.
1: «Это вы?»
2: «Да, проходите», — ответила Баринова. «А вы Якимов, Николай Павлович?»
6: «Он самый.
2: Садитесь вот тут».
1: Якимов положил на стол Бариновой пропуск и опустился на стул. Он сидел сгорбившись, опустив голову.
2: «Вы догадываетесь, по какому поводу я вас вызвала?» — спросила Любовь Ивановна.
1: Мужчина кивнул и опять опустил голову.
2: «У вас паспорт с собой?» — продолжала Баринова.
1: Якимов достал из заднего кармана брюк темно-зеленую книжечку с надписью черными буквами «Паспорт» и положил на стол. Потом поднял высоко голову и сказал:
6: «Я знаю, что вы подозреваете меня».
2: «Подозреваю в чем?» — уточнила Баринова.
6: «В смерти Зиночки. Я...»
1: Якимов вдруг взялся за горло, закашлял.
6: «Можно стакан воды?»
1: Немирович быстро сориентировался, налил в стакан воды и подал Якимову. Мужчина неторопливо осушил стакан.
6: «Спасибо. Я был там. Я видел мертвую Зиночку». Голос Николая Павловича задрожал. «Я испугался. Не помню, как все произошло. Я убежал, сразу убежал.
2: Почему я не позвонил в милицию? Почему? Надо было сразу. Сразу надо. Теперь все плохо. Вы меня посадите, да?
1: Баринова не спешила отвечать. Она сверлила Якимова взглядом, будто собиралась взять пробу грунта.
2: «Вам, наверное, было чего бояться», — Баринова давила психологически. «Если вы подумали, что обвинят вас, значит, был повод».
1: Якимов побледнел.
2: «Да», — прошептал он, — «мы накануне поругались. Только не подумайте, мы редко ругались и очень, как бы сказать, очень тихо. Мы не кричали, не хлопали дверью. Просто Зиночка злилась молча. Она умела злиться. Молчала, и все. Я плохо это переносил. Но в тот вечер она закричала. С ней что-то происходило. Я не узнавал ее. Она так ругалась, так ругалась. Мне показалось, что соседи нас слышали. Вот я и думаю, что вы меня вините».
1: «Из-за чего ругались?»
2: «Из-за моей семьи. Я хотел развестись с женой, а она пожаловалась. Меня вызвали и, в общем, мне пригрозили. Партбилет, должность или молодая жена. Вы понимаете, я решил пока подождать. Сказал об этом Зине, и тут началось. Я ее не виню, я понимаю, она устала ждать. Мы любили друг друга. Любили».
1: Якимов снова опустил голову. Спина у него несколько раз вздрогнула. Это странно видеть, когда взрослый мужчина, да еще такой большой и сильный, как Якимов, плачет. Николай закрыл лицо рукой. Он не хотел, чтобы Баринова и Немирович видели его слезы. Костя жестом спросил у Баринова и разрешение задать вопрос. Любовь Ивановна одобрительно моргнула.
2: «Николай Павлович, вы успокойтесь, нам надо разобраться. Если бы Любовь Ивановна считала вас убийцей, вас бы сюда привезли, а не пригласили. Вы сейчас соберитесь с мыслями и попробуйте вспомнить. Вы кого-нибудь видели, когда подъезжали к переезду или когда уезжали? Только не торопитесь».
1: Якимов достал платок, протер лицо и протянул пустой стакан Косте.
2: «Можно еще воды?»
1: Немирович выполнил просьбу Николая.
2: «Я когда уезжал, — начал вспоминать Якимов, — то не видел ничего. Туман и страх перед глазами. Она лежит в крови. Это совсем не Зиночка. Хорошо, что быстро ушел. Но точно помню, что вокруг никого не видел, только состав подъезжал. Я еще больше испугался и даже побежал. Нет, я никого не видел. Никого».
1: «А когда ехали к Зине?»
2: «Не знаю. Сейчас я подумаю».
1: Якимов стал потирать висок. Он зажмурился и пытался восстановить картину того дня.
2: «Я отъехал от исполкома, там дела были у меня. Потом свернул на мост мимо вокзала и вдоль железки к переезду. Сколько там, 5 км до поворота? Ничего особенного не видел, по этой дороге движение не очень. Попадались встречные грузовики, потом я свернул направо к переезду, тут меня пропустила «Волга», я по главной ехал и...»
1: «Стоп!» — остановил Якимова Костя. «Цвет «Волги»?»
2: «Как и у меня, черная».
1: «Кто был в машине?»
2: «Водитель, только водитель».
1: «Как выглядел?»
2: «Я и не посмотрел». Якимов опять задумался, вспоминая. «Кепка была, такая хбшная, светло-серая. Лицо не помню, да и зачем мне?»
1: «Номера не вспомните?»
2: «Номера?» Якимов опять пытался восстановить картину прошедших событий. «Нет, там поворот широкий, машина поодаль слева стояла. Номера просто не увидеть».
1: Немирович и Баринова переглянулись. Они, даже не говоря друг другу ни слова, все поняли. Маловероятно, что убийство мог совершить этот человек. К тому же была там и другая машина. Совпадение? Может быть и так, но в такое совпадение верить не хотелось.
2: «Зачем вы ехали к Короленко?» — задала вопрос Любовь Ивановна. «Я купил ей коробку вечернего звона. В вагоне-ресторане утром забрал. Она очень любила эти конфеты, а тут их не достать. Я заказывал в Тресте, с поездами передавали. Хотел порадовать Зиночку и помириться, но...»
1: Якимов опять замолчал. Нервы мужчины не выдерживали воспоминания о потерянной любимой женщине.
2: «Они так в машине и лежат», — дрожащим голосом закончил Якимов. «Наверное, растаяли уже. О!»
1: Якимов вдруг раскрыл широко глаза.
2: «Я вспомнил. Тот водитель, ну, в «Волге», он был в майке. Да-да, в обычной майке. Я не удивился, подумал, что человеку жарко.
1: Через несколько часов Якимова отпустили. Прежде осмотрели его служебную «Волгу». Эксперты тщательно просмотрели все закутки. Конфеты на самом деле лежали в багажнике. Они сильно пострадали от жары. На первый взгляд ничего подозрительного в автомобиле не нашли. Но Любовь Ивановна попросила Якимова из города до ее особого распоряжения не уезжать.
2: «Это не он», — решительно сказала Баринова, когда Якимов удалился. «Она для него Зиночка, сокровище. Конечно, всякое бывает, но опыт подсказывает, что Якимов не убивал. Чего молчишь, капитан?»
1: «Я, Любовь Ивановна», — откликнулся Костя, — «начинаю понимать, что общего между этими тремя женщинами. Смотрите. Молоды — это раз, примерно одного возраста. Все либо разведены, либо собираются разводиться. Это второе. И у всех были, скажу помягче, связи на стороне. Нет, про Пурлову не скажу, но исключать нельзя».
2: «Кто у них мужья?» — продолжила мысль Немировича монашка. «Надо заняться мужьями. Надо про них все выяснить. Если есть пересечение, то мы на правильном пути».
1: «Не Чапаренко — шабашник. Пурлов — слесарь автобазы. Муж Короленко — дальнобойщик. Где может быть пересечение? Ничего понять не могу. Всякий бред в голову лезет».
2: «Поделись бредом, Константин».
1: «Такое чувство, что в городе завелся неуловимый мститель. Мстит за обманутых мужей. Скорее, заброшенных мужей».
2: «Да», — в кои-то веки улыбнулась монашка. «И правда похоже на бред. Это объяснимо. Ты азартный человек. С одной стороны, это хорошо, а с другой мешает трезво мыслить».
1: «Вот-вот. Про трезво мыслить это вы правильно сказали. Я в последнее время не понимаю, что со мной происходит. Мне Полина предлагает вернуться в Москву, а я отказываюсь. Это что? А главное, я радуюсь тому, что остаюсь».
2: «А Полина это кто?» — спросила Баринова.
1: «Это моя бывшая жена».
2: «Мне кажется, Константин Шершель Афам».
1: «Откуда вы знаете?» — в очередной раз удивился проницательности Баринова и Константин.
2: «Следователь», — сказала монашка и пожала плечами.
1: «Да и к тому же город маленький», — согласился Костя.
0: Баринова посмотрела на настенные часы.
2: «Давайте подведем итог, капитан Немирович», — перешла она на официальный тон. «Срочно отрабатываем мужей погибших и их связи. На этом все». Она опять посмотрела на часы. «Я опаздываю. Через час турнир».
1: «Какой турнир?» Костя был искренне удивлен. Следователь Баринова и какой-то турнир не вязались у него в голове.
2: «Настольный теннис».
1: «Вы любите смотреть эту игру?»
2: «Я не смотрю, я играю. Теннис — моя вторая страсть. А ты приходи поболеть, ДК-строитель».
1: «Не обещаю, я по определению не болельщик. А вам победы».
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: такие...
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет.

0: назад, ну, где-то вот в декабре, да, 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества, и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы «Аутисты или дети с аутическим спектром» на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок, первый раз в виде человека, мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
0: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
0: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование, это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
0: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия, но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите, я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь. При входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать. А-а-а, о-о-о, а-мама. Пробуждать голос. Может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да. Может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю. Вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие-то упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово — это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира, нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это, да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. Ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают. Они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах. И она как бы мелодист в психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам. И в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят младенчество. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но вот на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. Ну вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантер или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить – это гораздо позже и не у меня. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны – то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов литовских, по-моему. Как раз в советские времена там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический. И он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Также, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинаров финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было вообще потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотный. Представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карибские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.
2: Ой-ой-ой.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный у меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико, но это звук специфичный для маленьких детей, и, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент, это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы, берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал кантелитерапия. Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия, это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен таким образом. Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствуют как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце». Зрячее сердце, зрячее сердце,
1: зрячее. Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, ну это радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рантис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще. Да.
2: И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля Beatles.
2: Yesterday.
0: Например. Или Hey Jude.
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там, или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы так хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне, да. Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорная. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинс-кант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики, пусть небо даст и вдохновение новую музыку, пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие настоящим, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации – это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра. Какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы приумножалось благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили, я бы тоже с удовольствием поимпровизировала, и больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво! Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии.
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес про подчеркивание

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием, и совсем уж крошечное, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится. Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train Kept A Rollin». Басист не очень-то с ней знаком, но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное, что, закончив песню, все четверо замирают и раздражаются смехом, отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают, только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты. Слушаем композицию «Immigrant Song» с третьего альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1970 году.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал. Цитата. «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группы, выпущенную в 1969 году. Цитата. «Led Zeppelin. Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи. На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он сознанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-сайд Ларри Уильямса, а вы? И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. Dazed and Confused постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Whole Lotta Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию музыки, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова. Это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания, в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал: «Он черный?» Ему ответили: «Нет, он белый». Чарльз сказал: «Не может быть». В качестве примера послушаем композицию «Things I Believe in You», взятую мною с третьей долгоиграющей пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1970 году.

0: 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: «Белый ягель». Радиоспектакль по роману ненецкой писательницы Анны Неркоги –

посвящается Константину Лагунову «Долг за доброту и веру». Жгучей щепотью соли на заживающую рану стала для Петко свадьба молодого соседа. Дело жизненное, нужное. Никакое самое сильное горе не должно останавливать бега жизни, как валун, брошенный в реку, не поворотит ее течение. Вода обойдет его и вновь потечет, как было завещено. Год назад ушла в вечную ночь его жена, не совсем старая женщина Ламдо. Некому стало ставить по утрам их семейный чайный столик, некому починить кисы, разжечь огонь. Когда умирает женщина, она уносит с собой половину жизни. А потом начинаешь понимать, что тот, с кем ты делил дни, уносит еще и часть души. Чум, шесты и нюки, сложив на нарты, оставили у трех деревьев. Так называется место, где ненцы даже и века назад ставили на стоянку ненужные нарты. Сам старик Петко стал жить на другой свободной половине чума у старого друга, ненца Вану. «Жить через огонь», так сказали бы старые люди, значит жить не в своем чуме. А где-то в каком-то поселке у него есть две дочери. Старший уехал давно. Петка и не помнит, когда, а младшая приезжала часто. И как они любили с женой, когда их дочь приезжала летом. Они, как две старые птицы, с обеих сторон любовались ею. Как птицы родители чистят перья своему единственному птенцу, так и они с женой одевали ее в самые лучшие меха, какие только были в нартах. Но дочь уезжала всегда, как нежная птица, которая боится зимы и улетает туда, где тепло. Женщина Ламдо умерла зимой в очень холодный день. Может, поэтому не приехала птица-дочь на ее похороны. А как любовался их птицей-невестой молодой сосед? Тот, который женился сегодня. Беспомощными еще детьми они играли вместе. Вместе подрастали, и он, отец, сам однажды видел, как качали они игрушечную колыбельку из старого болотного сапога. Помнит и другое. В один из приездов весной целую белую ночь пустовала ее постель, и когда она вернулась,

щеки ее пылали красной спелой морожкой, ни о чем не спросили, не осмелились, застыдились мать с отцом. А какая боль стояла всегда в глазах Алешки, когда он трогал упряжку, на задке которой в дальнюю дорогу уезжала дочь. И теперь необъяснимая, тяжелая обида не оставляла Петьку все дни, пока небольшое стойбище готовилось к свадьбе. Хотя происходящее трудно назвать свадьбой.

0: На этой свадьбе нет гостей. Ни в какое стойбище слова о свадьбе не послали. Ни ближних, ни дальних родственников не пригласили. Грешно, но даже двух телят, одного со стойбища жениха, другого со стойбища невесты, не забили, не осветили кровью священные нарты. И в чуме невесты свадьбы не было. Просто сели за стол, как за обычный чай, выпили без хорошего слова чарку, привезли невесту в стойбище жениха, будто не женщину-хозяйку чумы и жизни, а воз дров. Без песен, без радостей, усталый, раздраженный непонятным упорством Алешки. Мать Алешки, сильно постаревшая в последнее время, все эти странные дни жила как во сне. Женщина никак не могла понять, что происходит, свадьба это, или седые старики и старухи стали по воле сына всего лишь куклами, тряпичными детскими игрушками, и он волен вертеть ими. Родители невесты, уловив неладное, сослались на длинную дорогу и не поехали в стойбище жениха. И когда нужно было хотя бы для виду выполнить святой ритуал введения хозяйки в ее новый чум, в жизнь, в которую легко войти, да не просто выйти, женщина крепко, крепче, чем было нужно, взяв молодую сноху за руку, застыла у полога чума, и тут ее обуял обжигающий душу страх. А к счастью ли?
1: Будет ли хорошо этой девушке с сыном? Не одуматься ли? Может, сын прав? Ведь ему не 16, а 26. Совсем взрослый мужчина, у которого в эту пору жизни в каждом углу чума должно сидеть не по одному, а уже по 2-3 ребенка. Ведь у него на плечах голова, а не кочка. Может, правда, старый, не всегда сытой жизни умерла, как умирает все, и родилась новая, совсем другая правда. У каждого времени свое лицо, а значит, и своя правда. Долго думать, долго стоять на месте. Поздно думать. Правда жизни та же, люди те же. Ни у кого не выросло ни третьей руки, ни лишней ноги, и сердце одно, а значит, и правда жизни одна, и суть ее прежняя — жить и работать честно. Все будет хорошо. Зря старики и старухи плачут, как глупые гагары на берегу озера перед дождем. Дождя не будет, солнце выглянет.
0: Не выпуская руку смущенной девушки, мать первой прошла в дверь и, почти затащив ее, остановилась на миг и не сразу нашла в себе силы сказать старые слова, какие в свое время сказаны были ее свекровью.
1: «Теперь вот твой чум. Здесь будешь жить».
0: Не выпуская руку девушки, провела ее к постели и усадила, чутким сердцем понимая, какими неродными, холодными бывают чужие чумы, и как бы ласково ни сказаны были слова свекровью, молодые воспринимают их по-своему. Быстро и ловко растопив огонь, женщина нарубила мясо, наполнив им до краев черный прокопченный котел, повесила над пламенем. Все время, пока руки делали обычную работу, сердце и ум свою. Ум назойливо и сварливо нашептывал.
1: «Ух, и посмеются люди тундры над свадьбой твоего сына. Женщины воронами закаркают, и слово «червь» поползет по снегам с быстротою ветра. Сама мать жениха рубила мясо для котла, сама разжигала грешными руками чистый огонь новой жизни. Все делала сама, как девчонка на побегушках, которая на нормальных свадьбах, подобно юркой мыши, носится с поручениями. Ни невеста, ни мать жениха не могут и не должны работать. Это грешно и не делает чести ни бедной, ни богатой свадьбе. И пусть позорно, но все же женила сына. Разве плохо? Не нужно будет биться в тоске, подобно птице матери, над разоренным пустым гнездом. Не опустеет родное гнездо, а новой, сильной жизнью заживет. И женщины, что моют языки слюной, со временем придут и подсядут к столу снохи и сына.
0: Алёшка мрачно посмотрел на них, но не произнес ни слова. Взрослые казались ему упрямыми детьми, не понимающими важности игры, которую затеяли. Он молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие, все пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любовь. Слова пыль. Если бы люди больше молчали, как хорошо и долго они любили бы. В молчании же есть особая нежность и страдание. В страдании кровь любви. Руками, дрожащими от волнения, провела мать невесту и посадила на место, куда ненецкая женщина садится лишь раз в жизни, около жениха, не на доски латы, где ей вечное место во все дни жизни, а на постель. Боковым зрением успела заметить, как брезгливо вздрогнули губы сына, и ей снова стало тревожно за эту свадьбу. Не подавая виду, она налила старикам чаю и сама подсела к столу, но тут же вскочила и стала подбрасывать в огонь сухие ломкие ветки. Ей казалось, стоит перестать двигаться, тут же сын обязательно встанет, распрямит крылья плечи, отодвинув сильной рукой стол, а заодно скажет жестко: «Хватит! Я пошутил, я не хочу жениться!» Встанет, и у ней не хватит сил посадить его обратно. Не горячий густой чай, невкусное мясо и выпитая чарочка не могли оживить тяжелой свадьбы. Старики, хотя и сидели внушительно, как две скалы, вросшие друг в друга, чувствовали себя детьми, неспособными понять, и они молчали, как осенние птицы, боясь накликать на свое гнездо беду. За густым бульоном выпили по второй чарке, не решаясь поднять чашки, как положено в такой день. Выпил и Алёшка, глядя перед собой, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его.
2: Никто не смеет веселиться и смеяться на похоронах самого светлого и дорогого. Никто. Моя жизнь. Я волен делать с ней все, что нравится. Никто не укажет, как нужно жениться. Ни древние обычаи, ни людской язык. Люди топчут земные цветы, не замечая сломанных стеблей, помятых и песков. И так они не замечают, что сами убивают любовь. Один миг трусости, немного хитрости с самим собой, и любовь мертва.
0: Старики посидели еще немного, и только женщина убрала стол, стали собираться. Понюхали табачку, чтобы выждать время и как можно дольше не оставлять бедную женщину наедине с сыном. Первым поднялся Вану. Обратив суровое лицо к Алёшке, он остановился у полога, но только махнул рукой и вышел. За ним заторопился Петка, и пока он суетился, Алёшка смотрел на беспомощную согнутую спину. Так захотелось, чтобы не ушел, остался отец той, о которой болело сердце. Спел бы песню о дочери, назло ему, Алёшке. Они бы напились вместе и поплакали бы о том, что случилось. Он женится без любви, а к нему не приехала дочь. Единственный человек, который мог бы согреть его оставшиеся дни. Алёшка стиснул зубы. Много дней и лет пройдет, а глаза, полные неупавших слез, будут напоминанием об этой ночи. От выпитого кружилась голова, и кровь блеска шумела в ушах. Откинувшись назад на подушке, Алёшка лежал, не понимая, как дальше быть и что делать. Алешка не чувствовал в себе жалости к девушке, застывшей в извечной позе ненецкой женщины, безучастной к случившемуся. Будто уже прожили они длинную, тяжелую в нелюбви жизнь. Оба устали, измучились, и под конец горьких, никаким раскаянием непоправимых дней его жена, сидя у огня, никогда не гревшего ее душу, зарывает в золу тоску и нелюбовь к нему.
2: Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно, трезво, главное, без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох. Что сделали люди стойбища, самые близкие на всей земле? Ближе их нет. Ни одну зиму, ни одну голодную весну вместе прожили, выдюжили, и, конечно, ни одной, ни два горя. Смерть отца помогли пережить. И от того, что женился без любви, солнце завтра утром не откажется подняться на небо. Нужно понять и их правду.
0: Месяц назад за утренним чаем мать сказала необычно, не по-женски твердо.
1: Сын, я постарела. Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину. Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кривыми. Умела бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может, все это, с ней жить можно. И потом, ты сам знаешь, ты зря ждешь дочь старика Петко. Такие не возвращаются обратно.
0: Сын предчувствовал ее слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И все равно даже матери нельзя показать, что очень больно. Мало ли о чем говорят женщины. Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от нее нет лекарств, кроме смерти.
2: Не приедет. Сам это знаю давно, прежде чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Ил, не прошло не 7 дней, а 7 долгих лет. И 7 надежд, самых светлых, чистых, умерло во мне. А весной 7 надежд оживали. Приходила осень. На деревьях и кустах желтели старостью листья, и затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой. Все верилось, что придет такая осень, и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратится та, что взяла и не вернула сердце. А тут, говорят, жениться. Найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке, и руки, и ноги не слишком кривые.
0: Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно над огнем. Жизнь научила ее, когда нужно быть мужчиной. Муж умер, но не унес с собой голодных детей, и огонь не потух в тот час, когда не стало главного хозяина. Еще осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьем не подстрелишь. Давать жизни течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег.
1: В 26 лет, сын, не мужчина, хотя под носом давно почернела. Мужская забота войдет ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька, и из нее время от времени будет раздаваться требовательный крик «Ия! Ия!». Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети, вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счет. Сердце человека глупо.
0: Старая женщина, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. принятое решение правильное и единственное, давало ей право смотреть в глаза великому повелителю человеческих судеб, каким в ее сознании всегда был и оставался огонь. Нынче скоредничают люди около огней, варят над ним сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить непогоду жизни своего стола, а старые ненцы еще совсем недавно говорили: «Не можешь несчастного согреть огнем, куска мяса нет, табак кончился, не понюшки малы, не казни себя. У тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости».
3: Когда ребенок вставал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, его учили признавать и понимать эти заповеди. А чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. А жизнь не охота, и в ней повадки зверя ни к чему.
0: Долго не мог уснуть Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа.
3: «Не нужно быть мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной птичьей болезнью? Крылья есть, а перенья целые, а летать не могут. Берет сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмет, сразу отберешь. Кажется, вместо дерева он возьмет и оттяпает себе обе ноги».

0: Алёшка вспоминал, как упорно следовали старики своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда.
1: Не вчера родился этот закон, и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперед. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натыкаясь на дорожные камни и валуны, должна двигаться вперед. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж, люди стойбища поступили мудро. А что должен делать я? За спиной сородичей прожитая жизнь, а у меня ничего. Одна дурь. Запутался. Словно лиса в своих же следах и попал в круг. Не перепрыгнуть. Не выскочить. Куда прыгать? Зачем?
0: Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо ее спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила.
2: Встань, я сделаю вам постель.
1: Постель? Ах, да. Постель. Тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель как постель. Камней не чувствуется, и гвоздей, торчащих вверх, острием не видно. Что ее особо делать? Куда себя девать? Покорно стоять и ждать, когда мать закончит стелить постель. Могилу любви. Дожидаться, захлебнуться в отчаянии. Сейчас же немедленно всем доказать, что нет, нет и нет. Не загнать силой в постель. Я только сейчас понял, как необъяснимо дорога мне несуразная любовь к далекой женщине. И мать, как ее сердце не сочувствует. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, я сумею защитить себя и свое чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать и рассуждать о любви и верности. А как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину? Верно. Жизнь могучая и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу и в постели, и в жизни ту женщину, которую хочу сам. Хочу и люблю.
0: Едва сдерживая себя, Алёшка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки ее остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять лицо и душу сына.
2: Много в жизни ночей. А эта ночь одна. Птица пролетает на родное озеро, жмется теплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнездышко. А гнездо любви, как мрачно и непрочно делают их люди, торопливо, жадно, порой постыдно, не заботясь о любви, мол, вытерпит, живуча. Но нет... Любовь бежит, забирая свою прекрасную душу и оставляет тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнездо любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие теплые перышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовет для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагара. Кочку полохматит, ямку в ней наскоро потопчет. Вот и все гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнес ее нехитрое жилье, если муж гагара клюет ее в злобе, если хищник разроет незащищенную хитростью кочку. Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына, Пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нем. Злой ветер зависти не развеет, падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюет. Чтоб не плакал сын одинокой Гагарой, когда наступит осень жизни.
0: Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы, женщина уложила ее, слегка прикрыв одеялом, ее накроет сам мужчина, опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой. «Теперь надо ждать сына». В ожидании она подсела к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь. Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух, и только среди угольев не уснул глазок огня. Откуда-то из-под серой кучи золы высветился тонкий, как надежда старой женщины, лучик.

0: стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом, Алешка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может, да и куда. Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил из чума, так и понесся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алешке тоже обидно нелепой.
1: Как родился, пошел, куда ноги понесли, глаза посмотрели и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье? Оно как лиса. Только увидишь, не успеешь за ружье схватиться, а его уже и хвост мелькнул за ближайшим кустом. А пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе, издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой упряжке. Себя обманешь, оленей загонишь. И эту немудреную истину почему не понял раньше? Потерял. Не догнал свою лису. А ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотела жизнь прожить. Она глазами пообещала. Словно лиса хвостом поманила. Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка от женщины, убежал ли от себя? За что ухватиться в жизни? Как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно. И не нужно бежать куда-то. Счастье, лиса — хитрый зверь. Не всякий умелый охотник его ловит. Ни в капкан, ни пулей. Но живут же все-таки. Дни идут, и никто не стонет от боли, как я. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди. Может, они в самом деле знают такое, чего не знаю я.
2: А что, если поверить опять? Поверить? Как не раз уже делал. Поверить, что все хорошо и умно на земле, а значит и в жизни. Сколько лет верил, тихонько, никому не доверяясь. Оживал и был счастлив своей верой. Но почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь? Нет цветка без корня, и не может чувство умереть за один вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать, как привезли женщину, так и отвезите ее обратно. Никто не тронул ее, цела и невредима. У меня своя мудрость и свой Бог. Любовь.

0: Пэтка не ожидал, что свадьба молодого соседа так взволнует его. Словно сова в ожидании неосторожной мыши, просидел он на своей постели до самого утра, понюхивая понюшку за понюшкой, изо всей силы старался подавить себе нехорошую обиду. Не люди, а ветер жизни снес с лица земли его чум. Обида, червь в душу заползает, а обратно не выползет. 7 лет прошло, и каждый день этих долгих 7 лет лишь добавил седины и боли. Ночью, тихо, без жалобы и даже, может быть, без мучительной боли, умерла его собака. Утром, еще в темноте, нашарив рядом с собой тело собаки, старик весь помертвел, и долго сердце его не могло понять и принять этой смерти. Уходили из жизни останки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стало обузы для себя и людей. Жизнь прожита. Уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей. Смерть наклонится над ним, как мать над ребенком. И эти мысли поглотили в нем обиду. Он не прав. Нельзя, съевши похлебку, лезть ложкой в чужой котел.
1: Почему не спишь? Так и сидел, не уснул.
2: Умру, тогда сон пригодится. Я думал.
1: Но ведь ты жив. Посмотри, небо живое, голубое, слышишь? Везде жизнь.
2: Это не наша жизнь. Ты помнишь старого Тахану? Он жил один в своем маленьком чумике. Старость, говорил он, только тогда жизнь, когда тебя любят дети. А если нет, старость — гроб, которому в торопях забыли крышку прибить.
1: Страшные слова ты говоришь.
2: Я жалею, что их не слышит моя дочь. А грудь земли так широка, и не моими гнилыми ногами ее мерить, а то бы сам пошел к ней. Ты знаешь, о чем плачет Гагара?
1: Нет.
2: Гагара плачет о былом. Но когда она среди ясного дня начинает выть на берегу, то раздражает людей своим унылым страшным плачем.

0: Велика у радости сила. Проснувшись поутру, женщина улыбнулась, быстро разожгла огонь, хотелось тепла, и чем больше, тем лучше. Пока молодая сноха убирала постель, она заварила чайник, протерла чистой тряпкой чашки, нарезала соленой рыбы. Все делала быстро, сноровисто и просто. Сегодня особое утро. Детям нужен праздник. И слово. Ее матери слово. Она сама поставила столик, расставила чашки, наполнив их, села. Дождавшись, когда сын возьмет в руки блюдце с чаем, она от волнения поправила огонь, хотя он в этом не нуждался, но уж так заведено между ними. Кто поможет ей в трудном слове, как не он? Перед святым его лицом и говорить легче.
1: «Дети, дети, теперь вам жить». Чум хороший еще, на нюках больших дыр нет, а маленькие, они чуму нужны, в них смотрит солнце. Сын, твои братья разошлись, как заячьи дети, чум им не нужен. Он твой, хороший чум, крепкий, отец его ставил. Ты, сноха, помни, муж придет с охоты, в чуме у тебя должно быть тепло. Муж придет без добычи, в чуме обязательно должно быть тепло.
0: Молодые сидели, опустив головы, почти забыв о чае и еде. Слова проходили не только мимо ушей, но и мимо сознания. Уходили, как осенние листья, уносимые течением. Они не трогали их душ. Оба думали о прошедшей ночи, пустой для обоих. Мне не было не только любви, простой жалости друг к другу. А старая женщина смотрела на случившееся из мира, где ценности уже определены, когда человеку ясно, что жизнь было бы правильнее начинать не сначала, а с конца.
1: Оленей кормильцев вам хватит. Не очень их много, но и немало. Мы с отцом начинали жить, у нас был один передовой на двоих. Но свой чум мы и тогда перевозили сами. Нужно самому себе быть головой. Очень важно нести свой огонь вперед. Отец всегда этим гордился. Его гордость я тебе передаю.
2: Ты говоришь, мать, так, будто сама умираешь.
0: Мать не заметила его вздоха. Она вспомнила ночь, когда, не дождавшись сына, испуганная, растерянная, отошла от погасшего уже огня, прилегла на свою постель и не смогла уснуть.
1: 26-летний сын не хочет жениться. Разве так бывало раньше? Люди хватались за жизнь, любую, голодную, бедную, лишь бы жить. Не боялись любой работы. А теперешние дети...
0: Алёшка вернулся под самое утро. Не открывая глаз, не подглядывая за ним, она почувствовала, что он пришел еще злее, чем ушел. Не скрываясь, прошел на свою постель и как был одет, так и упал. Сапог не скинул и полог не опустил. Нет, не хозяин это, не мужчина. Это играющий человек. Таких всегда боялись немцы. Но это ее сын. В навязанной им игре она, мать, должна быть сильней. Вот почему она не заметила его вздоха и продолжала уже к снохе.
1: «Девочка, ты мне теперь дочь. Одевай мужа сама. Руки у тебя хорошие, я это вижу. Ты из тех женщин, которые берут работу один раз, а не два и не три. И еще скажу. Не пытайся смотреть дальше мужа. Жизнь длинная, кочевье, и дорогу в ней всегда выбирает мужчина.
0: Алёшка откинулся назад и, прикрыв веками неспокойные глаза, ждал, когда мать кончит говорить и уберет стол. Перешагнуть же через отцовский стол он не решился.
2: Если жизнь кочевье, то что же любовь? И почему болит душа любовью? Почему тоскливо? Всегда тоскливо. Днем, ночью, утром. Почему мне нужна только та женщина? Что она лучше этой? Слаще? Нет. Нет.

0: Быстро убрав со стола остывший суп и посуду, желая остаться как можно скорее одна, женщина попросила сноху пособирать в лесу валежник, и когда шаги детей смолкли, растерянно остановилась посреди чума, чувствуя, что должна что-то сделать сейчас. Кто поможет? Женщина посмотрела на огонь, чувствуя, что он сохранил силу и святость. Нужен разговор с огнем. Может, рановато, вроде еще и не время. Ей всегда хотелось подготовиться, настроить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом великого огня. Не растерянным ребенком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к огню, слово души, первое и последнее, и оно дается лишь раз в жизни, как рождение и как смерть. И не всякий решается со словом, как не всякий торопится со смертью. Огонь не человек, которому можно признаться в грехе, он простит, можно обмануть и поверить, можно похвалить и в ответ услышать льстивый смех. Торопливый разговор с огнем может обернуться горем, а может и счастьем. Женщина шагнула к огню, и ноги у нее подкосились. Но теперь отойти, не обратившись, означало пренебрежение и неверие. Тревожным взглядом окинула она огневище, жив ли где уголек. Развести огонь для разговора — это не разбудить его для того, чтобы чаю вскипятить. Отделив из серой золы уголек, притаенно вспыхивающий с одного боку, она оставила его в середке, словно живое, горящее сердце, и осторожно подтолкнула к нему два звонких уголька. И они все трое, коснувшись друг друга, мгновенно занялись голубеньким пламенем. Несмелая, чистая улыбка тронула губы женщины. Неужели примет?
1: Со словом пришла. Последний раз я разожгла тебя. Последний раз мои руки коснулись твоего тела, а глаза искали взгляда. Я не уроню слезы на лицо твое, не пожалуюсь и не прокляну. Руки другой женщины будут беречь тебя. Вот почему я тут. Но не только поэтому. Я преклоняюсь перед тобой. Когда со стороны нетающих льдов придет великий холод, чтобы испытать сына моего, не покинь его. Когда дурной человек сядет за стол сына моего и, насытившись, сплюнет в лицо тебе, умоляю, не перенеси свой гнев на сына моего. Когда жестокий холод жизни превратит в лед сердце сына моего, не пожалей силы своей. Растопи тот лед. Если сын мой, обезумев, наступит на сердце твое, прости его. Когда сын моего сына подсядет к тебе, прими его.
0: Поленья прогорели, он, огонь, все горел, и было странно видеть пламя без корня, но сила его и воля его. Благодарно улыбнулась чуду женщина, и радость, заполнив ее, билась в каждом толчке крови. Ее слово было принято, не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в великую душу огня принято. И тогда, смяв дрожащую на губах улыбку, она подняла опущенную голову и, твердея голосом, сказала жестко:
1: если сын мой пожелает смерти тебе, сожги его.

0: До сегодняшнего утра Пэтка был спокоен за свою старость. Знал, у него есть угол, не на улице спал. Был огонь, хотя и чужой, но щедрый на тепло. Нужно только дожить до смерти тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о себе и о своем горе. Но сегодня он ничего не мог поделать с собой. Пришло стадо, но не принесло ни капли утешения. Пэтка не поднялся с нарт, как бывало, не походил с арканом, как бы выбирая оленей на упряжку. Когда Алешка и Вану уехали по своим делам, он сел на нарту и просидел полдня, не решаясь зайти в чум и попить чаю. Быстро вечерело, и становилось все тревожнее, казалось, не только люди, а все живое отрекается от него.
1: Старик, некому обшивать, кормить, оленей почти не могу. Меня нужно выбросить, как сломанный хорей. Нет моего чума.
0: Он понял, что нужно встать и оплакать свой чум, как подобает человеку, как испокон веку оплакивали ненцы самое дорогое. Он должен сначала это сделать, а потом уж думать, что ждать от людей, палку или милость. Пока же нужно проститься с прошлым, а также с женой и дочкой. Наши умершие мертвы лишь для чужих, а для нас они живы. Но пришел час расстаться с ними, им простить, и чтоб его простили. Руки и сами собой потянулись к поясу. Холодный металл обжег пальцы, но еще больше обжег душу. Не снял, носил еще. Мужчина в горе, не снявший пояс, еще надеется на жизнь. Но хватит. Сняв с себя пояс, он аккуратно положил его на нарты, теперь не носить его никогда, спине не выпрямиться гордо, ощущая себя в приятных тисках, голове не подняться. Сильно забилось сердце, и в груди стало тесно. Тяжелый пояс устало звякнул цепями, будто вздохнул. Все. Нет того мужчины, что носил этот пояс. Ничья рука не потянется за ним по утрам, и когда он умрет, его положат рядом. Долго неподвижно стоял Пэтка, отныне имя ему старик, и другого не полагается. Имя, данное ему для жизни, умерло. Хотя еще рановато идти под защиту и тень этого имени, но жизнь сама сделала так. Видимо, ей нужно, чтобы мужчины раньше времени снимали пояса, отрекались от себя и становились стариками. Теперь все. Он простился совсем, а заодно и с надеждой, странной, необъяснимой. Вдруг что-то случится светлое, важное, и он поставит свой чум, и новые корни крепко свяжут его с землей и жизнью. Нет, разорванные, искалеченные корни не заживают. Теперь он знал это точно. Надев рукава малицы, старик снова сел на нарту. Сам себя он понял, и место, и имя себе определил. Подогнув под себя пол негреющей малицы, пошел старик в странную дорогу, в прошлое, чтоб судить себя.
1: Писа в ту зиму почти не было. Вернее, он не брал приманку, был сыт своей охотой. Из добычи не всякий мужчина возвращался домой, разве что самые опытные, и то потому, что давно были хитрее самого хитрого зверя. На пологом подъеме справа вынырнул след нарты, чуть припорошенный поземкой, но следы четырех оленей виднелись отчетливо. Передовой шел неровно, видимо, капризничал, чувствуя не очень твердую руку. Читать ту дорогу было смешно и немного обидно, и догадаться, чья она, несложно. Ехал молодой сосед Алеша. Где-то недалеко в глубине речки стояли его капканы. Время охоты кончилось, а он еще ни разу не принес чум добычи. Обходили песцы его ловушки. Впрочем, они обходили капканы ни одного Алешки. Никто не мог похвалиться хорошей охотой, а значит, и сытной зимой. Но было жаль парня, ведь охота для мужчины и радость, и хлеб. Оказалось, что и у следующего капкана хитрый писец постоял, подумал и ушел. Я остановил нарту. Почему должны обходить писцы капканы сироты? Парень не стал дожидаться, лежа в постели, когда удача сама заползет к нему в чум. Не раз видел, как прятал глаза сосед и заслонял спиной передок нарты. Так нельзя. Есть ли глаза и сердце у удачи? Как помочь? Ни много ни мало, а я два писца вез домой. Одного из них взял за хвост, прихватил Янгапч и зашагал к капкану Алеши. Отец учил законам и навыкам охоты. Особо и не учил, лишь возил с собой, как только мог сын крепкими ручонками ухватиться за отцовский пояс, чтобы не упасть. К очень большой удаче отец относился подозрительно, хмурился, укладывая песов на нарту, и всегда кому-то укоризненно говорил: «Немцу больше живота не нужно, нявы». Кто был этот нявы? Я не понимал тогда, но с возрастом тоже не любил дурную удачу во всем, не только в охоте. Давние времена, когда охотник ступал на путь борьбы с великой природой, заключая с ней уговор, обещал не убивать больше, чем нужно. И родилось слово «молитва». Теперь не всякий охотник ее знает. Позабылась она. Только известно, что ее не выкрикивают торжествующим захлебом, не ворном выкрикивают, не душным шепотом вышептывают, а душой говорят. И не со страхом, не с подобострастием, не помахиванием хвоста, ибо душа не хвост, ею не помашешь, как бы иногда не хотел. И всякий помнил и помнит, что охота не убийство и не игра в прятки со зверем и со своей совестью, а борьба, честная борьба на равных. Съест писец приманку, не оставит в пасти капкана и шерстинки своей, слава его хитрости, и не посылай ему, охотник, вслед проклятья. Испокон веку не любили немцы охотников-стрельцов. Кто хил руками и ногами, духом нищ, тот убивает зверя выстрелом, не догнав его, не обхитрив, не заслужив над ним своей радости. Такому руки не подавали, за стол не сажали, вслед плевали. Волк большим уважением пользовался, чем такой убивец. После зим было много. Удача не обходила сироту. Но до сих пор помнится лицо Алешки, когда тот на третий или четвертый день остановил свою упряжку около моего чума, как силился скрыть улыбку и не мог. Это было давно.

0: Вану ехал в поселок. Он уже два раза останавливался, но не мог долго стоять и снова гнал упряжку. Оленей и не нужно было погонять, они бежали сами легко и грациозно. У всякого мужчины есть упряжка, составляющая его гордость, радость. То, что не боязно запрячь в любую дорогу, и в длинную, и короткую, не стыдно показать на людей. Наблюдая за своей любимой упряжкой, Вану иногда начинал думать, что олени понимают друг друга не хуже, чем люди, что их бег не просто движение, а таинственный, волнующий танец. Не он погоняющий управляет, для них нет человека, а есть они, неподвластные хорею, непослушной руке, охваченные удивительным восторгом, сознанием своей неповторимой красоты. Погонять, а тем более касаться хореем их чистой шерсти, было стыдно, неловко.
1: Лучшую упряжку запряг, а нарта пуста. Везу не мешок песцов, не заячьи шкурки,

0: Ну, вез в поселок слово, вез второй раз за свою жизнь. Он собирался написать письмо дочери друга.
1: Нужно так написать, чтобы каким бы человеком ни стала дочь старика приехала, она должна приехать. Самому письмо не по силам. Тут нужно, чтобы от слова все загорелось внутри, обожгло.
0: Опустив голову на грудь, не замечая летящего навстречу из-под копыт оленей снега, Вано чувствовал себя беспомощным.
1: Только дочь нужна старику. Ни я, ни другие сородичи. Остаться без стола. Можно жить без ноги, без руки, без чего-то другого. Но нет тяжелее горя, чем стать в жизни человеком без стола. Если говорить правду, то такой несчастный мало чем отличается от собаки, живущей в ожидании косточки, которую хозяйка может бросить, а может и позабыть. И стол жизни должен подаваться рукой и душой доброй, и только тогда хлеб с него будет едой, а не камнем. Такое слово надо послать дочери Петко. Но как сказать его? Одна надежда на совет. Когда у человека беда, человек едет в совет. Песец не ловится, и семье нечем продержаться до весны. Тоже нужен совет.
0: Такая любовная вера во всемогущество и доброту совета берет начало со времен войны. Советская власть с ее сущностью вошла перед немцами в форме сельского совета. Первая помощь, какой бы она ни была, шла из совета. Доброе слово утешения, единственную магическую буханку хлеба, одного оленя, худого, еле стоящего на ногах, но все же оленя, все мог дать добрый совет. Защитить от ярого голода, отвести беду, если ничем нельзя помочь, внимательно выслушать. На все это был готов совет. И хотя давно прошли те времена, и теперь в поселке советы менялись почти ежегодно, как прохудившиеся рукавицы на малице, все же былая слава их жила в глубине людских дум, и Вано именно поэтому и ехал. Скованный своими мыслями, Вано не замечал, что вслед ему за нартой пристроилась еще одна. Вано удивленно оглянулся и совсем уж удивился, узнав и оленей, и сидящего на нарте. Молодой сосед не отвел взгляд, хотя Вано видел, каких усилий ему это стоило. Что ж, по-мужски. Мужчина, отводящий взгляд, всегда похож на зверя, который не знаешь, как себя поведет. Но куда он едет? Ну, куда едет, ясно. Одна в поселок дорога. Утром, когда встретились в загоне для оленей и заметив, что Алешка связывает вместе четырех белых быков, Вано не задал вопроса, в какую дорогу он собрался. Четыре белых оленей, непростые олени, таких не запрягают на охоту и тем более по дрова. На таких оленях, как четыре белых быка, о-хо-хо, ехать можно только за счастьем. Таких оленей не рука запрягает у мужчины, а душа. Жил колхоз «Красный Север» своими трудами, как одна большая ненецкая семья. И совет был под стать колхозу. Не пришлая залетная птица, как теперь, которая не знает, как толкового гнезда свить не только людям, а и себе, а свой, коренной, из своей же грязи. Жизнь совета и всей тундры начиналась с раннего утра, когда старый совет, выпив чашки две чая, а иногда чего и греха-то ить рюмочку, выходил на крыльцо своего дома и, поглядев направо, убедившись, что люди встают, из чумов вьется дымок, готовится к работе, поглядев налево и увидев то же самое, крякал три раза, прочищая горло, и только после этого говорил с гордостью: «Крепка». советская власть.

0: Старый совет Ванька, так называли его немцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, в те годы была крепка верой людей в нее. Но пришло другое время, и решил умный человек в час, когда ему делать было нечего, что людишки зря там в своем колхозе сильно шевелятся, и не прав старый совет Ванька, крякая свою знаменитую фразу по утрам на всю тундру, смущая народ, не крепка советская власть, если ее силой и помощью может пользоваться любой ненчишка в дырявой мальчонке. Власть, как горная вершина, чем выше, тем больше страха перед ней, и тем больше кружится голова от ее недоступности. И поэтому погнали, а то и частично убили коров, лошадей, убрали звероферму, ибо песцы своим криком по утрам мешали людям спать. Небольшие колхозные стада угнали где-то там, далеко от родных мест, согнали вместе в огромные, как тучи, стада, и они стали грозой для своих же истинных хозяев. Все пропало, будто ничего и не было. Постепенно пустая звероферма, дом для коров и лошадей, сгнила, упала и, наконец, сравнялась с землей. Совет Ванька уже не крякал по утрам на крыльце, ибо народ перестал шевелиться и направо, и налево. Чумишки, ютившиеся около поселка, как грибы в тени высокого дерева, постепенно стали расползаться, обиженные, ошеломленные, оставшиеся опять одни на такой большой, но иногда жесткой, хоть и своей, родной земле. Но на этот раз Вано остановил нарту около длинного, как сарай дома, где жил теперешний совет. Не русский даже, неизвестно, где и кем выкопанный. Он был из какой-то жаркой земли, и тут постоянно мерз, и поэтому подогревал себя каждый день из бутылки, содержимое которой по градусу соответствовало температуре его родной земли. К концу дня он сильно перегревался и падал, где стоял. Чаще всего он падал на свою кровать. Вану остановился тут не случайно. В глубине души он все-таки был уверен, что советом не поставят пустого человека. Ведь совет какая ни есть, а голова над всей землей голова. Подъезжая к поселку, он решил письмо не писать сам. Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать Гагарой. Но сейчас плач Гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои новые слова, новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далекой женщине нужно обратиться на таком языке. Алешке он не стал ничего объяснять и молча поднялся на крыльцо. Вышла жена совета, белоглазая женщина с опухшими веками, и закрыла за собой дверь.
1: «Ну чего стучите? Чего?»
2: «Нужен совет».
1: «Он спит».
2: «Как спит? Солнце-то высоко еще».
1: «А что, и спать нельзя, если солнце высоко? Он спит, идите! Идите, идите!»
0: Алешка уже понял, что если они и зайдут, то толку не будет. Советская власть, видимо, уже пьяна и не сможет связать вместе и двух слов. Вану устало опустился на крыльцо, задумался. Не написать, выходит, письма. Такого письма, которое он сердцем писал всю дорогу. Не вернуть дочери другу.
2: «Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в устах людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилело слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить сильно, с уважением, радостью. Человеческое слово потеряло кровь свою. И это беда, невидимая, как болезнь. Как быть теперь? Не заплачешь в письме Гагарой, олененком, потерявшим мать, не заавкаешь? Какими новыми словами объяснить дочери горе отца? Словами ее времени. Где и какие эти слова? А ведь солнце не изменилось. Всякого греет, и того, у кого дыра намалится, и того, кто и без него тепло богато одет. Почему у людей все перекосилось, черное стало белым? Почему дочери надо говорить, что отец одинок, и по утрам ему нужно ставить стол, свой стол, не чужой, и на нем худо-бедно свой кусок хлеба.
0: Забывшись, Вану долго сидел на крыльце. Необычное тяжелое чувство ворочалось в нем, и когда оно улеглось, старый немец стал догадываться, что нужно делать ему, всем им. Вану поднялся с крыльца и пошел к нарте. Шагал он твердо, немалый ребенок, чтобы нога путалась о ногу, еще не пень гнилой, чтобы от удара рассыпаться на мелкую труху. Алешка же нерешительно шел за ним. Мысли о любви еще горели в нем неостывшими угольями, и то, о чем он думал всю дорогу, было настолько живым, настолько возможным, что он остановился и замер на месте.
3: «Все те слова, что не сказал ночью этой женщине, надо сказать той, чтобы они прожгли бумагу так же, как жгут сейчас душу. Слова любви не должны умереть. Если в жизни нашей будут умирать такие слова, то как же тогда жить?»
0: В поселок ехали, не замечая, что дорога длинна. А теперь она показалась Алешке досадно долгой, особенно на ровных местах, где глазу и мыслям не на чем зацепиться.
3: «Как вести себя? Сейчас приеду. На лай собак выглянет жена. Как только зайду, она кинется сначала к огню, подживит его, потом так же быстро кинется к столу и поставит его передо мной. Нальет чаю, сядет покорно и будет ждать, пока я выпью одну чашку. Тут же нальет другую, а я, как зверь, попавший в западню, буду метаться душой и прятать взгляд. А потом придет ночь. Надо будет поблагодарить женщину за чашку чая, за огонь, который она разожгла утром, подала кисы и сделала постель. А любовь, где она будет в это время? Рядом? Между нами? Или она постоит на улице, пока я тут управляюсь? Если все так просто, зачем эти хитрости? Любовь, счастье, верность, опустошающие душу страдания. Зачем?»
0: Превозмогая себя, не доходя нескольких шагов до чума, Алеша остановился и вдруг до дрожи во всем теле почувствовал, что боится. Боится матери и ее слов, сказанных утром. Боится какой-то жестокой правды, помогавшей матери сохранить это немудреное жилище, глядящее сейчас на него с немым и ласковым укором. Из многих бед выжили мать и чум, не дав погаснуть огню, его, в сущности, огню.

0: Когда тяжело у немца на душе, он всегда смотрит в глаза своему огню. Так и сделал Вану. Два ярких отблеска отразились в его глазах.
1: Когда умерла женщина Ламдо, мы вместе разобрали и убрали с лица земли третий чум нашего стойбища. С тех пор по утрам лишь два дымка поднимаются к небу.
2: Твое слово правда. Мы смогли убрать чум. Для этого силы рукам нашим хватило. А вот поставить обратно...
1: Не вы сняли мой чум. Убитое дерево не поднимешь. Оно умирает с корнями.
3: Корни умирают, это правда. Но в землю рядом ложится семя.
1: Я снял пояс и бросил на землю имя свое. Человек без имени и огня — камень. А камень не имеет семени. У меня нет дочери. Я человек, живущий на нарте времени.
0: Одиночество жестоко. Одиночество старого человека — трагедия времени, его язва. Вся боль, что накопилась в старике в бессонные ночи на постели, похожей на лежанку собаки, выразила сейчас в этих жестких словах. В словах, которые были проклятием дочери, оставившей отца, проклятие сердцу, не умевшему любить, человеку, не научившему чтить и уважать заповедь «Чти отца и матерь свою». Проклятие времени, породившему в своем чреве человека существо немое, глухое, уродливое. Такого слова не знала земля ненцев. Рожали и растили детей, если они жили не так, как хотелось бы, наставляли. Дочерей отдавали в другие земли, сыновей отделяли, и они жили своей головой. Но никто и никогда не отказывался от своей крови и плоти. Прощали дети отцам, отцы детям короткие незлые обиды, пьяные выходки, даже драки, и снова жили вместе. Вану растерялся до немоты. Он ожидал от старого друга всего, но не этого страшного слова. И даже то, что Петка снял пояс, а мужчина, снявший пояс, отказывается этим самым от всякого вмешательства в жизнь, его не столь поразило. Но человек, отказавшийся от имени... Мало того, Петка отказался от крови своей.
3: Что это? Что случилось на земле? Почему еще сильные мужчины раньше времени снимают с себя пояса, знаки мужского достоинства и чести? Пока рука может держать хорей, управлять передовым, а глаза не потеряли зоркости, ноги не подгибались под телом, и он в состоянии наполнить котел, никогда мужчина не уходил от жизни. А сейчас то и дело. Этот снял пояс и подвязывается, чем попало. Уже сидит в чуме, и про него говорят «севший». Хотя еще рано. Не время ослаблять узду жизни и уходить в темные углы, где место только детям да старухам.
0: Так думал Вану, постепенно приходя в себя. Но слова упрека не сорвались с его губ. Этому человеку он не мог сказать их.

0: Прошло несколько дней со свадьбы, а кажется, прожит год, полный непогоды, неудач и тяжелых раздумий. Алешка теперь не птенец, а злой обиженный стервятник. Подобно хищной птице, распустив когти самолюбие, упирается в глухую стену жизни, и никто не поймет, как болит душа. По ночам ему снится Илны, ее заманчивая улыбка, и он владеет ею, своей женщиной, владеет сильно и страстно, так что сладко болит тело. Понимая, что это не явь, а сон, Алешка сжимается от тоски. Тоска — это черный волосатый паук. Прикосновение его щупальцев наполняет душу ядом. Алешка как-то даже подумал, что пройдет, наверное, долгая жизнь, а жена пролежит, словно светлый камень, вот так неподвижно, почти не дыша, не выпрашивая у него ласки ни одним движением. Каждый раз Алешка инстинктивно подтыкал под себя край мехового одеяла, хотя понимал, в этом нет нужды. Девушка знала одно. Душа мужчины, его мысли и желания не подвластны никому. Он в ответе за все, его слова и воля – закон. Только мужчина может быть хозяином большой жизни, на то ему даны силы и ум, а женщина – хозяйка очага, и в небе орел и вороны не летают рядом, у каждой птицы своя высота полета, и даже если всю жизнь не тронет ее, она обязана быть рядом. Каждый спал в своем мире. Есть воспоминания, которые нужно убивать, как убивают звери, или лечить, как лечат болезнь. Но Алёшка когда-то не сделал ни того, ни другого. В лицо из окна дуло, и он, накрывшись суконным гусем, перевернулся на другой бок и сначала опешил.
1: Из-под одеяла прямо смотрели глаза. Сразу узнал их. И почему-то очень захотелось встать и уйти. Сильно, резко встать и уйти. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва. Тянет вниз, но знаешь, надо отойти, уйти иначе. Если бы ушел тогда, не был бы сейчас болен. Как пристыл. Руки, ноги сделались чужими, а голова до звона пустой. И пока боролся с собой, Ил не смотрела и улыбалась. Это была уже не та, которая звала за собой. Просто звала. Незнакомая. Зовущая, лукавая, почему-то не нравящаяся улыбка не сходила с ее губ. Не улыбнулся в ответ. Смотрел серьезно. И это, видимо, насторожило ее. Она отодвинулась, как от сильного огня, тепло которого начинает не греть, а печь. Сам не мог понять себя. Было обидно. Днем хотел, сильно хотел сесть рядом с ней и что-то говорить, хорошее, ласковое. Только ей понятно, а сейчас... Ночью. Стыдно не было. Но почему? Почему больно и обидно? От чего? Илня закрыла глаза, но ресницы ее дрожали. Затаив дыхание, смотрел на ее милое лицо. А непонятная обида не проходила. И опять не понравилось, что она закрыла глаза и что ресницы ее дрожали. Хотелось понять и себя, и ее. Ясно сознавал, что завтра этого уже не будет. И послезавтра, и никогда. Да, никогда! Хотел, чтобы это было всегда. На всю жизнь. И днем, и утром, и ночью. Не так, как сейчас, а навсегда. Крепко. И чтоб не было у ней этой улыбки, когда она, как женщина, знает, что может быть что-то, но не будет. От этого и зовет своей хитрой улыбкой, глазами, которые при этом можно закрыть. Зовет на игру. Любовную игру. А это и есть обман. Не хотел этой игры. Не вороватым шепотком о любви говорят. Губы и тело любимой. тайна для мужчины, а не ночь, которую руки погрел. Даже пальцем не пошевелил. Ждал от нее ответа. Она должна почувствовать это. И когда Ил не открыла глаза, знал, что правильно ее понял. Именно поиграть ей хотелось. И той игрой, которая не обязывает ни к чему и не требует от игроков ни ума, ни души. Спи. Я покараулю твой сон.

У любви своя логика и свои законы, отличные от законов жизни. Законы любви не каждому под силу, но есть молодости часы, минуты, мгновения, когда любовь становится властительницей души. Есть цветы, самая пора цветения длится час, минуту, а потом на лепестках его видны уже морщинки и вмятины. Это правда, и не будет молод больше цветок. В хороший день под лучами солнца воспрянет, засияет, но так прекрасно молод, он уже не будет. Илне молча, не отрывая глаз, смотрела на парня. Ей уже не было обидно, что он не протянул к ней рук. Но вместе с тем по глазам его она видела, он любит. И теперь больше, чем раньше. А за что? Почему? Они не спали всю ночь, волнуясь, загораясь желанием, любуясь друг другом, но не решаясь сцепить рук, будто между ними стоял невидимый барьер, они не могли ни уснуть, ни расстаться. И чудесная сладкая дрожь била обоих, и порушить ее не было физических сил ни у него, ни у ней. Для любви самая длинная ночь коротка, как вздох. Окно засветлело, и этот тусклый свет отрезвил их, и в обоих всколыхнул тревогу. Она пообещала ему себя. В минуту сладкого волнения она завещала ему душу, как вечный дорогой заклад, за которым она придет. Придет, где бы ни была, чем бы ни увлекалась, нигде, ни на каком конце земли ей не будет покоя, потому что жить можно без ноги, без глаз, без руки, но не без души.

Прошло так много лет. Неужели ни тело, ни душа ее, обещавшая себя, не напомнили ей ни разу ту ночь? Ведь та ночь должна мучить ее. Болею же я. Сердце болит непрерывно. Столько лет. Болит не по-мужски. Задыхаясь в немолодой тоске. Ведь она тогда поняла. Хотя я не сказал ни одного слова. Не объяснил свое поведение. Неужели все, чем волнуется человеческое сердце, ложь? Всего лишь дешевенькая ложь, и нельзя верить даже себе в самые искренние минуты жизни.

0: Уже давно начался отел, и маленькие оленята появляются один за другим, как бы торопясь скорее увидеть и понять, ну что же такое белый свет? Любопытства в них столько, что за ними нужен глаз да глаз и обязательно добрая собака. Молодые оленихи, только теленочек встанет на неверные ножки, норовят увести его подальше от стада, не понимают глупые, что не уберечь им ни себя, ни своих малышей без человека и собаки. Старые же, опытные важенки не боятся ни собак, ни пастухов, крепко убеждены, что без человека не жизнь. У кромки леса Алешка заметил тонкую струйку дыма. У костра шевелился старик Петка. Он перебрался жить в стадо, ел и спал здесь, подгонял крошечных оленят, берег их от волков и холодов, согревая у костра. И никто не мог уговорить его вернуться в стойбище. Казалось, и не спал совсем. Прикорнет, как весенняя куропатка, и снова бодр. Его маленькая шустрая собачка делила с ним все невзгоды и скромные радости. Он почти не говорил с людьми, а только работал неустанно, охраняя в сущности чужих оленей, ведь ему одному уже ничего не нужно было.
1: Садись, чаю попей.
2: А ты?
1: Я много раз пил. Посижу, понюхаю табачку и опять пью. Ночь-то длинная.
2: Ты спал?
1: Спал. Все спокойно, проснулся, солнце высоко стоит.
2: Не спал ты, дедушка.
0: До свадьбы они были связаны одной болью и ожиданием, а теперь в его чуме живет не та, которую они оба нетерпеливо ждали. Старик прав, надо молчать. Алешка нанес последний удар, когда перестал ждать. Костер потух, но ни тот, ни другой не оживляли его, понимая, никакой огонь и тепло не вернет им той поры, когда тайно от людей, без всякого слова, они были родны друг другу. А теперь...
3: Я не спал, я теперь часто не сплю. Ни один человек не становится деревом вечности. Придет время, умру и я. Я умру, дочь приедет на мою могилу, передай ей тогда мое слово. Она будет плакать, не жалея ее. Я устал ждать. Ты тоже устал. И правильно сделал, что женился. Скажи, я долго хранил чум, поставленный руками ее матери. Берег вещи, долго был одинок. Но еще дольше верил ей. Два раза на вершину великих гор упадет и растает снег, и моя жизнь кончится. Я проклял дочь, не щади, скажи ей об этом. Усталость и холод живут во мне, и уже давно моя душа, как чум, в котором больше не разжигают огня. Часто, кочуя в горах, мы проезжали мимо одного места, Пасюмб, сердце великих гор. В особый час ступает там нога человека. Лицом к восходу стоят на неприступных скалах хозяева гор, покрытые божественными одеждами, белым ягелем, чистым, как седины. В тени теней, глубоко за спинами великих, я поставил в начале жизни того, кто дорог мне. Я ездил к нему в дни, когда считал, что счастлив. Ты найди его. Он одет в наши земные одежды. Я дам тебе 7 молодых быков голубой шерсти. Запрягай их в путь, о котором я тебе скажу. Первый раз поезжай, когда я умру. Разведи огонь, угости и поговори с ним, как сейчас со мной. В середину жизни поезжай второй раз. Поступь твоя будет тяжелей, поступь прожитых лет. Одежды, которые я надел на него, истлятся, и ты увидишь его белое каменное тело, голое, как при рождении. Разведи огонь и говори с ним. О чем? Это твое дело. В третий раз поедешь, когда у тебя будет седая голова, усталая, как у меня, сердце. Есть черный ягель, ягель печали. Прикосновение к нему холодит руку в самую жаркую пору. Если тело его зарастет этим ягелем, не разжигай огня, он мертв. Значит, мало любви было в моей жизни. Так умирают души.
0: Ясными глазами смотрел старик на Алешку, будто сидел перед ним уже седой, умудренный жизнью старец, которому три раза суждено подняться в сердце великих гор и понять, живет ли после страданий душа.
3: Белый ягель, ягель солнца, он светится даже в самую темную ночь. И если время оденет его в этот ягель, тогда разжигай большой огонь, забей 7 голубых быков. Сыну завещай чтить это место. Не будет сына, завещай людям. В таких местах живут души. Когда ко мне пришло горе, я помню, ты, Алеша, сказал мне: «Отец, пусть твое сердце будет больше неба». А сейчас я говорю тебе: «Сынок, пусть твое сердце будет больше неба, чтобы в нем, кроме гордости, умещалась жалость».

0: Когда чайник вскипел и сноха поставила перед мужем стол, мать перешла на сторону молодых и села на свое прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже.
1: «Сын, посмотри мне в глаза. Ты мужчина, а я женщина. Не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя не женское дело. Но как мать я могу спросить тебя?»
2: «Да, мама».
1: «Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему?»
2: «Я не люблю ее, мама».
1: «Люблю? Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена твоя половина, и ее жизнь половина твоей жизни. Так было всегда».
2: «Ну, мама».
1: «Что, мама? Один раз ты уже дал людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берешь женщину?»
2: «Мама, я не тронул ее. Я сам могу ее обратно увезти к матери и к отцу».
1: «Так, отвезти? Какой ты умный! А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы? Зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты такой умный мог пить чай и есть мясо? Кто? Опять я? А кто будет, скажи мне, рожать детей, чтобы ты не умер под старость лет, как собака? Кто? Я?
2: Мама.
1: Нет, не мать я тебе. Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком на четвереньках убирала за тобой? Хватит. Я хочу в норку старости и оттуда смотреть на детей твоих».
2: «Замолчи, мама».
1: «Не замолчу! Любить? Фу! Для жизни любить не надо. Только собакой быть не нужно. Ты мужчина, жизнь и голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь ее и детей. Она согревает чум и одевает тебя. Так мы жили, так. А ты играешь и ждешь, чтобы я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть? Ты долго молчишь, сын?»
2: «Молчу, потому что думаю».
1: «Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова —

0: С памятного дня все изменилось. Что женщины между собой решили, как поговорили, какие слова нашла мать, но молодая ожила, будто в нее перелили здоровую кипучую кровь. Глаза ее по утрам больше не краснели опухшими веками, не сверкали ночными звездами, а горели ровно, как огонь, который поддерживает в силе и день, и ночь. Вечером она засиживалась за шитьем, мать никогда не торопила ее, не подгоняла, и в белые длинные ночи он до полуночи слышал их тихие голоса. О чем они могли говорить? Иногда Алешке хотелось встать и подслушать. Вечером она делала общую постель, но, придя к нему, вытаскивала из-под подушки ягушку, которую никогда не носила днем, и ложилась под нее, повернувшись в угол. Проснувшись ночью, Алешка, затаив дыхание, слушал, не плачет ли. Нет, она дышала ровно и легко, как дышит человек совершенно крепкий и счастливый. Сначала он злился. Мать и не думала отвозить женщину обратно, хотя он несколько раз грубо намекал на это. Все кончилось тем, что он махнул на них рукой. Мужское ли дело заглядывать в женские души? Сами устанут притворяться. А женщины и не думали притворяться. Они делали тяжелую работу, как две руки, добротно и ладно. Девушка казалась веселой, смешливой, и он часто слышал согласный смех, будто два ручейка текли рядом, сливаясь в речку. Один звонче, другой поглуше, и это вызывало в мужчине сомнение. Так ли он прав, как кажется? Любовь, царица чувств. Мысли о великом чувстве, о крови жизни всечеловеческой приходила к нему все лето, заставляла его задумываться. Сейчас, когда он слушал и не слышал, о чем говорили женщины, сомнения в своей правоте вспыхнули по-новому сильно. Засохнет летом в жару ручей, и смотришь подводные камни, такие красивые под струей прозрачной воды, бледнеют, покрываются серым налетом. Цветы и травы на берегах вянут и морщатся без живого дыхания воды. Какой плесенью покроется душа Алешки года через два, когда все-таки не приедет та, которую он так ждет, и засохнет его ручей любовь. У каждого жилища есть солнце, видимое, и свои кузнечики, невидимые глазу, спрятавшиеся в густой траве бытия, раскрывают они зеленые жадные рты, упиваясь светом и теплом, не умея сами ни светить, ни греть. Еще не зная почему, Алешка вдруг почувствовал себя неуютно. Мелькнувшая мысль о кузнечиках показалась ему подозрительно гадкой по отношению к его собственному чуму, вернее, к самому себе. Две женщины, как два паучка, трудились, сохраняя в чистоте и в теплоте душу жилища, и когда они чуть ли не в две руки с обеих сторон разжигали огонь и ухаживали за ним, ему становилось чего-то стыдно. У человека имя по жизни одно, и плохо, если наряду с родным появится другое, липкое, как печать проказы.
1: Солнце, лис. Ни светить, ни греть не научил себя. Кому было тепло около меня? Матери? Или той, что уехала? Может быть, Ил не забыла обо всем случившемся уже на следующий день, не вспоминала все эти годы и не вспомнит никогда. Чей тонкий, чистый смех несется из чума, не просто унизил, а даже не пожалел ни разу. Брезгливо оберегая себя во все ночи лета.
0: Алешка поднял голову и долго смотрел перед собой, узнавая и не узнавая свое маленькое родное стойбище. Алешка с болью вздохнул и совсем неожиданно для себя ощутил усталость, будто имел долгий и трудный путь, и лишь только вернулся и сидит уверенный, что может спокойно отдохнуть. Сейчас он поднимется, войдет, усталый телом и духом, исхудавший, войдет туда, где ждут его мать и жена. Мужчина имеет право на путь, откуда он может возвратиться, и хорошо, если его ждут. Алёшка поднялся, повел плечами, скидывая с них невидимую тяжесть, и, твердяя шагом, неторопливо прошел метр за метром. На полпути он остановился, потому что вспомнил привычку отца. Прежде чем зайти, отец три раза кашлял, предупреждая, что идет. Алёшка помнил, как мать, услышав это, быстро бросалась к огню, чтоб, когда в жилище войдет его хозяин, огонь горел сильно и приветливо. В чуме стояла тишина, будто там уснули, но он знал, что это не так. Замерев у огня, преклонив колени, ждут две терпеливые женщины. Он шел и чувствовал силу своих шагов. У самого входа остановился, перевел дыхание и, широко откидывая за спину, распахнул полог. Так входит мужчина в пору своей зрелости, и первое, что он увидел, были две женщины, ярко освещенные огнем, потупившие глаза и приставшие с мест. Так делает женщина, когда в чум входит мужчина, хозяин и господин.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Жизнь замечательных людей. Кто не слышал о знаменитой серии издательства «Молодая гвардия»? Рассказ о выдающихся людях различных эпох теперь и в эфире «Радио Рансис». Информация исключительно из первых рук. В гостях у Марка Шихова, автора серии «Жизнь замечательных людей».
2: Дорогие друзья, здравствуйте, в эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
3: Александр Николаевич Мальцев родился 20 апреля 1949 года. Легенда мирового хоккея. В последние трети прошлого века это имя гремело по всему миру. Знаменитые мальцевские финты вызывали восхищение у болельщиков не только нашей страны, но и Америки и Канады, Швеции и Чехословакии. То есть у всех тех, чьи команды были биты непобедимой красной машиной, как называли тогда сборную СССР во всем мире. В своей книге Максим Макар рассказывает о непростой судьбе Александра Мальцева, дает ответы на злободневные вопросы. Что стало с легендарным хоккеистом после того, как он ушел из московского «Динамо»? Как сложилась его дальнейшая жизнь? Что переживает так называемый «большой спорт» и, в частности, отечественный хоккей сегодня, в эпоху больших денег и миллионных контрактов?
1: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
2: Сегодня у нас в гостях писатель, журналист-международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, Максим Макарычев. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Максим, сразу вот вопрос. Кстати, вы вот лично знакомы с Александром Мальцевым?
4: Да, знакомы, можно сказать, дружу с ним. Поддерживаю очень теплые дружеские отношения.
2: Очень интересно. Значит, мы, наверное, узнаем какие-то подробности, которые неизвестны широкому кругу его поклонников.
4: Может, ну, наверное, да.
2: Я хочу сразу оговориться, что это редкий случай, когда в нашей программе мы встречаемся с автором книги, посвященной ныне здравствующему герою. Это создает некие сложности, потому что, может быть, мы не сможем касаться каких-то интимных подробностей жизни. Должно пройти время, прежде чем приоткроются тайны великих людей. Но, тем не менее, нам есть о чем поговорить, потому что, действительно, Александр Николаевич Мальцев был и остается великим хоккеистом, одним из лучших хоккеистов 20-го столетия. Но начнем традиционно с вопроса, где, в какой семье родился Александр Николаевич?
4: Александр Николаевич Мальцев родился в очень простой семье. Это была многодетная семья, всего там было 8 детей. Его мама была домохозяйкой. Отец работал всю жизнь на закрытом оборонном предприятии в городе Кирово-Чепецке, который был расположен в богом забытом месте и в то время считался закрытым городом. Поэтому многих поражало, и специалистов за границей, как вот в таком богом забытом месте, тем более в оборонном городе, мог родиться такой уникальный талант-самородок. И я считаю за счастье, что весной прошлого года, когда у меня работа над книгой была в разгаре, не хватало некой изюминки. И я собрался, поехал, взял командировку, поехал в город Кирово-Чепецк. Познакомился там с уникальными людьми, которые знают Мальцева еще с возраста, наверное, 5-6 лет. Познакомился близко, подружился с его родным братом Сергеем, который все время играл за московское «Динамо». Увы, карьера не сложилась. И они мне открыли такую, действительно, кладезь материала. Взяли меня за руку, он и его друзья провели по всем, как говорится, боевым местам детства Мальцева. Я даже видел тот дом, где он жил, из третьего этажа, которого прыгал в сугроб, дабы его взяли в хоккейную секцию. Это очень уникальный случай. Так родилась глава детства Мальцева, которая, вот если читатель прочтет книгу, эта книга заиграла благодаря этой главе. И, собственно, и благодаря этой главе можно получить главный ответ, как родился Мальцев. И люди, с которыми я общался, и в Кирове, где он в свое время играл там на детских соревнованиях футбольных, да, и в Кирово-Чепецке с теми людьми, которые узнали с детства, я их задавал вопрос, что же такое Мальцев?

0: В самом деле, в чем его секрет? Ну да, и в Москве мне говорили, и в Кировской области говорили, да, это искра Божья. Но тут же добавляли, вы представляете, два совершенно разных человека сказали, которые знали его с измальства, что Мальцев – это талант и трудолюбие, помноженные на 4. Не просто помноженные на 2, помноженные на 4. Этот парнишка, маленький Сашка Мальцев, который был ниже всех ростом, которого из-за этого сначала не взяли хоккейную секцию, выходил в 30-40-градусные морозы, когда отменяли занятия в школы, брал шайбу и стрелял ей по дворовой коробке. И шайба раскалывалась на две-три части.
1: Такой удар мощный был.
0: Не такой удар, такие морозы были. Такие трескучие морозы. И он успевал и маме помочь, 8 детей все-таки не шутка, маме помочь полы помыть. И тут же выскочить вечером, сделав уроки, схватив бутерброд, и пахать на ледовой площадке, пока сверстники в это время ходили там, не знаю, на танцы, в кино и так далее. То есть рецепт один для молодых спортсменов, не только для хоккеистов. Никакие родительские деньги не принесут тебе славы. Рецепт один, надо вкалывать. И когда я спросил у Мальцева, Александр Николаевич, в чем, вот интересный тоже момент такой, в чем все-таки секрет вашего гениального броска? До сих пор телекомментаторы, когда вот комментируют матчи нашего российского чемпионата, говорят о том, что вот мальцевский бросок, бросок от Мальцева, да, он говорит, да какой у меня бросок? Я, говорит, брал летом листок фанеры, клал на асфальтовую площадку, ставил туда 3 шайбы и бросал. То есть он руку себе набивал, да. Брат пытался потом это все дело повторить, он говорит, у меня начинала рука уже изнывать, то есть это он руку свою разрабатывал. И плюс вот эти постоянные тренировки, он говорит, все это ерунда, что там нагружать, сам Мальцев говорит, там физическими, да, там какими-то суперсложными кроссами, упражнениями. Самый главный мой рецепт молодым ребятам, это игра, еще раз игра. Не просто там, вот я помню, мы тоже в детстве выходили, да, там в секции занимаешься, я сам занимался профессиональным футболом, но люблю хоккей больше, чем футбол. И мы постоянно через игры во дворе. Ну, другая проблема, сейчас особо не поиграешь, вы знаете.
1: Дворов нет,
0: я помню, у меня в книге приводятся эти дворы наши, когда я жил в Москве в свое время, дворы, пахнувшие льдом, вот это, свежезалитым льдом, который заливал дворник. Мы выходили, бросали, делали уроки, бросали, даже, я помню, коньки не успеваешь надеть, выбегаешь в валенках, лишь бы крикнуть, чур я буду Мальцевым, чур я буду Харламовым. Но сейчас, дай бог, открываются новые дворцы, и даже, я знаю, дворцы открываются на моей родине, в Ростове-на-Дону, в моем родном городе, тоже открываются. То есть и на юге есть интерес уже к хоккею. Я считаю, что хоккей – это национальный вид спорта, должен быть в России.
1: Ну, вы знаете, Максим, прежде чем мы поговорим о современном спорте и о том, какие условия созданы для подрастающего поколения, давайте все-таки вернемся еще раз в детство Мальцева. Я, во-первых, хочу сказать, что даже люди, далекие от хоккея, наверняка имена Мальцев, Старшинов, Майоров, Харламов, Третьяк помнят, даже вот, может быть, и не смотрев постоянно эти встречи, особенно чемпионаты мира, хотя чемпионаты мира смотрела, по-моему, вся страна.
0: Бабушки обсуждали у подъездов. Более того, мне уже раздавали звонки от людей старшего поколения, которые буквально со слезами на глазах, которые читали эту книгу и вспоминают эти времена. Понимаете, эта книга у меня не только о хоккее, не сколько о хоккее, очках, голах и секундах, я не ставил эту задачу. Моя книга – это комплимент и ушедшим людям, величайшим людям. Я специально очерки внутри самой книги есть о Валерии Борисовиче Харламове, Царство Небесное. Это настолько был золотой человек, передовым пример, когда он сломался первый раз в 76 году, страшно разбился. И речь шла вообще, сможет ли он ходить. А он сквозь зубы, вот преодолевая, начал тренироваться. И когда он вышел в первом матче и забил шайбу крыльям советом, тогдашний тренер Крылья Кулагин и хоккеисты встали на скамейке запасных и сквозь слезы аплодировали, потому что это был подвиг. Так вот, Харламов тоже говорил один пример, когда Тарасов придумал для него упражнение с пацанами возиться, с мальчишками на ледовой площадке. Харламов против 6-8 мальчишек, чтобы набирать форму. И он, благодарность мальчишкам, потом брал и играл с ними в футбол во дворе у себя на Ленинградском проспекте или возил их по Москве. Ему говорили, Валера, ты что, говорит, с этими пацанами возишься? Это, говорит, не пацаны, это, говорит, мальчишки, которые мне помогли вернуться в хоккей. То есть это говорит об отношении. Это были действительно золотые люди. Вот целая глава у меня посвящена Валерию Борисовичу. Мало, кстати, кто знает, мне признавались. Мы не знали, что такая дружба была между
1: Харламовым и Мальцевым. Я тоже не знал. Я только из вашей книги узнал, что они очень дружили. И самые близкие друзья были.
0: И более того, Мальцев отдавал им ему ключи от своей квартиры, он жил на ВДНХ в знаменитой доме спортсменов, там целые подъезды были спортсменов, сборная СССР, там Спартака, Динамо, и Мальцев потом говорил, вот возвращаешься, говорит, порой с тренировки, тяжелая тренировка, решил, говорит, подняться по лестнице, поднимаюсь, говорит, на свой 8-й этаж, а там запах жареной картошечки, Валера уже жарит. То есть, в принципе, я говорю про это поколение, ведь 95% нашего поколения победителей, начиная с 50-х, заканчивая там 80-ми годами, сборной СССР по хоккею, они были выходцами из простых семей. Для них не считалось зазорным там прыгнуть, допустим, с третьего этажа в сугроб, как Мальцев, да, в свое время прыгал, а потом говорит, страшно, ведь я мог сломать обе ноги, остаться инвалидом, но это так он показал свой характер. Или не считалось зазорным переплыть летом Москву-реку. То есть для этих мальчишек не было вот никаких, собственно, преград, мальчишек послевоенного поколения.
1: Максим, ну да, вот это, конечно, другое поколение, но тем не менее, не каждому удавалось выйти потом в большой спорт, даже при наличии таланта. Как случился, как наступил звездный час для Сашки Мальцева и в каком возрасте?
0: Наступил звездный час, когда он начал. Вы знаете, я разговаривал с Крикуновым, это бывший тренер сборной Советского Союза по хоккею в Турине. Сейчас тренер нефтехимиков, Динамо играл. Один из самых лучших тренеров. Он золотой человек, остроумный, Владимир Васильевич. Он знает Мальцева с 10-11 лет. Разговаривал с Давыдовым Виталием Семеновичем, вице-президент «Динамо», трехкратный олимпийский чемпион, с многими другими людьми. И они говорят, не было другого такого талантливого человека, спортсмена во всех видах спорта. То есть, если бы он не играл, он ведь футбол его Бесков брал в «Динамо».
1: Да, он мог стать футболистом.
0: Он забивал голы Яшину на тренировках. И Бесков его переманивал, когда он пришел к Аркадию Ивановичу Чернышову, Мальцев сказал, вот меня зовут «Динамо». И Чернышов сказал, я в твои годы тоже играл в футбол. Но он говорит, Саша, не предают то дело, которому ты выбрал, благодаря которому тебя пригласили, собственно, в хоккейное «Динамо». И он остался верен своему учителю, Аркадию Ивановичу Чернышову, память о котором свято хранит до сих пор. Звездный час его настал еще в раннем возрасте. Он, вот стремительный скачок у него был. Он был, я повторяю, самым маленьким в свое время в секции, а потом где-то с 12 до 15 лет вот у него резкий скачок. Он одинаково феноменально играл в хоккей, он был капитаном местной команды Кирово-Чепецка, которая выигрывала первенство области. Крикунов говорил, вот он на год его младше, говорит, там чередовались годами. Когда, говорит, Мальцев за нас играл, мы всегда чемпионами. Стоит там годами поменяться, уже, говорит, мы откатываемся на другое место. То есть он и плавал блестяще, он в теннис играл лучше всех в сборной, и в большой, и в настольной, в баскетбол, волейбол. То есть это был универсальный. Крикунов сказал дословно, я не видел в деле Боброва, Всеволода Михайловича, но Мальцев был самый одаренный спортсмен, но которого я видел за свою жизнь.
1: Восходящую звезду Мальцева называли вторым Бобровым, но он, да, его превзошел во многом.
0: Да, и он считает своим учителем Фирсова, вообще говорит, что вот я там Фирсов на первом месте, хотя все, ну, хотя тоже Виталий Семенович Давыдов говорит, да нет, Саш, ты первый. Хотя Виталий Семенович играл и с Фирсовым, и с Мальцевым. А звездный час настал, когда его пригласили в московское «Динамо» в возрасте 17 лет.
1: Юниоры?
0: Нет, его пригласили уже к основной команде.
1: В основную
0: представляете,
1: команду.
0: В основную команду в 17 лет. И Давыдов мне говорил, сколько таких было необстрелянных воробьев. Придут нам на тренировку, там привезут из провинции, ломается. А на высшем уровне заиграли Васильев и Мальцев. Так вот, Мальцев, все утвердили, Мальцев перед тренировкой, перед первой, когда Аркадий Иванович Чернышов его пригласил на тренировку. Виталий Семенович, ну сейчас я тебя, думаю, завяжу. Он к тому времени уже был двукратным олимпийским чемпионом. Ну сейчас я тебя свяжу, ничего не дам тебе на площадке развернуться. А он говорит, раз, два, три движения. Я, говорит, сам связал мне ноги в узелок. То есть поразил. И мы поняли тогда, какая птица высокого полета к нам залетела. И ведь Мальцев стал через... У него первый сезон был скомканным из-за травмы, из-за разрыва связок бедра. Но потом он начал играть и стал уже весной чемпионом мира. А на следующем своем втором чемпионате был признан лучшим игроком, лучшим нападающим. И то есть это все было в 20-21 год. Вот они с Харламовым так резко взлетели. Но потребовалось, я говорю, неимоверный труд. Поэтому, говорю, это не просто так вот родился самородок. Это самородок, который сам себя сделал.
1: На мировых чемпионатах лучшие вратари мира трепетали, если выходил на лед Мальцев, потому что его удар неожиданный, он не готовился к броску, вообще удивительный. И кстати, пасы у него потом впоследствии, когда он больше давал пасы, чем сам забивал, тоже были великолепные. С его паса трудно было не забить.
0: Вот было, знаете, такие эпизоды, мне рассказывал один вратарь, Владимир Полупанов, «Динамо». Он говорит, у него был такой трюк сначала, когда по молодости шкуражишься, когда спортсмен. Он просто взял, брал, заезжал за ворота и за шкирку закидывал из-за ворот шайбу вратарю. Или, говорит, просто выйдет из-за ворот, подбросит шайбу, и как теннисный мячик ее щелкнет клюшкой. Мы уже потом говорим, Саша, перестань, пощади психику игроков. И был вообще у него самый феноменальный гол, он забросил шведу Холмквисту, обвел пятерых человек, обвел Холмквиста. Был такой эпизод, когда финского вратаря он так одурачил, что тот заплакал и поехал на скамейку меняться. То есть, в принципе, это не говорит о том, что он издевался, это говорит о том, как его высочайшем мастерстве.
1: Конечно.
0: И это действительно был самородок. А в конце карьеры он стал уже играть на партнеров. Но в конце карьеры, видите, у него была какая трагедия. Он был лучшим в Советском Союзе в 84 году.
2: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
1: Максим, ну вот понимаете, да, это все внешняя сторона спорта, большого спорта, трибуны, поклонники, поклонницы, но есть же и обратная сторона этой медали – постоянные сборы. Человек сам себе не принадлежит, он не может распоряжаться своим временем, очень трудно устроить личную жизнь. Практически даже они все заканчивали какие-то учебные заведения высшие, но, в общем, у них была одна профессия. Хоть официально у нас не было профессионального спорта, все равно они занимались спортом профессионально. Да. Вот чего это стоит спортсмену жить такой жизнью?
0: Это тяжелейшее испытание. Сегодня тебе рукоплескали трибуны, а те люди, которые тебе по 20 раз на день звонили, достань мне билетик в ложу там, и так далее. Все, ты ушел, и никого ты не интересуешь. Тебе внимание в 5-10 раз пропадает. Да, тебе могут пожать руку, ты олимпийский чемпион. Тут у тебя, как говорится, разбили стекло в твоей Волге. Ты обращаешься, а тебе разводят руками.
1: А пенсия какая?
0: Пенсия мизерная была. Но Динамо, ЦСКА-то выживали за счет того, что многие были в офицерских званиях. От многих уходили жены.
1: Кстати, как им удалось завести семью?
0: Мальцеву повезло, он однолюб, это говорили все его родные и близкие. К сожалению, трагедия случилась в жизни, его любимая жена умерла, Сусанна Константиновна, от рака. Она дочка, кстати, была Константина Бутейко, известный академик метод дыхания.
1: Бутейко. А сама она была балериной, по-моему?
0: Да, она была балерина, у нее мама возглавляла профсоюз Большого театра, Сюзанна Звягина, очень известная женщина. Это поколение Улановой, вот это, она очень, в богеме Москвы она очень была известна, очень такая.
1: Очень красивая женщина,
0: да. И Сусанна познакомилась с ним в Одессе на пляже, когда Мальцев там отдыхал во время отпуска. Она была с мюзик-холлом ленинградским. Она закончила элитное хореографическое училище и поехала туда на гастроли. И вот там потом вспоминала, у меня в книге это уже приводится. Говорит, пришел знакомиться, говорит, шею радикулитом свело, говорит, полотенце на шее, длинные волосы. Неужели это тот олимпийский чемпион, чемпион мира, о котором все говорят? И потом случилось у них более тесное знакомство. В самолете она обратно летела, а он летел сзади. Но это история скрывает. Специально же так он взял билеты или не знаю, что было. Но, в общем-то, случился роман, и свадьбу они играли в 73-м году, только что в струнном ресторане «Белград», там еще ни одного посетителя не было, вот на Смоленской площади.
1: У них
0: гостиницы.
1: Сын.
0: Да, у них сын, у них компьютерный гений, как говорит его брат, да, Саша. Внучка у Александра Николаевича есть. Но сейчас, после смерти супруги, ну, конечно, для него был сильнейшим ударом, потому что это действительно, это единственный человек, можно сказать, говорили мне у друзья, которого он слушал по жизни, и который был действительно ему другом, опорой в трудную минуту, когда ведь случилось после карьеры. Мальцев такой человек, он ранимый, во-первых. Во-вторых, он не будет скрывать, там, он может и правду матку рубить. Вот его просто взяли и выставили из команды, из «Динамо».
1: Вот все-таки мы пришли к этому моменту в его жизни, потому что что нам говорить о победах Мальцева? О них много писано, переписано. Это можно прочитать и в интернете. Давайте поговорим о судьбе человека. В общем-то, 36 лет человеку, когда он покидает большой лед. Это ведь еще не предел для хоккеиста.
0: Нет, это не предел. Я вам скажу так. Мне многие хоккеисты, в том числе Михаил Федорович Титов, его близкий друг, сейчас директор школы имени Чернышева, хоккейная «Динамо», друзья его детства, многих других хоккеисты говорили, что Мальцев в том сезоне 83-84 года был лучшим в Советском Союзе. По крайней мере, входил в пятерку лучших игроков, когда в преддверии Олимпиады. Более того, в книге у меня приводится, как его признавали лучшим спортсменом месяца. То есть, как конкретная фактура, да. И, собственно говоря, он неистово тренировался. Бывало, оставался после игр, после тренировок, вернее, наматывал круги. То есть он целенаправленно готовился к Олимпиаде. Но его от Олимпиады отцепили в Сараево. Это было страшным ударом для многих. Не говоря уже о самом Александре Николаевиче, поскольку он мечтал, конечно, выиграть свои третьи Олимпийские игры. Ведь так называемый сон трехкратных олимпийских чемпионов, их мало, их всего 6 человек. в мире. Это все, конечно, советские хоккеисты. Но Мальцев был в полном порядке. Непонятным причинам его Тихонов отцепил. Но, в принципе, у меня на это своя точка зрения. Ну, просто не дали. Он был динамовцем. Хотя вторым тренером сборной был Юрзинов, тренер «Динамо». Но его просто-напросто отцепили, якобы давая дорогу молодым. Хотя, говорю, по трём был полный
1: порядок. А Тихонов ЦСКА тренировал?
0: Да, Тихонов ЦСКА. Это был единолично. Вы помните, он 10 лет командовал «Красной машиной». И в итоге его не взяли. Конечно же, после такой
1: трагедии.
0: Да, это обида. Тем более, зная, что ты лучше. Я видел кадры нарезки его эпизодов, тех матчей. И вот разговаривал с известным комментатором Григорием Толтвадзе. Он говорит, было, когда он уже узнал, он доигрывал уже сезон, когда Олимпийские игры уже прошли, наши стали в Сараево олимпийскими чемпионами. И Мальцев вот так играл, знаете, вот как было такое выражение, когда Стрельцова обижали, величайшего нашего футболиста, в конце карьеры он мог взорваться и начинать обводить всех и вся, и забивать голы. То есть он дремал-дремал, а потом просыпался. И тренер уже в конце карьеры говорил, что в 2004 году, не трогайте Мальцева. И вот тут был один эпизод, представляете, он взял шайбу, они играли со СКА из Ленинграда, взял шайбу, прошел по правому борту, обвел нескольких игроков, не приблизился к воротам, вышел из шайбы обратно по другому борту, на второй заход пошел, опять обыграл двоих, и потом вышел с другой стороны ворот, обыграл еще, приблизился к вратарю и спокойно забросил шайбу. То есть он показывал, какое у него величие и талант, которое мастерство сохранилось. А эта шайба, которая вообще, вот жалко, нельзя воспроизвести по радио. Вы представляете, вот он ведет шайбу левой рукой, неудобной, неудобной стороной клюшки. Подходит и вот так сбрасывает, просто вот левой рукой поднимает, как теннисной ракеткой, бросает эту шайбу со льда, и она летит в левую девятку от вратаря. Это просто бесподобно. Я таких голов не видел. Неудобной рукой, неудобным хватом взять и как вот просто взять теннисной ракеткой. То есть это показывает, в каком он полном порядке был. Естественно, он после этого принял решение, когда тем более сказали, что «Динамо» уже не нуждается в его услугах.
1: И сразу же он ушел и из команды
0: «Динамо». Из команды «Динамо», да. Ну, буквально там после Олимпиады несколько месяцев прошло. Причем, значит, он говорит, что я мог играть еще 2-3 сезона в полном порядке. Ведь смотрите, сейчас и Илларионов играл 40 с лишним лет, и Фетисов играл достаточно долго. У Мальцева был, у него блестящий, несмотря на весь его технический талант технаря, он был блестяще физически подготовлен. Он бежал к кроссу лучше всех. Как я повторяю, был разносторонним спортсменом. То есть с точки зрения физики он был в полном порядке. И вот он принял решение уйти из клуба. Ему предложили должность в молодежной команде тренировать. Он потренировал.
1: Он сделал чемпионами.
0: Сделал чемпионами, и с ним потом расстались.
1: А почему?
0: Но здесь, как говорится, он мечтал, конечно, работать на высшем уровне. Возможно, тренировать взрослый коллектив. Но тогда это не представлялось возможным, поскольку буквально тренировали годами многие наши тренеры спортивные коллективы, хоккейные. И он тогда ушел с тренерской работы. То есть, фактически, ему сказали спасибо за выигрыш чемпионата СССР среди молодежи. Просто благодарили, намекнули, Саша, мол, давай это. А он говорил, вот если там у ребят нет инвентаря, да, там, он так...
1: Сам делал им клюшки.
0: Клюшки сам клеил, да. Мне рассказывал его друг, что приехал как-то с Кирово-Чепецка. Мы, говорит, взяли несколько бутылочек винца легенького. И, говорит, часов 6 ребятам наматывали изоленту для молодежи. Представляете, то есть он носил эти клюшки домой, потом относил обратно. То есть заболел за дело. Но здесь разные причины есть. Тот же Юрзинов Владимир Владимирович говорил, что не у всякого великого хоккеиста получается быть великим тренером, поскольку ты начинаешь мерить их по своему лекалу.
1: А надо начинать все сначала.
0: Да, надо это все вот проходить кропотливо. Многим не хватает терпения. Поэтому, может, это не сработало. Но, тем не менее, он тренировал команду «Русское золото», и люди к нему приезжали, ветераны хоккея, блестяще они выигрывали чемпионаты среди ветеранов в чемпионате мира.
1: Максим, ну вот посмотрите, ведь в последнее время наши не выигрывают чемпионаты мира, не выигрывают Олимпийские игры. Может быть, именно потому, что в свое время так опрометчиво на волне перестройки разогнали великих хоккеистов, не стали заниматься подрастающим поколением.
0: Абсолютно.
1: Сейчас
0: верно.
1: Же дешевле, по-моему, купить просто бомбардира какого-нибудь, легионера из любой страны, который подходит, и играть им. А свое поколение мы не выращиваем.
0: Да, приведу вам один такой пример в этой связи. Как-то Тарасов уже на склоне лет пришел в ЦСКА, это уже прошла перестройка, новые времена. И он пришел на тренировку ЦСКА, и пацаны возятся 7-8 лет. Он подошел к мальчику, говорит, мальчик, ну, давай, говорит, играй, вырастешь, будешь играть за сборную России. Тот говорит, а я в Торонто мечтаю играть.
1: Да вот так.
0: То есть, понимаете, самое главное, что исчезло, Старшинов мне говорил, для нас было величием, когда мы видели, как противники, которые плевались в тебя, которые тебя проклинали на площадке, встают под звуки советского гимна, под флаг. Мы играли ради флага.
1: И это была не политика,
0: ради,
1: а ради победы.
0: Ради миллионов болельщиков. Конечно. Мы играли. Если у тебя есть внутренний стержень, если ты знаешь, что играешь не ради денег, а ради великой страны, ради счастья своих болельщиков, это та движущая сила, которая помогает тебе выигрывать. Ведь то поколение на этом и держалось.
1: А чем сегодня занимается Александр Николаевич
0: Маркин? Александр Николаевич одно время не ходил на хоккей, но я его понимаю, потому что хоккей у нас был пресным убогим, да, сейчас сменилось руководство в московском «Динамо» хоккейном клубе, и Мальцева пригласили советником президенту «Динамо» хоккейного Михаила Леонидовича Тюркина. Он сейчас советник президента клуба. Кстати, советник Овечкин сейчас, который играет за Вашингтон. Они вот два символа нового поколения и символ поколения победителей. Александр Николаевич сейчас ходит на каждую игру и подбадривает, и на базу приезжает хоккеистов. То есть он является советником. И тоже вот работают они с ветеранами, с Виталием Семеновичем Давыдовым.
1: Ну что ж, здоровья Александру Николаевичу. Сил и терпения, и многое лето замечательному нашему хоккеисту.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей» подошла к концу. Напомню, у нас в гостях был писатель, журналист, международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ Максим Макарыч.
2: Вы слушали программу Марка Шихова «Жизнь замечательных людей» на радио «Рансис».

Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: Моя никчемность стала очевидной годам уже к 13. С точными науками к тому времени я отношения выяснила, а высокие помыслы и сердечный пыл, круто замешанные на любви к литературе, тщетно пыталась приспособить к какому-нибудь делу. Вообще, в отрочестве меня одолевал зуд благородной деятельности. Например, в 8 классе я влезла в школьный драмкружок и ухитрилась сыграть роль Григория Отрепьева в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Мы собирались ставить две сцены – в келье и у фонтана. Теперь необходимо представить меня. Бледное дитя подросткового периода. Очки в детской оправе, сутулость и бестолковые руки. Вегетососудистая дистония и, конечно же, мальчишеская стрижка. Я же современная девочка. Разумеется, я претендовала на роль красавицы Марины Мнишек. Но наша классная руководительница баба Лиза распределяла роли, руководствуясь соображениями педагогического характера.
1: «А тебе мы поручаем играть самозванца», — сказала она.
0: Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряженный вол, две ставки и общественную нагрузку — школьный драмкружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на нее гроздь внуков. Из-за страшной занятости баба Лиза уже лет 20 не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время, увы, не стоит на месте. Только этим можно было объяснить пунцовый маникюр на ее дутых старческих пальчиках и глубокие вырезы на платьях. Ее пухлая шея перетекала в мощно отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени. В углублении выреза, ущемленная бюстом, неизменно выглядывала поросячье ушко носового платка. Но самым примечательным был ее голос. Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне.
2: «Лизавета Семеновна, а почему мне самозванец?» — конючила я. «Он отрицательный, он из меня не получится!»
0: Баба Лиза вытянула из выреза платок за поросячье ухо, обстоятельно высморкалась.
1: «Хватит придуриваться!» —
0: посоветовала она доброжелательно и затолкнула платок обратно.
1: «Посмотри в свой дневник. Алгебра 2, 2, 3. Физика 3, 3, 2. Нормальный из тебя самозванец!»

0: роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полета Сеньке Плоткину. Сколько помнила я Сеньку чуть ли не с первого класса. Он, как боевой самолет, всегда был на вылете. Едва успокаивался один скандал, вызванный Сенькиной проделкой, как тут же вспыхивал другой. На недавнем комсомольском собрании решено было на Плоткина влиять. И при распределении ролей сочли, что лучше Пушкина вряд ли кто сможет повлиять на Сеньку.
1: «Плоткин, ты у нас будешь Пименом»,
2: – деловито сообщила баба Лиза.
1: «Или пеняй на себя». Тот задохнулся от возмущения. «Я же спортивный сектор!» – завопил он. «Все на одного валить, да?»
2: «Плоткин, ты свои обстоятельства знаешь», – невозмутимо напомнила баба Лиза.
1: «Ты на вылете».
2: Словом, Сенька был приперт к стене. Ему, как и мне, ничего не оставалось делать, как сунуть голову в хомут постылой роли. С той только разницей, что во мне все-таки бушевала любовь к литературе, а в Сеньке совсем иные силы. На первой читке, взглянув в столбцы убористых строк, Сенька обезумел от горя.
1: «Нафиг!» – орал он дурным голосом. «Я такого за 100 лет не выучу! Здесь все слова непонятные!»
2: «А про детскую комнату милиции тебе все понятно, Плоткин?» – холодно осведомилась баба Лиза.
1: «Или забыл, что ты на вылете?»
0: Итак, в гулком актовом зале под стенгазетой «Заботливая женская рука», оставшейся висеть еще с 8-мартовского праздника, мы начали репетиции. Сенька был демонстративно безразличен и туп. Он делал бычий взгляд, прежде чем прочесть реплику. Отваливал нижнюю челюсть и без того, надо сказать, тупую и тяжелую. Мычал и намеренно путал текст.
1: И пыль веков. От Хари отряхнув. От Хартий. Плоткин от Хартий.
2: Булькала баба Лиза.
1: Читай внимательно. И пыль веков от Хартий отряхнув.
0: Мне тоже не нравилась моя роль. Я не знала, как подступиться к Григорию Самозванцу. Вот с Мариной Мнишек все было ясно. Тем более, что 2 дня я репетировала Марину дома перед зеркалом. Высокомерно изгибала бровь, вздергивала подбородок и прикрывала лицо веером. Признак коварства. А Самозванец, ну как прикажете играть человека, если ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. Но в отличие от Сеньки, и повторюсь, из любви к литературе, текст я проговаривала четко, с некоторой затаенной злобностью, чтобы дать намек на далеко идущие планы Григория. Так мы репетировали в пустом актовом зале. Запинающийся туповатый Пимен и злобный Самозванец. Мною баба Лиза была очень довольна. Когда же вступал Сенька, морщилась, вытягивала из выреза платок и прочищала нос. Наконец Сенька дополз до заключительных слов Пимена. «Подай костыль, Григорий!» Он заржал и, подняв голову, заинтересованно спросил:
3: «А где костыль-то?»
0: «Какой костыль?» Баба Лиза вздремнула. Возглас Сеньки ее пробудил.
1: «Ну вот написано: подай костыль, Григорий. Значит, она мне должна костыль подать, и я похромаю отсюда».
0: «Обойдешься без костыля».
1: «Почему?» — неожиданно возмутился Сенька. «Если Пушкин про костыль написал...»
0: «Ну, швабру возьмешь», — примирительно посоветовала я Сеньке.
1: «Еще чего, швабру! А они в зале что, дурные? Швабру от костыля не отличат!»
0: Сенька очень воодушевился. На переменках подбегал ко мне и повторял на разные лады:
1: то грозно. Подай костыль, Григорий.
0: То устало дружелюбно. Подай костыль, Григорий.
2: То слезно умоляюще. Подай костыль, Григорий.
0: За весь день он так осточертел мне с этим костылем, что когда на алгебре больно ткнул меня ручкой между лопаток, прошипев восторженно: «Подай костыль, Григорий!», я взвыла и, крикнув «На!», стукнула Сеньку портфелем по башке. На другой день, подходя к школе, я увидела Плоткина. Он стоял перед входными дверьми, навалясь на костыль и подогнув ногу. А увидев меня, сорвал с головы кепку и протянул ее с радостным воплем: «Подай, Григорий!» «У детки выпросил», — счастливо сообщил он. «Дед у меня 5 лет назад ногу ломал. Целых 2 месяца, как кузнечик, на костыле скакал. А я вчера в сарай полез, гляжу, лежит костылик родимый. Еле у детки выпросил его». Репетировал Сенька в этот день совсем по-другому. Правда, на протяжении всей сцены он несколько томился в ожидании заветной реплики. Но зато уж ее выдал как следует. Кряхтя, с хрипотцой, со вздохом. В нужный момент я подала Сеньке костыль, и он пошел прочь, тяжело наваливаясь на него всем телом. После репетиции мы побежали относить костыль на 3-й этаж в учительскую, где велела хранить его баба Лиза. Сенька упорно скакал на одной ноге, опираясь на костыль, охая, заваливаясь на бок. При этом он чуть не сбил с ног нашего завуча Захара Львовича.
2: «Плоткин, что за вид?» – устало спросил завуч.
1: «Захар Львович, я репетирую!» – радостно выпалил Сенька. «Я монах! Еще одно последнее сказание!»
0: «Плоткин, предупреждаю, еще одно последнее сказание, и летопись окончена твоя», – сказал на это Захар Львович. «Ты и так давно на вылете».
2: Текст Сенька учил тяжело, медленно, многих слов не понимал. Зато когда, наконец, выучил наизусть роль Пимена, стали происходить с Сенькой странные вещи. После одной из репетиций он позвонил мне домой.
4: «Слышь, Григорий,
2: — сказал Сенька,
4: — я тебе вот что хотел сказать. Ты, это, когда просыпаешься, не вопи».
2: «Когда просыпаюсь?» — оторопело переспросила я. Сенькин звонок оторвал меня от клуба кинопутешественников.
4: «Ну, когда в келье просыпаешься и начинаешь все тот же сон. Ты это, не ори, не надо».
2: «Я не ору», — обиделась я. «Просто я хорошо артикулирую». Сенька замешкался с ответом, видно, не знал слова «артикулирую». Потом сказал:
4: «Нет, правда, Григорий, ты же проснулась. Ты же со сна еще не понимаешь, где сон, где жизнь, где ты лежишь, ты это, бормотать должна».
2: «Это ты все бормочешь, дурак!» — вспылила я. «Потому что 2 слов связать не можешь! И не лезь в мою роль, костыль несчастный!» Я бросила трубку и пошла досматривать клуб кинопутешественников. Но Сенькина наглость не давала мне сосредоточиться. Он позвонил минут через 20.
4: «Григорий, не пыли, а!»
2: — дружески попросил он.
4: «Я посоветоваться только хотел. Это... ты как думаешь, Пимен псих или не псих?»
2: «Здрасте, Плоткин! Ты сам, кажется, псих! Григорий же ясно говорит, как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет».
4: «Ну и что? Ненормально, это ж не обязательно, чтобы на людей бросаться. Он может быть тихо помешанный».
2: «Плоткин!» – расстроилась я. «Не понимаю, чего ты добиваешься?»
0: Он помолчал и сказал:
4: «Вытьху с товаром на минутку».
1: «Ты в своем уме? 11-й час!»
4: «Ну, выть, слышь, Григорий, меня мысли мучают».
0: Сенька слонялся вдоль голубоватых светящихся витрин хозтоваров, вдоль выставленных щеток, кухонных досок, стиральных машин и бледных эмалированных мисок. Холодный ветер врывался в темные переулки, шебаршил по тротуарам сухими листьями, рылся в куче сора, сметенного дворником. Было зябко, сыро, страшновато. «Ну?» — спросила я, подбежав к витринам. «Быстро говори, в чем дело? Меня на 5 минут выпустили!» Сенька покусал нижнюю губу, оглянулся в переулок и сказал: «Вот что происходит. Этот сон твой, Григорий, непростой». «А какой?» — не поняла я. «Это же вещий сон, понимаешь? Все так и было с ним. Потом он из окна башни прыгнул».
1: «С чего ты взял?»
0: «Я читал. Я все воскресенье в библиотеке просидел. Еще пойду». Сенька сглотнул и подвинулся ближе. Свет витрин синевато-холодными бликами играл на его скулах.
2: «Плохо дело, Григорий. Оказывается, Годунов не убивал царевича Дмитрия».
0: «Ну и что?» Опасливо косясь на Сенькины сведенные брови, спросила я: «Пушкин-то про это не знал?»
1: «Но я-то знаю!» — выкрикнул бледный Плоткин. «Значит, Пимен этот либо врет, либо помешан и верит в то, что говорит!»
0: «Тогда все верили!» — строго возразила я. «И потом, какая разница? Тебе что? Тексты выучил, играешь хорошо!»
3: «А ты плохо!» — упавшим голосом проговорил вдруг Сенька и, пряча глаза, заторопился. «Ты не обижайся, Григорий, но правда, я старика так любить начал последнее время, прямо как себя, особенно когда говорю: а прочее погибло безвозвратно, но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Мне, знаешь, прямо вот верится, что я старый-старый, как дедка мой, и недолго жить осталось, и лампада сейчас потухнет, и вот прямо грустно так помирать. И тебя жалко, что ты такой одинокий, на лавке спишь, что у тебя судьба такая окаянная». И даже он покосился на витрины и понизил голос: «В Бога верить начинаю, правда». Он перевел дыхание.
5: «А тут ты как рявкнешь, все тот же сон!» «Так у меня настроение обрывается, и хочется костылем в тебя запустить!»
3: Сенька заглянул мне в лицо и пояснил виновато: «Мешаешь, Григорий».
0: «Что же делать?»
3: Я была уязвлена в лучших своих чувствах, растеряна. Сенька Пимен наступал своим костылем на мою незыблемую любовь к литературе. А ведь я знала наизусть всю сцену и таким ясным, звучным голосом декламировала роль самозванца, намекая на его коварные планы. И баба Лиза была мною довольна. Но присутствовала в Сенькиных словах правда, не признать которую я не могла. Опять-таки, из любви к литературе. И я признала ее.
0: «Что же делать?» —
3: потерянно повторила я. Сенька оживился.
5: «А ты представь, что ты сирота», — предложил он.
3: Я напряглась, представила себе нашу квартиру без отца и мамы. Получалось, что они в санаторий уехали.
0: «Не верится», —
3: призналась я.
5: «Пошли в темноту», — решительно сказал Сенька. «Здесь витрины наглые».
3: Он взял меня за руку и мы побрели в сторону темных пустых дворов.
0: «Ты сирота!» — говорил Сенька проникновенным полушепотом. «С малых лет по монастырям шатаешься. Думаешь, сладко? Спишь, где попало, месяцами не моешься. Дадут поесть, поешь, не дадут, голодный. А ты такой молодой, Григорий, так жить тебе охота. И сон проклятый один и тот же снится, снится. Проснешься, сердце от него колотится. Что за сон? К чему он? Он не знает, какая дикая, страшная судьба его ждет. Но ты-то знаешь. Значит, должна играть? Вроде он предчувствует и бросается в эту судьбу, как с башни потом бросился.
6: А тебе его жалко?
0: Не знаю, подумав, сказал Сенька. Лично мне не очень. Он, конечно, был аферист и самозванец, но с другой стороны, он ведь не знал, что Годунов не убивал, и Марину так любил, и кричал в бою: «Довольно, щадите русскую кровь! Отбой!»
3: Где-то в глубокой промозглой тьме, высоко над нашими разгоряченными лбами, испуганно шуршало сухими листьями чинара. Дождик принимался накрапывать и снова запинался, обмирая. Мы дрожали от ночного рваного ветра и пытались разобраться сразу во всем. В правде и лжи, в добре и зле, в жизни, в литературе, в Пушкине, в театре. Мы перебивали друг друга, ругались, горестно вдруг умолкали оба. Сенька бормотал сбивчиво, все пытался объяснить мне, что мучает его.
0: Как, Григорий, как мне его играть? Вот он сидит и пишет, но я-то знаю, что он вранье пишет. Может, от его вранья люди столько веков Борису Годунову это мокрое дело шили?
6: «Дурак, Сенька!» – горячилась я. «Его же не существовало! Его же Пушкин придумал, этого Пимена!»
0: «Выходит, Пушкин врал?»
6: «Да нет, Пушкин верил тем историческим сведениям».
0: «Но мы-то не верим. Значит, что же? Я знаю, что человек не убивал, и я же в этой дурацкой, привязанной бороде сижу и долдоню. Владыкою себе цареубийцу мы нарекли».
6: «Сенька, это нельзя всерьез принимать. Это же искусство, литература».
0: «Плевал я на твою литературу!» — крикнул он измученно. «Вот откажусь играть, и все!»
6: «Сумасшедший! Ты ж и так на вылете!»
0: «Плевал я на все!»
3: Он повернулся и пошел по темному двору, но вдруг вернулся, подбежал ко мне.
0: «Вот как хочешь, а Пимена можно только тронутым играть. Вроде он слегка тронулся от долгого сидения в монастыре, и эта фигня с убиенным Дмитрием ему в воспаленных мозгах привиделась. Только так!»
3: И добавил отчаянно:
0: «Или пусть меня из школы выгоняют!»
3: Осенний дождь долго приготовлял свои ударные инструменты. Вначале, робко запинаясь, шуршали метелки. Пробормотал что-то маленький барабан. Потом заторопился, зачастил, и ухнул, наконец, ливень. Гулко ударившись о крыши, о листья чинар. Грохнули где-то литавры осени, запели водосточные трубы. Ветер разом стих, и темные дворы, одетые певучим дождем, вздохнули мокрой землей. Под фарой машины на углу вспыхнула лужа. Мимо нас протрусила болонка, растрепанная, как хризантема. Сенька метался под деревом, мокрыми ладонями стирая капли с лица, и говорил без умолку. Я слушала. Не знаю, понимала ли я тогда, что присутствую при пробуждении таланта, но я была подавлена тем, как близко к сердцу Сенька
0: принял вымысел, химеру, пусть даже и пушкинский вымысел. Это не Сенька, шпана и неуч, книгу в руки не бравший, протестовал против исторической несправедливости. Это талант его пробудился и требует правды. Собственно, в этом и была разница между талантом и бесталанностью. Сенька в вымысле жить желал подлинной жизнью, а реальность собственного существования, двойки, замечания, угроза вылететь из школы волновала его куда меньше. Я же хорошо артикулировала. Вот и все.

0: Я поднялась по лестнице и позвонила в нашу квартиру. Дверь рванули. Передо мной стоял отец в мокром плаще, в туфлях.
1: «Папа, мы насчет Пушкина, насчет Годунова!» —
0: бормотала я, пытаясь поймать ногами пол. «Трудно оправдываться, когда тебя волокут за шиворот и по пути методично поддают коленом». Наконец отец устал и на полдороги к маме бросил меня в крутящееся кресло, куда мне обычно не разрешалось садиться и крутиться. Считалось, что этим я его ломаю. Тут я шлепнулась в него и завертелась, как космонавт в центрифуге. Отец остановил вращение. «Где ты была?» – спросил он, тяжело дыша. «Только не лги, я бегал весь квартал».
1: «Папа»,
0: – пробормотала я. Над отцовским плечом, как бледная луна, всплыло мамино лицо, залитое слезами. Словно не отец, а она искала меня под дождем.
1: «Не смотри на нас чистыми глазами!» — истерически выкрикнула мама и зарыдала. «Мы имеем право знать правду!»
2: «Я правду. Мы о Пушкине. Полчасика».
1: «О, Господи!» — простонала мама. «Без четверти три!»
0: Что, что я могла им рассказать, когда во мне роилось столько смутных, разрозненных слов, и я была бессильна перед их полчищем? Я и сейчас порой прихожу в отчаяние, когда туча слов, словно рой пчел, налетает на меня, и я должна выбрать несколько, сложить их в порядок, вывести на бумаге приблизительный подстрочник страстно мычащей души. Я лежала в постели, смотрела в пепельный сумрак окна и слышала обрывки нервного разговора родителей за стеною.
1: Чем она отбрехивалась?
3: Не знаю, что-то про Пушкина, как всегда, неудачно.
0: Да, горько думала я. Да, сейчас там из паники, из домыслов, из перепуганного воображения рождается химера моей порочности. Не так ли возникла легенда об убийстве царевича Дмитрия? Другие масштабы, конечно, но механизм тот же. Пролетела за окном птичка Майна, афганский скворец. Уселась на ветку ближнего дерева и проговорила что-то бойко и убедительно. Она, как и я, хорошо артикулировала. С этого дня я как-то сникла, охладела к репетициям и роль постылого самозванца волочила халатно. Так грузчик мебельного магазина тащит чужое пианино, немало не заботясь о том, что угол инструмента поцарапается о дверной косяк. А между тем, по запросу директора школы, нам со склада городского оперного театра выдали под расписку две монашеские рясы. Ветхие, пыльные и необъятные. Одну мы ушили для меня, другую для Сеньки. Кроме того, выдали для Пимена седой лохматый парик коверного и трухлявую бороду, которая тихо облетала в особо патетических местах Сенькиных монологов. Сенька расцветал день ото дня. Он приволок из того же сарая во дворе старую керосиновую лампу с прокопченным стеклом, две какие-то толстенные, изъеденные мышами и пылью книжищи без начала и конца с ятями. И во время репетиций раздражал бабу Лизу различными манипуляциями с этими предметами.
4: «Плоткин!» – булькала она. «Прекрати вскакивать и размахивать руками, и не бормочи, тебя не слышно. Не трепи бороду, она казенная. Сядь за стол и говори четко в сторону зала».
0: Наконец настал он, день Сенькиного триумфа. В актовом зале набилось публики самой разной. Родители, учителя, представители районо. В третьем ряду слева сидел благостный старичок,
1: в мешковатом пиджаке, в галстуке. Это Сенькин дед пришел полюбоваться то ли на внука, то ли на свой костыль. Выступали сначала выстроенные рядком пионеры. Они звонко выкрикивали четверостишие к праздничной дате. Все это называлось почему-то технически монтаж. Потом девочки из шестого класса танцевали украинскую свистопляску с гиканьем, с развивающимися лентами. Облачившись в оперные рясы, мы с Сенькой томились в комнатке за сценой, которая называлась неловким словом «уборная». Сенька сидел, расставив локти, упираясь ладонями в острые подрясые колени, и смотрел в стену перед собой тяжелым взглядом. Я пробовала заговорить с ним. Он оборвал меня досадливо. Не мешай. Вот-вот должны были объявить наш выход. В комнатку вдвинулась бюстом баба Лиза. Оглядела нас по-хозяйски.
3: Плоткин, где твоя борода? Немедленно прицепи.
4: А нам не мешает, хмуро возразил Сенька.
3: Плоткин, не устраивай сюрпризов, немедленно привяжи к ушам бороду.
1: Уголок носового платка выглядывал из выреза, словно за пазухой сидел и дрожал маленький испуганный поросенок.
3: «Борода мне мешает», — упрямо повторил Сенька. «Лицо чешется, я сосредоточиться не могу. Не надо бороду, я ее сыграю».
1: «Что?» — булькнула баба Лиза. Но тут в дверь заглянула рыхлая пионер-вожатая с красным потным лицом и крикнула, отдуваясь: «Кто с Пушкиным? Пошли!» Сенька побелел, взял керосиновую лампу, книги под мышку и, почему-то сгорбившись, шаркая, пошел. Я за ним. Едва мы успели расположиться, Пимен за столом с лампадой и книгами, я ничком на деревянной лавке из спортзала, как занавес раздвинулся. Приглушенный шумок в зале стих. Я зажмурилась от света, от множества лиц. Я чувствовала на себе сотни заинтересованных взглядов. И это было мучительно и страшно. Хотелось подтянуть ноги к животу, свернуться калачиком и защитить голову руками. И в этот момент, лежа ничком и деревенея от сознания, что сейчас мне придется выговорить слово, и не одно, в этот момент я вдруг поняла, что забыла костыль в учительской. Жизнь во мне оборвалась. Сердце остановилось. Разум померк. Потом вдруг все встрепенулось, забилось, задергалось. Ведь надо было как-то дать Сеньке знать о надвигающейся катастрофе. Между тем Пимен начал сцену. Он начал негромко, устало.
5: Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя.
1: Зал вдруг куда-то сгинул. Приоткрыв глаз, я смотрела на Пимена, а он не Сенька вовсе.

0: Уставшее лицо человека, всю ночь не сомкнувшего глаз, погладил несуществующую бороду, прикрутил фитиль в лампаде и тихо положил обе ладони на толстую книгу. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному, задумчиво проговорил он. С трусливо колотящимся сердцем я ждала своей очереди. Катастрофа надвигалась. Костыль был занесен над моей головой, как божья кара. Мысленно перебирая пушкинские строки, я старалась сообразить, где удобнее вернуть словцо про беду с костылем. Между тем надвигалась секунда, когда мне следовало вступить, все тот же сон. И я вступила. Для этого мне потребовалось усилие не меньшее, чем если бы я с парашютом за спиною шагнула в тошнотворную бездну. Продираясь сквозь райские кущи пушкинских строк, я понимала, что мы гибнем. Голос мой всегда ясный и звучный, моя гордость и услада бабы Лизы звучал сейчас козлиным тенорком. Пимен обернулся ко мне и спросил добродушно.
1: «Проснулся, брат?»
0: Я почувствовала, что момент наступил. Сейчас или никогда.
1: «Благослови меня! Костыль в учительской забыла!»
0: Сенька вздрогнул. Ужас осветил его величавое чело. Он замешкался на мгновение. Потом выдал привычной скороговоркой.
1: «Благослови Господь тебя и днесь, и присно, и вовеки!»
0: Я перевела дух. Теперь все было в порядке. Я, как все тот же нерадивый грузчик, свалила свою ношу на Сенькины плечи. Теперь Сенька должен был выкручиваться из ситуации. В конце концов, пусть молчит про косты. Подумаешь, важная мысль гениального поэта.
2: «Ты все писала, сном не позабылся!»
0: С облегчением зачастила я. Словом, сцена покатилась дальше. Но странное дело, она катилась легко, только на моих репликах и монологах, скакала, как речушка по камням. Когда в диалог вступал Пимен, на речушке словно плотины ставили. Она делалась глубже, полноводнее. Огромные валуны ворочались силами подводных течений. Целая жизнь происходила там, на дне слов и фраз. Кроме того, что-то происходило и с самим Пименом. Он постепенно преображался. Ушли куда-то смирение и величавая неспешность. Монолог стал рваным, нервным. Пимен то умолкал, то вновь продолжал громко, с вызовом.
1: «Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилася, и плакал он, а мы в слезах молились. Да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. А сын его Феодор на престоле он воздыхал о мирном житие молчальника».
0: Нет, ошибся Григорий. Совсем несмиренным становился Пимен, когда речь заходила о царях, о придворных бурях, словом, о политике. Взгляд его бегал, он трепал и почесывал несуществующую бороду, нервно потирал руки. Словом, Пимен был неслыханно возбужден. Сенька никогда не играл его таким на репетициях. Сейчас Пимен был на грани нервного припадка. Последние слова перед моей репликой он выкрикнул, как проклятие.
1: «О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили! Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»
0: Я была несколько смущена таким поворотом дела. И дальше продолжала робко, почти испуганно поглядывая на Сеньку.
3: «Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время ты, говорят, был в Угличе».
0: Что наступило вслед за этими словами, я буду помнить всю жизнь.

0: Сенька отскочил в сторону, словно только и ждал этого вопроса. Ткнул в меня костлявым пальцем и вкрадчиво с придыханием начал. «Ох, помню, привел меня Бог видеть злое дело. Кровавый грех! Он вился вокруг меня, Григория, как хромой шаман. Он закручивал неслыханную пружину. Голос его взлетал в исступленной ненависти, взвизгивал. Глаза налились кровью. На словах «Вот-вот, злодей!» раздался общий вопль. Пимен замолотил кулаками по столу. Было совершенно очевидным, что старик на этой истории спятил, она его давний пунктик, и кто знает, может, он сам ее выдумал. Он задыхался, закатывал глаза, выкрикивал. «И чудо! Вдруг мертвец затрепетал! Покайтесь!» Народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
1: Монолог кончился. Пимен рухнул на стул и уронил голову на руки. Он обессилел после припадка. Я же была испугана по-настоящему. Мне показалось, что Сенька сам сошел с ума, рехнулся на почве театральных переживаний. Но дело надо было доводить до конца. Дрожащим тенором я спросила: «Каких был лет царевич убиенный?» Пимен молчал. Я уже хотела повторить вопрос, но он поднял голову, уставился на меня тусклым оловянным зрачком. Такие глаза бывали у нашей больной соседки после эпилептического приступа.
2: «Да лет 7, пробормотал Сенька. «Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет. Нет, больше. 12 лет.
1: Наступила огромная ватная пауза, в течение которой произошло вот что. Тусклый глаз Пимена зажегся странной мыслью. Все лицо озарило дикое, тонкая улыбка. Он повернулся к залу, обвел чуть ли не каждого горящими глазами, обернулся ко мне и проговорил негромко, внятно, словно вбивая каждое слово в мою тугодумную башку:
2: «Он был бы твой ровесник и царствовал, но Бог судил иное».
1: И замолчал, вглядываясь в мое лицо, словно проверяя, понял ли Григорий все, что следовало ему понять. И дальше уже продолжал спокойно, величаво, так, как начинал сцену. Он подбирался к злополучной строчке с костылем. Но я была спокойна, ведь я просигналила Сеньке об опасности. Он обязан был выкрутиться. Но, как выяснилось, я недооценила Сенькину способность вживаться в роль. Сейчас он был настолько Пименом и никем больше, что ему просто не было до моих проблем никакого дела. Близилась развязка.
2: «А мне пора... пора уж отдохнуть»,
1: устало покашливая, продолжал Пимен.
2: «И погасить лампаду, но звонят к заутрене. Благослови Господь своих рабов. Подай костыль, Григорий».
1: Я оцепенела. Сердце мое остановилось во второй раз. Вытаращив глаза на Сеньку, я не двигалась.
2: «Подай костыль, Григорий»,
1: повторил Сенька слегка раздраженно. И мне ничего не оставалось делать, как идти искать костыль. Я долго болталась по сцене под гробовое молчание зала. Заглядывала под скамейки, дважды залезала под стол. Наконец, я поняла, что Сенька мне на помощь не придет.
0: так как сидит в образе, по самую макушку, как гвоздь вбитый по самую шляпку. Я вылезла из-под стола, отряхнула пыльную рясу и виновато развела руками. «Увы, пимен его здесь нет!» — выдавила я. Вдруг из зала послышался старческий голос.
2: «Вот тена! Куды ж он девался?»
0: В зале прыснули и насторожились. «Должно, монахи сперли!» — предположила я извиняющимся тоном. Неожиданный диалог с залом несколько приободрил меня. Сенька же смотрел на меня с ненавистью.
2: «Тогда я так пойду!»
0: — хрипло и угрожающе обронил он. «Иди!» — разрешила я упавшим голосом. И Пимен похромал за кулисы. У меня хватило мужества закончить сцену заключительными словами Григория. И я понуро удалилась, подтреснувшие мне в спину аплодисменты. Нас дважды вызывали. Мы с Сенькой кланялись, не глядя друг на друга. В третьем ряду слева сидел Сенькин дед и хлопал с обескураженным видом. Он так и не понял, зачем внук утащил из сарая костыль. Галстук у него был толстый, серый, в полосочку. Когда же мы вернулись в уборную, Пимен, не обращая внимания на возмущенно булькающую бабу Лизу, «Плоткин, тебе твои хулиганские штучки даром не...» схватил книжищу с ятями и молча, остервенело, опустил мне на голову со всею страстностью монаха-отшельника. Я не защищалась. А Сенька, судя по всему, собрался бить меня справедливо и подробно. Тем более, что баба Лиза от ужаса булькнула и умолкла, словно утонула. Но тут кто-то сзади сказал звучно с хохотком: «Ну, братья-монахи, где ваше смирение?» В дверях комнатки стоял человек, молодой, курчавый, небольшого роста. «К тому же даму бить некрасиво, даже если она провалила ваш дебют. Ведь, по крайней мере, она четко подавала текст». Курчавый человек сунул Сеньке крепкую маленькую руку и сказал: «Александр Сергеевич». Сенька отвалил челюсть и спросил:
3: «В каком смысле?»
0: «В том смысле, что это мое имя-отчество. Такая вот неприятность. Я руководитель молодежного театра-студии на базе университета. Сегодня я совершенно случайно оказался на вашем торжестве и совсем не жалею. Сколько вам, молодой человек? 16?»
3: 15.
0: Буркнул Сенька, приобретая бурый колер. «Приходите к нам. Вам нужно заниматься всерьез. Приходите. Каждую среду и субботу в 5 вечера. Аудитория 309. Вахтеру скажете, что я пригласил. Он пропустит. Договорились?»
3: «Спасибо», —
0: пробормотал Сенька с совершенно температурным видом. Курчавый Александр Сергеевич вышел было, но вдруг вернулся. «Кстати, — сказал он весело, — это ваша версия с Пименом? Вы действительно считаете его чуть ли не рычагом всей драмы? И сошедшим с ума политиканом?» Сенька совсем оробел, поскольку ничего не понял и только честно пожал плечами. «Нет-нет, это интересно», — сказал курчавый. «Это смело. Хотя, думаю, ошибочно. Ну, приходите. Поспорим». С Сенькой мы не разговаривали до конца 10 класса. На выпускном вечере он попробовал растопить лед нашей ссоры идиотским приглашением на танец.
1: Подошел и спросил, криво ухмыляясь:
3: «Спляшем, Григорий?»
4: Ну как забыть звончей звонка капель и девочки...
1: А на мне платье было белое колоколом, совершенно прекрасное. Прическа была из отросших волос. И даже губы я тронула маминой помадой. «Спляшем», говорит Григорий. Я сказала: «Хромай отсюда, костыль». Вот так.
0: Наши судьбы, сведенные однажды промозглой ночью под испуганно шелестящей чинарой, разлетелись врозь, каждая в своем направлении. До меня, конечно, долетали обрывки слухов, что Сенька закончил театральный институт, но не актерский, а режиссерский факультет. Потом попалась однажды на глаза заметка, в которой ругали спектакль, им поставленный, за бездоказательно новую трактовку какой-то исторической пьесы. Заметка, надо сказать, тоже была достаточно бездоказательна.
5: Еще одно последнее сказание.
0: Лет через 15 я оказалась в родном городе. Перезвонилась с одноклассниками, узнала новости. Кто кем стал, кто с кем разошелся, у кого сколько детей.
1: «Про Плоткина слышно там, в столице?» — спросила одноклассница. «Он же у нас режиссер, знаменитость. Говорят, кошмарно талантливый. Вроде его в Москву приглашали даже, обещали постановку в каком-то театре. Ты встреться с ним, он совсем не зазнался. Телефон дать?»
0: Я не стала звонить Сеньке. Просто пришла на репетицию в наш старый драмтеатр, где Семен Плоткин числился очередным режиссером. Мы с ним столкнулись в пустом фойе. Он оторопел, удивился, обрадовался, обнял меня.
1: «Какими судьбами, Григорий?»
0: «Мог бы изречь что-нибудь и потеатральнее», — заметила я. «Ты же, говорят, молодой талант». «Я старый хрен», — возразил Сенька. «Смотри, половины зубов уже нет. Скоро буду булькать, как баба Лиза. Знаешь, я ее иногда приглашаю на спектакль. Жалко, старенькая, булькает». Мы зашли в буфет, взяли по чашечке кофе.
1: «А ты как, Григорий?» — спросил он. «Пишешь, говорят?»
0: «Не читал, прости, времени не хватает». «Не беда», — простила я. «Главное, чтоб на Пушкина хватало. Помнишь сцену в келье?
1: Еще одно последнее сказание. Помнишь?»
0: «А как же? Я был тогда очень талантливый и мог перевернуть театр. Я запросто мог сыграть Гамлета».
1: «Тогда ты про Гамлета ничего не знал», — возразила я. «Ты был шпаной и разгильдяем. Ты всегда был на вылете».
0: «Я и сейчас на вылете», — усмехнулся он. «У меня напряженные отношения с главным. Мы еще поболтали о том о сём, допили свой кофе с каучуковыми булочками из театрального буфета. И Сенька вышел проводить меня до троллейбуса». Он шел, подняв воротник плаща, и, энергично жестикулируя, рассказывал, как задумал поставить Макбета совершенно по-новому, опрокидывая все традиционные взгляды на Шекспира.
1: «Где ты будешь ставить?»
0: «Пока нигде», — сказал он, поеживаясь от зябкого ветра. «Пока так, в воображении». «Ты хоть помнишь, как мы дрожали под дождем всю ночь? Решали проблемы жизни, театра».
1: «Дураки!» — усмехнулся Сенька. «Лучше бы целовались!»
0: «Ну, целоваться-то рановато было», — возразила я.
1: «В 15 лет! Брось! В самый раз!»
0: Он помолчал и сказал вдруг: ты ни о чем не жалеешь. В смысле выбора. Вот ты да я, черти чем заняты, химерой, вымыслом. Иногда по ночам думаю, здоровый мужик, на что жизнь кладу? Нужно ли это кому-нибудь или только нам? А, Григорий, он смотрел на меня, и в его лице было что-то от того Сеньки, который слонялся под деревом ночью, мучаясь неразрешимыми вопросами. Подвалил мой 16-й. Перед тем, как я поднялась в троллейбус, Сенька вдруг поцеловал мне на прощание руку. Галантно заделался. Грустно усмехнулась я. Все равно помню, как ты дореволюционной книгой меня по башке треснул. Я был влюблен в тебя, сказал он. Ради тебя я согласился играть Пимена. Двери сошлись, троллейбус качнулся.
1: Что ж ты молчал, костыль несчастный?
0: Воскликнула я. Но Сенька меня уже не слышал. Он стоял, улыбаясь вслед троллейбусу. Руки в карманах, шпана неотесанная.
6: Корабли постоят,

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

где живет моя семья. Тот смешной кусочек мира, где живет моя семья. Я мечтаю оторваться

родная семья. Я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи наварило у дверей, от дурацких ритуалов

где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без боя троих.

0: где живет моя семья, где все просто и непросто, где живет моя семья.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 31 декабря 1978 года на Центральном телевидении состоялась премьера фильма «31 июня». Режиссер Леонид Квинихидзе. Музыку к фильму написал Александр Зацепин. Весь музыкальный материал был записан в его домашней студии. Давайте послушаем песню «Любовь нас выбирает» Александра Зацепина и Леонида Дербенева. Поет эстонский певец Яак Йоала.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Глущенко. Валентин вчера получил задание и с утра должен был доложить, нашел ли он владельца «Черной Волги» Арданяна и где его автомобиль. Четверть девятого, а Глущенко до сих пор нет. Немирович несколько раз посмотрел на часы. Бауэр заметил этот взгляд капитана. «Валентин, бывает, опаздывает», — сказал Витя и щелкнул себя пальцем по горлу, намекая на пристрастие Глущенко к спиртному. «И бывает надолго». «У него есть телефон дома?» — спросил Костя. «Есть, сейчас наберу», — ответил Виктор и подвинул к себе аппарат. Номер не отвечал. Бауэр попробовал еще пару раз, результат тот же. «Может, к нему съездить?» — предложил Виктор. «Сгоняй, тащи его сюда, если он дома». «А если он в Шабалы?» Немирович задумался. Толку от пьяного Глущенко наверняка никакого не будет. Но как тогда быть? Тогда лучше всю работу сделать самим. «Если совсем никакой, не трогай его», — принял решение Немирович. «Позвонишь мне оттуда». Бауэр умчался. Костя решил не ждать результата от визита к Валентину и, вручив адрес Арданяна Волкову, отправил Славу за владельцем автомобиля. Бауэр позвонил уже минут через 15. «Константин Сергеевич», — говорил в трубку Витя, — «звоню от соседей Глущенко. Дверь никто не открывает. Соседи говорят, что Тоня утром выходила из дома. Вероятно, на работу. Что делать? Тоню разыскать?» «Не надо», — ответил Костя. «Если бы что-то случилось, Антонина бы уже позвонила в отдел. Возвращайся». Вчерашний дежурный еще не сменился и рассказал Немировичу, что Глущенко уехал из отдела вчера после 4. «Сказал на задание», — разъяснял дежурный сержант. «Говорит, вы его послали, кавказца какого-то разыскать». «Во сколько вернулся?» «Он не вернулся». «Так». «Позвонил примерно в 8, сказал, если что, вызывать его из дома. Вот и все». Из всего этого невозможно было понять, нашел ли владельца «Волги» Глущенко или нет. Константин вернулся в кабинет и очень вовремя. Тут же раздался звонок, звонил Волков. «Константин, Арданяна дома нет. Соседи сказали, что вчера вечером уехал на машине с женой». «Куда уехал, не узнал?» «Нет, я на работу к нему приехал. Тут сказали, что он неделю как в отпуске, ничего не знают». «А где он работает?» «В райпотребкооперации». «Кем он там?» Волков на секунду замолчал, потом с легкой ехицей в голосе сообщил. «Представляете? Сторожем». Теперь паузу выдержал Немирович. «Сторож Арданян ездит на Черной Волге. Сложно поверить». «Сторож на Волге?» — выдал мысли вслух Костя. «Вот и у меня челюсть отвисла». «Интересно, а директор у них на чем ездит? На правительственном ЗИЛе?» «Возможно, я могу разузнать». «Нет, Слава, ты разузнай у его коллег, куда он мог поехать. Родственники, друзья, путевка в дом отдыха. Короче, ты понял». «Понял, Константин Сергеевич, работаю». Что же могло так напугать Арданяна? Почему он так срочно уехал? «Нет, надо искать Глущенко. Он должен все разъяснить. Если «Волга», которую ищет Немирович, — это машина Арданяна, то понятно, чего он напугался. Решил скрыться. Последний, кто мог его видеть, — это Глущенко. Костя развернул с порога приехавшего Бауэра. «Поехали назад», — сказал Немирович. «Куда?» «На квартиру Глущенко. Его надо срочно найти». «Но я звонил и стучал», — объяснял Витя. «Дома никого». «Тогда найдем Антонину и узнаем, куда мог запропаститься Валентин Гаврилович». Пока ЧЗ отнес сыщиков обратно к дому Глущенко, Костя, перекрикивая треск двигателя и свист ветра, рассказал Бауэру о побеге Арданяна. Виктору сразу стало понятно, почему так срочно надо разыскать Валентина. «Вот подъезд», — указал, заглушив двигатель, Бауэр. «Пошли», — сказал Костя, — «попробуем еще раз. Вдруг спит дома». Опера поднялись на третий этаж. «Какая квартира?» — спросил Немирович. «Вот», — Виктор указал на дверь. Костя потянулся к звонку и вдруг обомлел. Перед его глазами был номер квартиры, и номер этот был 26. «Вы чего?» — не понял поведение капитана Бауэр. «Витя», — тихо, почти шепотом сказал Немирович, — «быстро к почтовому ящику. Если там есть что-либо, тащи сюда». Виктор не стал уточнять, зачем, просто побежал вниз по лестнице. Немирович не спешил нажимать кнопку звонка.
Он приложил ухо к двери и прислушался.

0: слушался. Внутри было тихо. Возможно, дома никого. Запыхавшись, перепрыгивая через ступеньку, подлетел Витя. «Вот», — протянул он надорванную газету Косте, — «еле вытащил, там больше ничего». Капитан взял газету, развернул ее и прочитал название. «Ленинский путь». Местная газета горкома партии. Там, в квартире Нечипаренко, была точно такая же. На верхней кромке, чуть выше названия, была написана карандашом цифра 26. Что это? Просто совпадение или улика? Поверить в то, что опытный оперативник уголовного розыска, за плечами которого полтора десятка лет службы, вот так по-идиотски подставился, невозможно. Взять из дома газету и завернуть в нее улику? Хотя отметать нельзя, всякое бывает. Это только маленькая деталь. Надо отложить эту деталь в сторону и искать дальше. Но Костя никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что Глущенко как-то связан с этими убийствами. Почему он так рьяно настаивает на том, что Нечипаренко виновен? Подозрительно. Чуть ли не бросился в драку, когда понял, что неубедительные доводы Бычкова не останавливают Немировича. Капитан продолжает искать настоящего убийцу или убийц. И вот теперь совершенно загадочное бегство богатого сторожа Арданяна. Косте нужны объяснения. Немирович воткнул палец в кнопку звонка. Металлический молоточек начал свою работу. Звонок был из старых. Молоточек колотил, что есть мочи, по стальному корпусу. Громко, пронзительно, назойливо. Бауэр к этой мелодии добавил ударных звуков. Он стал монотонно стучать кулаком в дверь. Этот стук невозможно было не услышать. Приоткрылась дверь соседней квартиры. Выглянул седовласый старик в мощных очках. «Спокойно, гражданин», — громко сказал Немирович, перекрикивая симфонию. «Милиция!» Старик поспешил прикрыть свою дверь. Весь этот шум продолжался уже минут пять. И только Немирович убрал руку от кнопки, а Бауэр стал потирать онемевшую руку, как щелкнул замок, и дверь открылась. В темном коридоре стоял Глущенко. Небритый, с растрепанными волосами, в длинных синих трусах. Аромат вчерашнего возлияния выпорхнул из квартиры. Костя невольно сделал шаг назад. «Че, утро?» — спросил полуживой Глущенко. «День!» — ответил довольно грубо Бауэр. Глущенко посмотрел на Витю одним глазом, другой еще спал, открыл дверь на всю ширину и пошел вглубь квартиры. Немирович и Бауэр последовали за Валентином. В квартире было темно, плотные шторы не пропускали много уличного света, и запах был отвратительным. Валентин махнул рукой в сторону маленькой обклеенной клеенкой кухни. Жест означал «ждите здесь». Опера зашли на кухню и некоторое время дожидались хозяина квартиры. Глущенко появился с полотенцем на голове и порезом на подбородке. Он увидел на столе газету, которую туда положил Костя, оторвал край листа и приложил его к порезу. «Перебрал вчера», — сказал Валентин, прокашлявшись. «Ты уж прости, Константин Сергеевич, нервы у меня сдают, муть какая-то в жизни происходит. Я завяжу, обещаю». «В отдел тебя тащить сейчас смысла нет», — принял решение Костя. «Ты на вопросы в состоянии отвечать?» «Попытаюсь», — тяжело вздохнув, ответил Глущенко. «Попытайся. Ты вчера нашел Арданяна?» Валентин сдвинул брови, видимо, пытался вспомнить, что было вчера. «Я вчера просил тебя найти Арданяна», — по слогам произнес Немирович. «Помнишь?» Валентин пару раз кивнул. «Ты его нашел? Ты разговаривал с ним?»
1: «Да», — с трудом вспоминая, вымолвил Глущенко.
0: «Что он тебе сказал?»
1: «Сейчас, сейчас». Глущенко сел за стол и обхватил голову руками. «Башка трещит, сука, что ей надо?»
0: «Ей надо, чтобы ты пить бросил», — зло ответил на вопрос Виктор. Немирович сделал знак, чтобы Бауэр не обострял ситуацию. «Цитрамон есть?» — спросил Костя.
1: «Что это?»
0: «Таблетки от головной боли спасает».
1: «Не знаю, возможно, нет».
0: «Тогда терпи, вспоминай, о чем говорил с Арданяном».
1: «Его дома не было», — начал вспоминать Глущенко. «Жена сказала, он в гараже, с машиной возится». «О!» — вдруг всплеснул руками Валентин. «Анальгин у Тоньки есть, это же поможет?»
0: «Поможет», — подтвердил Костя. Глущенко открыл шкафчик над холодильником, пошарил в коробке, нашел лекарство и трясущейся рукой забросил несколько таблеток в рот. Запил прямо из чайника. Потом смачно крякнул и продолжил.
1: «Я в гараж поехал. В 4-м кооперативе у него гараж. Это почти через весь город ехать. Хорошо знакомый подбросил. Потом мы с...»
0: Валентин так медленно рассказывал, что Костя не выдержал и прервал Глущенко. «Валентин Гаврилович, что ты тормозишь? Ты поехал в 4-й кооператив. В 4-й. Там в 100 метрах от места происшествия стояла черная «Волга». Ты понимаешь, что мы в 2 шагах от раскрытия преступления?» Немирович говорил громко, возбужденно, четко выговаривая каждое слово. «Ты нашел Арданяна?»
1: «Нашел», — Валентин машинально отклонился назад под напором Немировича.
0: «Дальше?»
1: «Он собирал двигатель, с ним еще один был армянин».
0: «Ты спросил его, где он был в день убийства Пурлова и дежурной по переезду?»
1: «Спросил. Он уже неделю в отпуске, машину ремонтирует. Каждый день с утра до вечера в гараже. Второе армянин подтвердил».
0: «Дальше», — потребовал Немирович.
1: «В общем, я ему говорю, что завтра, то есть сегодня, надо приехать на машине в отдел милиции. Он говорит, не могу, машина не на ходу. Я говорю, хорошо, тогда приедем сами, осмотрим здесь». Он о чем-то на своем языке с другом перекинулся и говорит, не надо, завтра к обеду соберем движок и приедем в милицию. Потом хотел вернуться в отдел, а знакомый предложил пивка попить. Попили, ну и все. «А сколько уже времени?» — словно очнулся Глущенко. «Времени сколько?»
0: 11 скоро», — успокоил Валентина Константин.
1: «Фу», — выдохнул Глущенко. «Значит, все нормально, скоро приедет».
0: «Не приедет», — рявкнул Бауэр.
1: «Это чего это?»
0: «Того это! Смылся твой Арданян!»
1: Валентин закрутил головой, глядя то на Костю, то на Виктора. «Спугнул я его, да?» — сделал вывод Глущенко. «Спугнул. Это он, да? Он, сука, женщин убивал?»
0: «Успокойся», — остановил панику Валентина Немирович. «Может, он, а может и не он. Теперь надо в розыск объявлять».
1: «Вот я, баран!» — обхватил голову руками Глущенко и громко стукнул кулаком по столу. «Почему сразу не просчитал? Я бы давно рапорт написал».
0: Стал тихо, как бы самому себе говорить Валентин.
1: «Но куда я пойду? Я же ничего не умею».
0: «Так ты и в милиции работать не умеешь», — подлил масло в огонь Виктор. «У тебя же только одна водка и бабы на уме. Если бы не твой друг Мантуленко, давно бы уже вылетел из отдела».
1: Глущенко поднял красные глаза на младшего товарища. Губы его вытянулись в тонкую ниточку. Вот-вот появится хищный оскал. «Не тебе судить, сопляк», — прохрипел Валентин. «С мое поработай, тогда и посмотрим, кто умеет, а кто на побегушках».
0: «Успокоились оба», — прервал перепалку Немирович. «Сегодня проспись, Валя, завтра жду справку о твоем визите в кооператив. Пошли, Витя». Немирович поднялся, взял со стола газету, скрутил ее в трубочку и направился к выходу. Остановился Костя в дверях квартиры, вернулся на кухню.
1: «Валентина, а старые газеты ты куда деваешь?» — спросил Костя у сидящего за пустым столом Глущенко.
0: Тот медленно поднял тяжелую голову.
1: «А черт его знает!» — ответил он. «Тонька куда-то девает. Наверное. А тебе что, газеты нужны? Ремонт делаешь?»
0: «Ладно, это потом», — уклончиво ответил Костя. «Завтра не опаздывай». По дороге в отдел Немирович анализировал поведение Глущенко. С одной стороны, такой простой мужик, понимающий последствия своего поведения, лояльный к начальству, раскаивается за неделю уже 2-й раз, а с другой — хитрый, мстительный, дерзкий. Как он ответил Бауэру? Еще немного и мог вцепиться парню в глотку. Двоякое впечатление оставлял о себе старший опер Глущенко. Но это вовсе не означало, что Валентин — тот червь, которого ищет Немирович. Мало. Фактов мало. А то, что Глущенко — оберплут, ясно как божий день, и очень скоро Немировичу предстоит в этом убедиться. Сторожа Арданяна объявили в розыск. Волков выяснил, что Арданян вовсе не работал в райпо, а просто там числился. Даже за зарплатой уже 2 месяца не приходил. На какие же тогда шиши этот псевдосторож купил себе такую дорогую машину? Срок она стоила точно больше 10 тысяч рублей. Вряд ли Арданян купил «Волгу» по очереди в магазине. Чем же промышлял Аветис Мигранович? Константин предположил, что это не дело уголовного розыска, тут скорее должен заниматься ОБХСС. Его, Немировича, дело выяснить, имеет ли причастность Арданян к убийствам женщин или нет. Ориентировку на Волгу Арданяна быстро отправили в область. Еще был шанс перехватить беглеца. Оставалось ждать. Волков неотлучно сидел у телефонного аппарата. Немирович очень хотел надеяться, что это правильный след. Но все же оставались еще две машины. Маловероятно, что к убийствам могут быть причастны автомобили первого секретаря горкома и прокурора Регинского. Но Костя давно усвоил правило. Даже если есть полшанса из тысячи, пренебрегать им нельзя. Вот только кто теперь даст разрешение на осмотр этих автомобилей? Ильина отстранили, нового начальника пока нет. А звонить Данилову рано, его предложение должно созреть, вылежится. Костя решил не форсировать события. Сначала Арданян, а потом все остальное. Пока есть свободный вечер, надо сходить на телеграф и созвониться с Женей Биркиным. Костя знал, что Женьке лучше звонить после 7, тогда он точно будет дома. «Москва!» — громко крикнула девушка из-за высокого прилавка. «Москва! Кто Москву заказывал?»
1: «Я здесь», — ответил Немирович.
0: «Четвертая кабина!»
1: Костя открыл дверку четвертой кабинки, загорелся свет.
0: «Костя, привет, дорогой!» — услышал радостный возглас Биркина Константин. «Ты куда пропал? Я звонил, сказали, ты уехал. Надолго?»
1: Немирович узнал голос Жени. У Биркина было столько слов, что требовалось терпение, чтобы все переслушать. Костя невольно улыбнулся. Женька был приятным человеком, интеллигентным, добрым, а главное, благодарным и верным. Он умел дружить.
0: «Да-да, дружить надо уметь. Этому сложно научиться. Это своего рода призвание, талант».
1: Вот у Женьки такой талант был.
0: «Алло, алло!»
1: Дул в трубку Биркин.
0: «Что за связь? Ты меня слышишь, Станиславский?»
1: «Слышу, слышу», — спародировал Костя Зайца из мультфильма «Ну, погоди». «Я думаю, на какой вопрос ответить? Ты тут навалил мне гору Джамалунгму».
0: «Куда пропал, спрашиваю?»
1: «Не пропал я, Женя. Послали поработать в одно место. Название даже говорить не хочется. Прибрежный. Есть такой городок».
0: «На море, что ли?»
1: «Размечтался. На Волге. Волга, степи, жара. Вот все достопримечательности».
0: «Когда вернешься?» — озвучил следующий вопрос Биркин.
1: «Вот этого не знаю, Женек».
0: «Как это?»
1: «Долго объяснять. Дело одно раскрою, тогда, может быть, и вернут меня в град Стольный».
0: «Что-то мне не нравится, Костя, такой разговор. Как так? Отправился в командировку и не знаешь, когда вернешься? Странно это».
1: «Ох, Женя, ты даже не представляешь, сколько здесь странного».
0: «Ладно, Костя, я все равно ничего не понимаю в ваших милицейских делах. Ты мне скажи, как у тебя с Полиной?»
1: «А никак».
0: «Цапаетесь?»
1: «Не-а, уже не цапаемся. Разводимся».
0: «Нет, вру, я просто от нее ушел и все».
1: На том конце провода возникла пауза.
0: «Угу», — после паузы произнес Женя. «Теперь понятно. Я хоть в ваших милицейских делах не соображаю, но в жизни кое-что смыслю. Сослали тебя, да?»
1: «Угадал», — признался Немирович.
0: «Тесть постарался. А ты что думал?» Биркин тяжело вздохнул. «Мирись с Полиной и возвращайся. Хватит дурить, Костя».
1: «Не все так просто, Женя».
0: «Показательная казнь?»
1: «Знаешь, Костя, я недавно слышал тут одну китайскую мудрость. Покажи одной собаке, как ты бьешь другую собаку, и она будет бояться тебя всю свою собачью жизнь».
0: «Нет, Женя, ничего подобного здесь нет», — возразил Немирович. «Борис Захарович, наоборот, смягчил мое падение».
1: «Костя», — как-то жалобно произнес Биркин, — «как же быть? У меня день варенья в субботу, думал, увидимся, беленькой попьем, а ты вон чего».
0: «Не конючь, Жека», — подбодрил друга Константин. «Увидимся, конечно, увидимся. Не вернусь на службу в Москву, так в отпуск приеду. Увидимся. Только знаешь, проблема у меня. Ехать не в чем».
1: «Да что там ехать? Ходить не в чем».
0: «Ты о чем?» — не понял Немировича Биркин.
1: «Одни единственные джинсы порвал. Все, катастрофа. Нашлась добрая женщина, подремонтировала, но сам понимаешь, в штопанных штанах».
0: «Костя, ну тебя в задницу!» — закричал в трубку Биркин. «Я думал, тебя обокрали, а ты на пустом месте балаган развел. Будут тебе джинсы. Размер напомни».
1: 50-й. Их 34-й.
0: «Найду. Завтра же решу.
1: У меня сейчас партия Левай Страус. Завтра все решу».
0: «Спасибо, Женя, но только все в рамках закона», — Костя сделал голос строгим. «Я не хочу, товарищ, чтобы вы из-за меня в ОБХСС попали».
1: «Станиславский», — Биркин произнес прозвище Немировича с усмешкой. «Они, эти товарищи, тоже хотят носить Левай Страус.
0: И для них у меня есть. Успокойся, я ничего и никогда не ворую. Я просто делаю приятное моим друзьям, раз у нас так сложилось, что поделать».
1: «Адрес записывай». Биркин записал адрес Немировича в Прибрежном и пообещал завтра же после работы отправить посылку. Немирович положил трубку, поблагодарил девушку-оператора и поспешил к универмагу. Через 15 минут Алена закончит смену. Костя обещал ее встретить.
2: Глава 10. Сюрпризы. Снова Костя вскочил с кровати до рассвета. Что за ерунда? Опять страшный сон, опять Алена в опасности. Гнать эту чушь из головы, гнать! Жара! Эта чертова жара виновата в этих чудовищных снах. Костя сел на край кровати, провел рукой по влажной от пота груди. Если сейчас сходить в душ, то потом точно не уснуть. Немирович взял одеяло, скрученное в ногах, подушку и вышел на балкон. Все же здесь воздух. Он бросил одеяло на пол, замял под голову подушку и, устроившись на боку, попытался заснуть. Получилось. Проклятый сон про Алену и убийцу в таксофоне в эту ночь больше не приходил. Разбудил дворник. Громко шаркая метлой по асфальту, он звонко разговаривал сам с собой.
3: «Мети, не мети! Мети, не мети! Один черт!» — причитал пожилой поджарый мужчина. «Этот мерзкий песок никогда не закончится! Задрал!»
2: Немировичу неохота было слушать возмущение дворника, он собрал вещи с пола и ушел в комнату. В этот момент радиоточка разразилась боем курантов, дружно подхваченным хором. 6 утра, надо собираться. Костя убавил громкость радиоприемника и пошел в ванную. Не успев войти в фойе отдела, Немирович услышал громкий оклик дежурного.
4: «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Вас просила зайти Мохова!»
2: Костя тут же повернул в сторону кабинета Веры. Это отнюдь не праздная просьба. Видимо, у Веры есть важная информация для Немировича.
1: «Вот», — Вера протянула Немировичу плотно исписанный на печатной машинке лист бумаги. «Из области пришло вчера вечером. Я пыталась вчера найти вас, капитан Немирович, но бесполезно. У вас, видимо, есть более важные занятия по вечерам».
2: Костя пропустил мимо ушей язвительное заключение Веры. Он бежал глазами по тексту. Это было заключение о том, где и когда был изготовлен теннисный шарик, осколок которого Костя нашел недалеко от места убийства Пурловой.
1: «Получается так», — сказал Немирович. «Если я отправлю запрос на эту фабрику, то могу получить список торговых организаций, правильно?»
5: «Возможно», — ответила Мохова.
1: «Спасибо, Вера», — Немирович поделился своей обворожительной улыбкой, сводящей женщин с ума. «Ты замечательная». Мохова неожиданно для себя покраснела, засмущалась и, видимо, то ли от испуга, то ли от досады завизжала. «Пошел ты, Немирович! Убирайся!»
2: «Мне нравится, когда ты злишься», — не унимался Костя. «Возбуждаешь?» Вера быстрым движением сняла с ноги туфельку и кинула ее в капитана. Костя поймал предмет и осторожно поставил его на пол. «Я все понял», — сказал он. «Удаляюсь». То, что сообщила Вера, было с утра хорошим сюрпризом. Костя шел в отдел, еще не зная, какие другие сюрпризы его сегодня ожидают. Все началось со сводки по области, которую притащил Волков. Слава положил на стол Немировича бумагу. Костя в этот момент составлял запрос на фабрику спортивных изделий. «Что это?» — не поднимая головы, спросил капитан.
1: «Арданян разбился в аварии».
2: Костя положил ручку и поднял голову. «Где?»
1: «Трасса на Ростов, 200 километров от нас. Машина пробила заграждение на мосту и упала в реку. И он, и жена погибли. Там местные работают».
2: Костя встал из-за стола и заходил по кабинету. Как же все было не кстати. Немирович посмотрел на часы. Без 10:08. Сейчас придет Бауэр. Резонно было взять Витю и рвануть туда, на место аварии, и вместе с местными операми осмотреть «Волгу» Арданяна. Это, пожалуй, надо сделать. А запрос на фабрику поручить Славе. Дверь распахнулась, и вошел Витя.
0: Немирович хотел было сразу озадачить молодого опера, но, взглянув на мрачное лицо Бауэра, пока передумал. «Привет, Витя, что с тобой? Что случилось?» Бауэр ответил не сразу. Он прошел к своему столу, небрежно бросил на него папку и сел. Костя и Волков ждали. Первым не выдержал Слава. «Ну ты чего, Витька, веревку проглотил? Что, опять убийство? Говорить будешь?» «Константин Сергеевич», — наконец-то разродился Бауэр, — «вас начальник отдела вызывает».
2: «Ильин вернулся, что ли?»
0: «Вернулся», — Виктор опустил голову и продолжил. «Только не Ильин, там Мантуленко, он теперь начальник милиции». И Немировичу, и Волкову теперь стало понятно уныние молодого коллеги. Для них не было секретом, что Бауэр сильно недолюбливал Мантуленко. Собственно, это чувство было обоюдным. «Ну что ж, пойдем налаживать отношения с новым начальником», — попытался разрядить мрачную атмосферу Костя. «Не выйдет», — все так же хмуро возразил Витя. «Этот еще хуже Регинского». «Против лома нет приема», — не унывал Немирович, — «если нет второго лома. А у нас он есть. Ждите меня здесь, пойду пообщаюсь». Немирович таким образом скорее настраивал сам себя. Он еще ни разу не видел и не разговаривал со своим предшественником Сан Санычем, так называли его в отделе. Теперь пришло время. Инна Васильевна, как и прежде, восседала на своем месте. Все такое же нечитаемое выражение лица, тот же сверлящий взгляд. «Доброе утро», — поздоровался Немирович. Секретарь повернула голову в сторону Кости и какое-то время смотрела на него молча. Затем, несвойственно для нее, тихо спросила: «Вы уверены?»
5: «Если честно, то нет. Я вижу, вы тоже не в восторге».
0: «Мой восторг в работе отдела не играет никакой роли. Не ищите во мне союзника, я человек нейтральный».
5: Костя подошел близко к Инне Васильевне.
0: «Я вам не верю», — сказал Немирович.
6: «А я вам», — парировала женщина.
0: «Вот и поговорили. Я зайду?»
6: «Заходите».
5: За столом Ильина сидел большой грузный мужчина. На круглом, с розовыми щеками лице красовались совсем неаккуратные усы а-ля песняры. Того и гляди, сейчас встанет и высоким тенором завопит: «Коси уясь конюшину!» Это и был Сан Саныч. Перед ним лежала большая стопка картонных папок. Он брал по одной, раскрывал их, быстро просматривал и перекладывал на другую сторону стола. Немирович вошел в кабинет и встал, разглядывая грузного Мантуленко. Сан Саныч продолжал заниматься своим делом. Он скользнул взглядом по вошедшему, но никакой заинтересованности не выказывал. Константин, как хороший оперативник и не менее хороший психолог, понял — маринует. Буквально через секунду резко отворилась дверь, и в кабинет влетел Глущенко. Надо было видеть счастливое лицо Валентина. Он прошел мимо Кости и, расставив руки, двигался навстречу Мантуленко. Новоиспеченный начальник тут же продемонстрировал теплое отношение к сослуживцу. Глущенко вцепился обеими руками в огромную кисть Мантуленко и запричитал:
7: «Наконец-то, Сан Саныч, я думал, больше не свидимся, образ твой уже стал забывать».
5: Мантуленко, широко улыбаясь со всего маху, зарядил Глущенко по плечу, да так, что Валентин чуть не отлетел к стене.
7: «Я тебе дам», — забасил Мантуленко, — «образ мой он захотел забыть. Запаришься забывать».
8: Рад, что ты вернулся».
7: «Не просто вернулся, а вот сюда вернулся», —
5: Сан Саныч обвел рукой вокруг стола начальника.
0: «Че, серьезно?» — не скрывая своего восторга, спросил Валентин. «Навсегда?»
7: «Хорошо, будем работать, Валя, надолго здесь засяду».
5: Они разговаривали так, будто в кабинете больше никого не было. Но Константина это никак не напрягало. Он спокойно смотрел на эту встречу на Эльбе и делал нужные для себя выводы. Братание затянулось, и Немирович решил поторопить события. Он громко закашлял, напомнив и о себе, и о приличии. Мантуленко и Глущенко, как по команде, посмотрели на Костю.
7: «Капитан Немирович?» — басом спросил Мантуленко.
5: «Капитан Немирович», — повторил за Сан Санычем Костя.
7: «Вот ты какой!» — Мантуленко произнес эту фразу нарочито пренебрежительно. Провоцировал.
5: «А ты, я вижу, обо мне уже наслышан?» — в том же тоне с акцентом на «ты» ответил Немирович. Щеки Мантуленко покраснели. Он взглянул на Глущенко. Валентин еле заметно пожал плечами. «Ну хорошо», — как-то угрожающе сказал Мантуленко и хлопнул рукой по стопке папок. «Сюда мне все дела по убийствам женщин, и быстрее!» «Это сейчас не совсем главное», — спокойно возразил Константин. «Бумаги могут подождать». «Это я буду решать», — громко крикнул Мантуленко и выбил облако пыли огромным кулаком из бумажной стопки. «Дела сюда! Сейчас!» Сила действия равна силе противодействия. Непреклонный физический закон. У Кости даже не дрогнул ни один мускул. Он подождал, пока облако бумажной пыли развеется, и объявил. «Арданян погиб вчера в аварии. Надо ехать осматривать его «Волгу».» Мантуленко перевел налившиеся глаза на Глущенко. «Это подозреваемый», — пояснил Валентин. «Ни хрена не понимаю», — пробубнил себе под нос Мантуленко. «Время терять нельзя», — наседал Немирович. «Надо срочно ехать. Возможно, хоть что-то найдем». Мантуленко побарабанил кулаками по столу и выдал решение. «Валентин поедет, а вы, капитан Немирович, подготовьте дела. Мне надо войти в курс дела. Идите». Уже выйдя из кабинета нового начальника, Костя дождался в коридоре Глущенко. «Если бы ты, Валентин Гаврилович, думал о деле», — Немирович встал на пути нерадивого опера, — «мы уже могли бы раскрыть убийство». Глущенко ехидно улыбнулся. «Чего ты из себя корчишь, москвич? Валил бы ты домой, мы тут и без тебя все раскроем». Вот она, вся сущность Глущенко, вся его шакалья натура. Что можно было на этот выпад ответить? Вступить в перепалку? Нагрубить? Дать по наглой роже? Нет, надо дать ему себя проявить. Пусть едет и ищет улики в утонувшей машине. А потом, по результатам, Немирович примет решение, как с этим быть. Костя отошел в сторону, пропустив Глущенко. Собрав все документы, через полчаса Немирович опять вошел в кабинет нового начальника. Положил бумаги на стол и отошел к двери. Косте очень хотелось уйти. «В двух словах объяснить можешь?» — обратился к Немировичу Сан Саныч. «В двух словах не получится», — дерзко ответил капитан. «Читай, что будет неясно, поясню, я у себя». Костя открыл дверь и вышел. Но через непродолжительное время в кабинет операм позвонила Инна Васильевна и сообщила, что Немировича вызывает начальник. «Я слушаю», — третий раз за день, войдя к Мантуленко, сказал Костя. Мантуленко молча указал Немировичу на стул, предлагая присесть, а сам приоткрыл дверь и велел секретарю никого не пускать. Костя предположил, что разговор будет долгим. «Здесь», — Сан Саныч указал толстым бугристым пальцем на бумаги, принесенные Костей, — «мне все понятно. Мне непонятно другое. Почему капитан так непрофессионально ведется розыск? Такое ощущение, что вы не хотите раскрыть эти убийства. Регинский мне сказал, что ты ищешь причины оправдать Нечипаренко. Он бандит, и ему вообще не место в городе. На зоне его дом. На зоне!» Костя из-под лобья бросил взгляд на Мантуленко. «Ты на меня так не смотри, ты лучше скажи, почему упустили Арданяна?» Это уже перебор. Мантуленко прекрасно был осведомлен, что Арданян исчез с легкой руки Глущенко. Костя понял, куда клонит Сан Саныч, и не ошибся. «Почему?» — продолжал свои вопросы Мантуленко. «Не поставили на уши всех, всех до последнего патрульного. Почему? Надо было брать его сразу!» А Глущенко об этом не спрашивал, задал встречный вопрос Костя. «Не вали с больной головы на здоровую. Кто начальник отдела, ты или Глущенко?»
9: «Я начальник».
5: «Теперь уже нет», — Мантуленко стукнул кулаком по столу. «Я отстраняю тебя. Сегодня же подпишу приказ о взыскании и сообщу в управление. Пусть они принимают меры. Мне здесь такие временщики не нужны, а пока начальником назначу Валентина, он лучше справится». Костя поднялся, аккуратно задвинул за собой стул и спокойно, ничего не отвечая, пошел к выходу.
10: «Я еще не все сказал», — остановил Немировича начальник. «Если считаешь, что я не прав, возрази».
5: «Я возражу, только не сейчас, позже. Если у тебя все, я пойду».
10: «Не доводи до греха», — прошептал Мантуленко. «Со своими бабами будешь так разговаривать, а я ведь могу и в рыло дать».
5: Костя остановился у двери и повернулся. Он принципиально ничего не отвечал.
0: Он бы уже ушел, но Немировичу стало интересно, до какого уровня хамства и невежества опустится этот человек.
10: «Хочешь проверить?» — так же шепотом спросил Мантуленко.
0: Костя улыбнулся. Ему вдруг захотелось поиграть с этим грузным, самоуверенным невеждой. «Понятно», — с улыбкой произнес Немирович, — «откуда ветер дует. Чтобы ты знал, у нас с Верой ничего не получилось. Мы было попытались, но не срослось, так что поляна свободна. В этом деле я тебе мешать не буду».
10: «Вот же ты, сука!» — Мантуленко двинулся к Немировичу, сжав от досады кулаки. «Не пуганный, да? Ничего не боишься? А зря. Ты еще не знаешь, с кем войну затеял».
0: Сан Саныч подошел совсем близко к Косте. Немирович чувствовал, как от этого большого тела исходит жар, словно от доменной печи. Мантуленко был выше Константина и грозно смотрел сверху. «Заметь, не я эту войну начал», — парировал Немирович. «А значит, с моей стороны она справедливая, а из этого исходит что?» «Правильно, то, что я ее выиграю». Мантуленко продолжал стоять в угрожающей позе, но ничего не предпринимал, только громко сопел. «Вижу, убедил», — издевательски произнес Костя. «Так я пойду и займусь делом?»
10: «Ты пришел в чужой дом», — с обидой в голосе заговорил Мантуленко. «В грязных сапогах и натоптал. Ты по нутру моему прошелся. Нагадил. Вера для меня. Вера! Тварь ты, Немирович!»
0: Мантуленко развернулся и пошел к своему столу, выдвинул стул и сел лицом к окну. Он взялся за краешек своих длинных усов и начал накручивать их на палец. Костя подумал, что перегнул палку. «Сан Саныч, это я...» — Немирович не договорил. Мантуленко резко поднял вверх руку, давая понять, что надо замолчать.
10: «Я сразу и не понял», — после паузы сказал Сан Саныч, — «чего это с Верой? Она какая-то чужая, другая совсем, а оно вон что, а она на тебя запала».
0: Мантуленко резко встал и, засунув руки в карманы, начал мерить шагами кабинет, от окна к стене и обратно.
10: «Уходи, капитан», — сказал Мантуленко. «Уходи! Видеть тебя не хочу!»
0: Костя понимал, что сейчас не лучший момент что-то объяснять, и вышел. Не успел он за собой закрыть дверь, как услышал крик Мантуленко.
10: «Ты больше не начальник розыска, понял?»
0: Немирович закрыл за собой дверь и в эту минуту увидел вопросительный взгляд Инны Васильевны. Секретарь наверняка слышал орев своего нового шефа. Костя картинно развел руками. «Вот так, Инна Васильевна. Так что оставайтесь в нейтральном статусе. Может, тогда и сохраните место до пенсии». Инна Васильевна нахмурилась, что-то пробормотала себе под нос, что именно Константин не расслышал. День прошел бездарно. В конце рабочего дня вернулся Глущенко. Он сразу направился в кабинет начальника. Провел там минут 15, а потом вместе с Сан Санычем заявился к оперативникам. На лицах оперативников радости от этого визита не прибавилось. Мантуленко встал посередине помещения, по нескольку секунд задерживал взгляд на каждом, последним объектом был Немирович.
10: «Учитесь работать, товарищ капитан», — обратился начальник Костя. «Найдены улики. Арданян убийца. Подох, туда ему и дорога. Дело раскрыто».
0: «Интересно», — откинувшись на спинку стула, сказал Костя. «Что же там за улики нашлись? Собственноручное признание Арданяна? Он его заранее написал? Или когда уже тонул, накропал на дне реки?» Мантуленко побагровел, но сохранил самообладание. Усвоил утренние уроки от Немировича.
10: «Веревка, которой задушили гражданку Пурлову, в багажнике у Арданяна».
0: «Уже есть заключение экспертов?»
10: «Будет».
0: «Ну да». «Нож под ванной, веревка в багажнике, одни подарки. Какие хорошие в прибрежном убийце. Не заставляют себя долго искать», — иронизировал Константин.
10: «Вы, товарищ Немирович, просто злитесь и завидуете», — старался изо всех сил сдерживать себя Мантуленко. «У вас была неделя. Никаких результатов. А Валентин хоть и не сразу, но улики нашел. Учитесь, Константин Андреевич».
0: «Сергеевич», — поправил Сан Саныча Бауэр.
10: «Ах!» — карикатурно поклонился Мантуленко. «Простите! Это ты, лейтенант, успел запомнить отчество, а я, видишь, промахнулся. но это дело не меняет. С сего момента исполнять обязанности начальника отдела будет Глущенко. Вы, Немирович, отстранены. Пока я решаю ваш вопрос с кадрами, в отделе вам делать нечего. Даю 3 выходных.
0: Мешаю? Боитесь, испорчу красивую картинку?
10: Мешаете! Видно было, что Мантуленко наслаждается своей властью. Надеюсь, завтра я вас не увижу.
0: Немирович встал со своего места, задвинул стул и, проходя мимо Мантуленко, сказал: «Я оправдаю ваши надежды, Сансаныч. Аривидерчи».
10: «Чего?» — подгавкнул начальнику Глущенко.
0: Костя не стал утруждать себя переводом. Он вышел. Немирович спустился с крыльца и застыл. Куда теперь? Пойти встретить Алену и прогуляться с ней? Хотелось бы ее увидеть, но настроение было паршивое. В самый раз налить стакан, выпить и заснуть. Но Костя никогда себе такого не позволял. Пить надо тогда, когда есть хороший повод, когда радостно, когда праздник. А когда душа сворачивается в трубочку, когда жизнь перед глазами в черно-серых тонах, пить нельзя. Мозг привыкнет и будет требовать заливать спиртным любые проблемы. Нет уж. Другое дело пойти в какой-нибудь ресторанчик, познакомиться с красивой женщиной и плюхнуться в бассейн страстей. Это да, это помогает. Но, во-первых, в Прибрежном нет нормального ресторана. Во-вторых, и это главное, Немирович никого не хочет. Он запал на Алену. Мысли о ней постоянно в его голове. И днем, и ночью. Костя даже задавал себе вопрос. Что эта девочка с ним сделала? Околдовала? Он даже не был с ней близок. Так, целовались, и все. Но теперь ему не нужны никакие страсти на стороне. Ему нужна только она, Аленушка, с ее невероятно нежным голосом, скромной притягательной улыбкой, большими голубыми глазами и точеной фигуркой, с ее добротой и искренностью. Пока Немирович стоял и размышлял, из здания вышла Инна Васильевна. Она, проходя мимо Кости, чуть склонила голову, как бы прощаясь. «До свидания, Инна Васильевна», — ответил Костя. Секретарь, пройдя несколько шагов, остановилась и вернулась к Немировичу. «Константин Сергеевич», — сказала она, — «остерегайтесь Глущенко».
11: «Это почему?»
0: «Он не тот, за кого себя выдает».
11: «А подробнее?»
0: «Подробнее — это в любовном романе, а я дам вам скупую информацию, дальше думаете сами. Сегодня к Сан Санычу приходила Антонина, понимаете, о ком я?»
11: «Жена Глущенко?»
0: «Да, жаловалась».
11: «На что?»
0: «На мужа жаловалась. Я слышала только несколько фраз. Ведет себя странно, вечером из дома уходит, приходит под утро, где был, не говорит, а в воскресенье привезла его черная Волга, пьяного в стельку. Машину она видела из окна».
11: «А Мантуленко что?»
0: «Обещал разобраться. Я вам ничего не говорила».
11: Инна Васильевна оглянулась по сторонам и быстро ушла. Костя остался на месте переваривать информацию. Он все больше и больше склонялся к тому, что Валентин так или иначе причастен к убийствам. Почему бы не вернуться и не поговорить откровенно с Сан Санычем? «А что это даст сейчас?»
0: «Мантуленко все, что вылетит из уст Константина, примет в штыки. Сейчас Костя для него враг, да и располагает Немирович только догадками». «Нет, надо действовать по-другому. Не время пока для откровенных разговоров». Костя решил все же поехать в универмаг. Ему захотелось провести вечер с Аленой. Оставаться наедине с собой ему не хотелось. Немирович подошел к обувному отделу универмага в надежде увидеть там Алену, но наткнулся на висящую на веревочке табличку. Закрыто на учет. Его всегда раздражало это вездесущее оправдание под названием «учет». Неужели нельзя это делать в какое-то другое время? Костя нырнул под веревку с табличкой и, пройдя через весь отдел, наткнулся на молодого человека с аккуратной стрижкой и пронзительным взглядом. «Товарищ», — сказал молодой человек, — «вы что, не видите? Отдел закрыт». Костя достал из кармана удостоверение и представился. «О, коллега!» — заглянув в удостоверение, сказал мужчина и развернул перед лицом Константина свою корочку. «Оперуполномоченный ОБХСС Семин Андрей Николаевич», — прочитал Немирович в документе. Костя насторожился. «Отдел, где работает его Алена, проверяют? Это не просто ревизия, это ОБХСС. Значит, есть оперативная информация, а, возможно, и дело». «Будем знакомы», — Костя протянул руку Семину. «Можно просто Костя».
12: «Андрей», — ответил на рукопожатие Семин, — «ты чего здесь?»
13: «Девушка у меня здесь работает, Алена Поверина. Пришел за ней. Думал, сейчас домой пойдем, а тут, похоже, надолго».
12: «Это продавщица?»
13: «Да».
12: «Не волнуйся, скоро закончим. Поведешь свою девушку домой».
13: «Андрей, ты извини, а чего за сыр-бор? Хищение?»
12: «Нет, нормально все. Ты же понимаешь, я не могу говорить».
13: «Нет-нет, что ты, это я так, для общего развития. Мало ли, может, что-то подскажу, я тут хоть и краем, но кухню немного знаю».
12: Немирович применил испытанный прием. Конечно, он ничего не знал ни о работе отдела, ни тем более о торговой кухне, но Семин на этот старый трюк попался.
13: «Ты правда знаешь?» — заинтересовался оперативник.
12: «Спрашивай.
13: Отойдем».
12: Андрей отвел Немировича в угол подальше от посторонних ушей.
13: «Ты ничего не слышал о левых партиях обуви?»
12: «Ну-ка, ну-ка, уточни. Что значит левые партии? С областных складов, что ли?»
13: «Каких областных?» — недовольно ответил Семин.
12: «Ладно, слушай. Накрыли в пригороде подпольный цех. Армяне делали там обувь. На первый взгляд импорт. Работали по-крупному. Большую партию накрыли в Ростове. Местные начали раскручивать. Дернули за веревочку, а кончик у нас оказался. А вот шерстим все обувные».
13: «А жуликов взяли?» — спросил Костя.
12: «Не всех», — громко вздохнул Андрей. «Главный сбежал. Видно, в Ростов рванул, да погиб по дороге. Спугнул кто-то. Протекло».
13: Костя мгновенно смекнул.
12: «Орданян?» — назвал он фамилию.
13: «А ты откуда знаешь?»
12: «Так я его по другому делу искал. Тоже опоздал».
13: Немирович даже знал, откуда протекло, но называть фамилию Глущенко не стал.
12: «Так он и у вас фигурантом был?» — прервал размышления Кости Семин.
13: «Был да сплыл», — отшутился Костя. «Ты, Андрей, Поверину отпусти. Чего простого продавца мариновать?»
12: «Добро», — ответил Семин. «Значит, ты ничего о левом товаре не слышал?»
13: «Нет, даже намека не было», — уверенно врал Костя. «Если что услышу, сообщу».
12: «Хорошо, сейчас отпущу твою Алену».
13: Вот уж действительно день сюрпризов. Оказывается, Орданян бежал совершенно по другой причине. Теперь Немирович знал источник больших доходов сторожа райпо. Орданян был цеховиком, причем крупным. Скорее всего, Аветис Мигранович принял визит Глущенко за сигнал. Возможно, он подозревал, что за ним следят, и когда появился Валентин с требованием представить «Волгу» на осмотр в городской отдел, Орданян мог принять это за комбинацию ОБХСС. Поэтому так срочно сбежал. Никакой он не убийца. А веревка — это попытка Глущенко заработать очки или...
12: Или... Валентин специально уводит следствие в сторону. Возможно, но надо в этом быть уверенным на все 100.
13: Костя с Аленой решили до дома прогуляться пешком. По дороге зайти в городской парк. Там в киоске продавали очень вкусное развесное мороженое. Костя прижимал к себе руку любимой девушки и надеялся, что день сюрпризов закончился.
14: Глава 11. Сделка. Немирович спал. Он спал всю ночь и почти целый день. А что еще было делать? Благо спал безмятежно. Кошмарные сны об убийце не снились. Встал утром, приготовил себе на завтрак яичницу с салом из последних запасов, выпил кофе и опять улегся. Сегодня было не так жарко, как в предыдущие дни. Погода пощадила опального опера. Он собирался утром сходить на Волгу и искупаться, но настроение подвело. Костя заскучал. Константин открыл глаза и посмотрел на часы. 3:30. Надо заставить себя встать и сходить в столовку. Есть все равно надо. В его собственном холодильнике даже мышь вешаться не хочет. Немирович сходил в душ, оделся и пошел. Ближайшая столовая была на той же улице, что и отдел милиции. Буквально в 100 метрах. Не мудрено, что там часто обедали работники отдела. Выбор был, прямо скажем, скудный. Первых блюд к этому времени вообще не осталось, а из вторых — свиная подлива с обилием сала и лука и макароны. К этому кулинарному изыску Костя взял компот, в котором плавали пара изюминок и ломтик яблока, и украсил все это сырник-долгожитель. Алюминиевая вилка натужно накалывала на себя крепкие макароны. Процесс требовал от Немировича ловкости и осторожности. Зубчики вилки так и норовили согнуться.
12: Костя ел медленно, хотя был голоден. Немирович сидел в обеденном зале один. Когда он допивал компот, в столовую вошла Вера Мохова. На лице Веры Костя прочитал сильное волнение. Она направлялась прямо к столику Немировича.
15: «Здравствуй, Вера», — сказал Константин. «Как ты узнала, что я здесь?»
12: «А что тут узнавать? Я тебя из окна увидела».
15: «Что случилось? Ты придумала пару-тройку новых гадостей и хочешь мне их высказать?»
12: «Рот закрой и послушай». Вера посмотрела через окно на улицу, выдвинула стул и села напротив Немировича. «Я не знаю, зачем я это делаю», — тихо сказала Мохова. «Жила себе спокойно, а теперь нет. Теперь лезу не в свое дело».
15: «Компот хочешь?» — будто не слыша Веру, предложил Костя.
12: «Какой к черту компот?» — зашипела Мохова. «Поклянись! Никому не скажешь то, что узнал это от меня».
15: «Клянусь, а что я узнал от тебя?»
12: «Хватит шутить, болван!» — Вера стукнула маленьким кулачком по столу. «Никому, иначе ты меня погубишь!»
15: «Но-но, это что за страсти мадридского двора? Остынь в атаке, мать! Нет, я все-таки возьму тебе компот».
12: Костя, не слушая возражений Моховой, взял с раздачи стакан компота и поставил его перед экспертом.
15: «Выпей».
12: Вера одним махом осушила полстакана. «Ну вот, успокоилась. Теперь рассказывай, кто тебя напугал. Сейчас пойду и дам негодяю под зад». «Костя», — начала говорить Вера, — «Мантуленко заставляет меня подделать результаты экспертизы». Вера опять посмотрела в окно, затем обернулась на входную дверь.
15: «Да не бойся ты, я тебя в обиду не дам», — успокаивал Веру Немирович.
12: «Ага, герой».
15: «Не груби, давай дальше».
12: «Глущенко привез улику, веревку».
15: «Из машины Арданяна?»
12: «Да. Так вот, эта веревка к убийству Пурловой не имеет никакого отношения. Там убийца использовал другую, с капроновой нитью. А это чистая пенька. Это не та веревка. Не та, понимаешь? А Мантуленко требует, чтобы я написала в заключении, что задушили Пурлову именно этой. Она даже по толщине не подходит».
15: «А как он это объясняет? Он же как-то тебя убеждал?»
12: «Ну да», — Вера несколькими глотками допила компот. «Сначала мурлыкал, он так проявляет нежность. Как я раньше это терпела, фу! Здоровый детина, а повизгивает, как щенок».
15: Вера с каким-то брезгливым видом вздрогнула. Потом встретилась с глазами Немировича и покраснела.
12: «Прости, Костя, я не должна тебе такое говорить».
15: «Забудь».
12: «Потом, почуяв, что я не пойду на это, он стал давить. Он и это умеет. В конце концов, просто приказал. И так страшно сказал, когда уходил. Сделай это, тебе же лучше будет».
15: Вера часто дышала. Она действительно была сильно напугана. Костя взял еще один стакан компота и поставил его перед Верой. «Я помогу», — сказал после недолгих раздумий Костя. «Успокой Сан Саныча. Скажи, что все сделаешь как надо».
12: «А дальше что?»
15: «А дальше это моя забота. Дело Бычков ведет. Ему, конечно же, тоже хочется быстрее его закончить, но Алексей Иванович человек трусоватый. Я позабочусь, чтобы Бычков эту улику вернул обратно Глущенко. С крепким словцом вернул».
12: «А мне-то что делать?»
15: «Ничего. Ты ведь хотела помочь Мантуленко?»
12: «Хотела, но не успела. Бычков помешал». «Ничего не понимаю, но верю тебе, прохвост».
15: Вера допила компот и ушла. Костя вспомнил совет Данилова. Наступил час, когда надо воспользоваться именем своего тестя. В ход идут козыри. Он направился прямиком в прокуратуру. С Бычковым вести разговор бессмысленно. В сложившейся ситуации он ничего не решит, а вот с Регинским имеет смысл. «У меня мало времени», — такой фразой встретил Немировича городской прокурор. «Что у тебя?» «У меня предложение, очень для вас заманчивое», — Костя готовил почву.
12: «Интересно», — усмехнулся Регинский.
15: «Что, оперативник уголовного розыска может предложить прокурору города? Ты пришел меня насмешить?»
12: «Нет, смешить вас будет карандаш в цирке, а я предлагаю вам хорошую сделку. Вам большой плюс, а мне возможность отсюда слинять побыстрее».
15: «Ха-ха-ха!» — засмеялся Регинский. «Смешно говоришь, москвич». «Прежде чем сюда прийти», — продолжал наступление Костя, — «я заручился поддержкой генерала Савельева. Даже не так. Я неверно выразился. Это Борис Захарович мне сказал идти прямо к вам, потому что больше в этом городе серьезно повлиять на ход дела никто не в состоянии. Не знаю, смешно ли вам теперь?» Регинский продолжал удерживать на лице снисходительную улыбку. Но Немирович увидел в мимике прокурора еле заметный оттенок. Регинский заинтересовался. Более того, он наверняка знал, что Борис Захарович очень хорошо знаком с самим генеральным. «Садись», — указал Регинский на стул. «Выкладывай». Костя очень коротко и обстоятельно рассказал прокурору о своих подозрениях в адрес старшего оперуполномоченного Глущенко. Это были не просто догадки капитана, а подозрения, подкрепленные уликами, пусть пока косвенными, но уликами. «Скажу прямо», — продолжал свой рассказ Немирович, — «я не собирался приходить к вам сегодня. Прежде я хотел поговорить с женой Глущенко Антониной, но сегодняшняя махинация Мантуленко заставила меня действовать. Напомню, все это по телефону я изложил Борису Захаровичу, и он согласился с моими доводами, ну и велел поделиться с вами». Костя понял, что бросил семена в благодатную почву. Петр Васильевич уже не улыбался. Он задумчиво грыз дужку от очков. Думал. Переваривал информацию. Немирович ждал. Если бы не упоминание генерала Савельева, то Регинский мог бы отмахнуться от Немировича. Но теперь, когда о событиях, происходящих в Прибрежном, знает такое могущественное лицо из Москвы, надо было реагировать. Не формально реагировать, а действовать продуктивно. Регинский нажал кнопку селектора. «Надя», — обратился прокурор к секретарю, — «Бычкова ко мне, быстро». Чем дольше Бычков слушал пересказ в исполнении Регинского, тем чаще Алексей Иванович моргал своими маленькими глазками и тем ближе сдвигались его редкие брови. «Но Петр Васильевич», — робко заговорил Бычков, — «это получается, что с Нечипаренко все на смарку? Выходит, он невиновен?»
16: «Проверить надо, Леша. Проверить. Пусть Нечипаренко пока сидит, ему не привыкать. Потерпит. А ты переключись на Глущенко, только делай все быстро, тихо и быстро. Глущенко опер опытный, надо осторожно. Справишься, Алексей Иванович?»
15: «Не верится мне», — ответил Бычков. «Я Валентина знаю много лет. Не могу поверить, что он убийца».
16: «Ты чем слушал меня?» — взорвался прокурор. «Тебе русским языком сказано, что он может быть причастен к убийству. Если это так, то, скорее всего, Валя попал под влияние. Он слишком рьяно уводит следствие в сторону. Слишком. Надо разобраться, зачем это ему». «Я не говорил тебе, что убил он. Ты меня слышишь, Леша?»
15: «Да», — закивал Бычков. «Я все понял. А оперативное сопровождение?»
16: «Вот», — Регинский кивнул в сторону Немировича, — «Константин Сергеевич тебе в помощники».
15: Судя по поведению Бычкова, он был не очень рад такому заданию от прокурора. Видимо, его пугала новизна и секретность. Алексей Иванович уже давно не воспринимал работу следователя как творческий процесс. Шаг вправо, шаг влево, его выбивали из колеи. А Бычков хотел что-то спросить, но вдруг замолчал.
16: «Ну чего ты акаешь?» — грубо спросил Регинский.
15: «Я про эпизод с дежурной. Убийство Короленко ведет транспортное. Мне-то чего туда лезть?»
16: «А ты и помоги Бариновой. Сделай доброе дело для бывшего коллеги и заодно покажешь, как надо работать».
15: «Да, конечно», — согласился Бычков. «Так с чего начать?»
16: «Леша!» — опять повысил голос Регинский. «Я тебя не узнаю. Ты что, на солнце перегрелся? Кто следователь, ты или я?»
15: В эту секунду Немирович поднял руку, спрашивая таким образом разрешения высказаться.
16: «Чего?» — спросил Костю прокурор.
15: «Первым делом надо затребовать экспертизу по веревке. Прямо сейчас поехать и забрать у Моховой. Так, чтобы Мантуленко ее не видел. Пусть пока думает, что Мохова написала то, что он требовал. А дальше посмотрим за действиями Глущенко. Надо будет спровоцируем его. Пока план такой. Вы не возражаете, Петр Васильевич?»
16: «Не возражаю», — ответил Регинский. «И вот еще что. Алексей, вызови к себе Антонину Глущенко. Поговори с ней. У них там дома что-то происходит. Она может много интересного наговорить».
15: «А вот этого делать пока не надо», — твердо сказал Костя. «Рано. Можем спугнуть».
16: «Значит, надо так поговорить, чтобы она мужу не сказала», — возразил прокурор.
15: «Уверенности нет. Мы не знаем, как у них в семье устроено. Предвидеть действия Антонины невозможно. Давайте подождем», — предложил Немирович.
16: «Хорошо, убедил.
15: И еще одна просьба, Петр Васильевич. Костя решил воспользоваться моментом. «В городе остались только две машины, которые мы не осмотрели».
17: «Это ты о чем?» — насторожился Регинский.
15: «О черных Волгах».
17: «Не дурак, понял. О каких машинах ты толкуешь? Не о моей ли?»
15: «Да, ваша Волга и машина первого секретаря», —

время у меня на виду. А водитель Анатолий работает со мной уже 3 года. И до меня здесь работал. У Алексея спроси. Про «Волгу первого» вовсе забудь. И вообще, какое отношение к этим машинам имеет Глущенко? Еще вопросы есть? Не там ищешь, Немирович. Такому напору сложно было противостоять. Константин решил временно оставить позиции. Он и так многого сегодня добился. Сделка состоялась. Теперь его дело было только ждать. Бычков сорвался в отдел милиции, а Костя побрел домой. Что ему еще оставалось? Если его помощь понадобится, Алексей Иванович Костю найдет. Не успел Немирович приготовить себе кофе, как раздался звонок в дверь. «Надо же», — пробурчал Костя. «Бычков, похоже, созрел». Константин поставил горячий чайник обратно на плиту и открыл дверь. На пороге с извиняющейся улыбкой стоял Витя Бауэр. «Константин Сергеевич, вас Мантуленко срочно вызывает. Поехали?» «А что случилось?» «Не знаю. Глущенко прибежал в отдел. Говорит, срочно Немировича к Сан Санычу». Костя подумал, что действия Бычкова вызвали в муравейнике переполох. Он не мог предположить того, что ждало его в кабинете Мантуленко. Вернее, кто его ждал. То, что это была посетительница, шепотом сообщила Инна Васильевна. В кабинете Мантуленко, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, сидела Полина. Да-да, Полина, пока еще в настоящий момент законная жена Немировича. Кстати, фамилию мужа в ЗАГСе Полина брать отказалась, осталась Савельевой. «Здравствуй, Костя», — с ехидной улыбкой произнесла Полина. «Как тебе тут живется?» «Вон», — Полина посмотрела на зашитые джинсы мужа. «Уже штанишки порвал, а новых здесь и не купишь. Похудел. Ешь мало или девок часто меняешь?» Костя молчал. В присутствии непонятно чем довольного Мантуленко Немировичу претило вступать в дискуссию с Полиной. «Молчишь?» Полина достала из сумочки сигарету, манерно поднесла ее к губам и посмотрела на Сан Саныча. «Поухаживаете за дамой?» Мантуленко неуклюже похлопал себя по карманам в поисках спичек. Нашел, зажег и наклонился к Полине с зажженной спичкой. Картина Кости показалась несколько комичной. Он усмехнулся краешком рта. «Я привезла тебе хорошую весть», — выпустив сизое облако дыма, произнесла Полина. «Ты подала на развод?» — опередил Немирович. «Дурак, на тебя плохо влияет провинция. Но, думаю, у тебя не совсем тут мозги расплавились». «Полина, ты это словоблудие оставь для своих подруг. Говори, что надо, и я пойду». «Мне надо?» — Полина вздернула брови. «Это тебе надо, Немирович. Ты хочешь вернуться в Москву?» Костя опять взял паузу. Он видел выражение лица Мантуленко с налетом инфантильности и очень не хотел обсуждать вопрос возвращения в столицу в присутствии этого человека. Да не мешало бы и Полину опустить на землю. Возомнила себя доброй феей. «Ты чего, Станиславский?» — Полина не ожидала такой безразличной реакции Кости. «Ты раздумываешь?» «А, поняла, ты треплешь мне нервы. Узнаю характер. Ну ладно, победил, я приехала забрать тебя в Москву». Костя вопросительно посмотрел на Мантуленко. «А чего ты удивляешься, капитан?» — ответил на взгляд Немировича Сан Саныч. «Был бы у меня такой тесть, я бы уже замминистра работал». «Как хорошо, что у тебя нет такого тестя», — осадил Мантуленко Костя. «А тебе, Полина, я вот что скажу. У меня здесь еще незаконченное дело есть. Вот закончу и поговорим». Полина поменялась в лице. Надменную улыбку как сдуло. Она бросила непогасшую сигарету в пепельницу, взяла со стола сумочку и, проходя мимо Кости, тихо сказала. «Горбатова могила исправит. Смотри, как бы навечно тут не остаться». «Борису Захаровичу привет», — невозмутимо ответил Костя. «Шут», — бросила в сердцах Полина и вышла. Немирович остался. Он решил доиграть спектакль. «Зачем вызывал Сан Саныч?» Мантуленко стушевался. Было очевидно, что Немировича приглашали в кабинет начальника по просьбе Полины Савельевой. Неужели капитан не понял? Сан Саныч сделал неуклюжий жест рукой, как бы подталкивая Костю к размышлению. Не действовало. Мантуленко указал пальцем на дверь, в которую только что вышла Полина. «Это...» — неуверенно начал говорить Сан Саныч. «Ты чё, не понял?» «Не понял», — прикинулся Костя.

0: «Слушай, Константин Сергеевич, ты и правда с прибабахом? Она приехала решить твою проблему...» «Я сам решаю свои проблемы», — перебил начальника Немирович. «Оно и видно», — повысил голос Мантуленко. «Полина мне рассказала, как ты влетел. На такую бабу молиться надо. Другая бы надавила на папашу, и остался бы ты без погон. В народное хозяйство пошел бы мешки ворочить. А она тебя простила».
1: «Не завидуй, Сан Саныч».
0: «Кому? Тебе?» — перешел на крик Мантуленко. «Ты на себя посмотри. У тебя же с мозгами не все в порядке. У тебя сам генерал Савельев в родственниках, а ты в каком-то прибрежном штаны протираешь. Давно бы восстановил отношения с генералом и ехал бы в свой отдел. В гору бы пошел».
1: «А кто тебе сказал, что у меня с Борисом Захаровичем плохие отношения? Мы только сегодня утром с ним общались. Он в курсе того, что у нас тут происходит. А Полина — это Полина, всего лишь бывшая жена. Хочет меня вернуть, а я не хочу. Савельев и спрятал меня здесь, чтобы Полина угомонилась, а она корчит из себя декабристку». Мантуленко опешил от этой информации. Он подошел близко к Немировичу.
0: «Он в курсе, что у нас?» — переспросил Сан Саныч. «Ты ему рассказываешь, что здесь происходит? И...» Мантуленко сделал круговое движение рукой. «Все он знает?»
1: «Да», — спокойно блефовал Костя. «А чего ты так боишься? Глущенко раскроет убийство, Савельев будет знать, что это твой подчиненный хорошо сработал. У тебя есть перспективы. Ты же знаешь, Борис Захарович — человек принципиальный, оценивает нашего брата только по результатам». Мантуленко вглядывался в глаза Немировича. Он никак не мог понять, издевается Костя или действительно так думает. И что ему, Александру Александровичу Мантуленко, сейчас делать? Как реагировать?
0: «Немирович», — не отводя пристального взгляда, сказал Мантуленко, — «ты звездишь, и я тебе не верю».
1: «Да я вообще-то не хотел об этом говорить», — оправдывался Костя. «Это наш с Даниловым секрет».
0: «Черт!» — громко выругался Мантуленко. «И Данилов здесь! Ты чего творишь? Ты почему сразу не сказал, что здесь такой замес?»
1: Мантуленко не просто орал, он еще нарезал круги по кабинету, громко ступая большими ботинками. «Послушай, Сан Саныч, ты сам у себя спроси, почему ты попал в такую задницу. Ты пришел на место начальника, на место, которое занимал твой товарищ, а я уверен, что Николай Иванович твой товарищ. Ты встретился с ним после этого? Ты спросил его, что случилось, почему его отстранили, как он будет жить дальше? Можешь не отвечать. Ты получил должность, и плевать тебе на все и всех. Так?»
0: Мантуленко остановился, оперся руками на стол и опустил голову.
1: «Ты же знаешь, — продолжил Костя, — что Глущенко пьяница, что положиться на него нельзя. Знаешь и покупаешься на дешевые трюки. Я не из-за своей должности. Мне все равно, кем быть, опером или начальником оперов. Я служебный пес. Мне самый кайф по следу идти. И неважно, сколько звездочек у меня на погонах. Я не паинька. Я вообще-то большое дерьмо. Баб люблю, шмотки импортные люблю. В ресторанах кутить люблю. Деньги в долг беру, а отдавать забываю. Людей иногда обманываю, говорю неправду. Я человек хреновый, и здесь горбатиться не хочу. В Москву хочу вернуться. Но прежде добьюсь своего, я найду этого душегуба. Ты меня хоть 10 раз отстрани, я его найду. И врать буду, изворачиваться, закладывать тебя буду, кляузу писать, но к цели приду. Остановить меня невозможно. Не веришь? Позвони в МУР полковнику Кривошееву, он мои слова подтвердит».
0: Костя подошел к столу Мантуленко, взял карандаш и записал что-то на календаре. «Вот номер телефона. Будут сомнения, развей».
1: Взгляд Мантуленко как будто гвоздями прибили к столу. Он не шевелился. Немирович настолько убедительно произнес свою речь, что Сан Саныч оказался в нокауте.
0: «Остановить всегда можно», — медленно произнес Мантуленко. «И тебя остановить можно, и любого другого можно остановить. Знаешь что, Константин, а ты нормальный мужик. С Верой, конечно, ты мне подкузьмил, за это морду тебе набить надо. Но это не сейчас. Я решу вопрос с Глущенко. Мне надо пару дней. Друг он мне, понимаешь? Друг. Не могу я от него отмахнуться. А ты можешь прямо сейчас вернуться в отдел. 2 дня. Всего 2 дня».
1: Костя немного удивлялся, как всплеск его красноречия перевернул убеждения Сан Саныча. Значит, Немирович молодец, он на правильном пути. Но отпускать поводок не надо, все должно быть по-настоящему.
0: «Боюсь, 2 дней у тебя не будет», — ответил Костя. «А в отдел я пока не вернусь. Ты мне дал выходные, я их использую. Балдеть буду дома, но если что серьезное, приду. Аривидерчи».
1: Костя с довольной физиономией вышел в приемную и нос к носу столкнулся с Верой. Она, видимо, ждала, пока Мантуленко освободится. Костя наклонился к уху Мохова и прошептал. «Как наши дела?»
2: «Все получилось», —
1: также шепотом ответила Вера. «Ты колдун. Как сумел Бычкова заколдовать?»
0: «Дружи со мной, а то превращу в жабу». Немирович улыбнулся и вышел в коридор. Настроение поднялось. Он уже не хотел дружить с диваном в своей служебной квартире. Он хотел забрать с работы Алену и куда-нибудь ее сводить. А куда? Местный ресторан отпадает. Алена очень дурно отзывалась об этом заведении. Тогда куда? Вот Костя сейчас зайдет в отдел и спросит у ребят. Подскажут. Немирович вошел в кабинет оперов. На месте были Глущенко и Волков. Валентин поднял глаза на вошедшего и прищурился. Насторожился. Волков же, напротив, обрадовался появлению Константина и встал навстречу.
1: «Костя!» — жал руку Немировичу Волков. «Тебя вернули? Будем работать!»
0: «Рано радуешься, Слава!» — ответил Константин. «Я еще гуляю. Ты мне лучше вот что скажи. Куда можно сводить красивую девушку? Но так, чтобы все было цивильно. Ресторан отпадает сразу».
1: Слава задумался, а Глущенко оживился и язвительно спросил.
0: «Красивую девушку случайно не Верой зовут?»
1: Костя проигнорировал этот вопрос. Оставил Валентина в неведении, чем, конечно же, его разозлил.
0: «А знаешь что?» — всплеснул руками Слава. «Свози ее к Гураму. Это, правда, далековато, на трассе. Прямо за постом ГАИ. Там гостиница и на первом этаже кафе. Кафе так себе, простенькое, но шашлык там, во!»
1: Волков поднял большой палец кверху.
0: «Только ты официанту не заказывай. Сразу зови Гурама, он там заведует, и покажи ему корочку. Будет лучшее вино и отменный шашлык».
3: «Только ты забыл сказать», — вмешался в разговор Глущенко, — «сколько стоит этот шашлык? А клевое вино твое, разведенное бормотуха».
1: Костя продолжал разговаривать с Волковым, будто и не было в кабинете больше никого.
0: «Спасибо, Слава. Кстати, знаешь, чем отличается пессимист от оптимиста?»
1: «Чем?»
0: «Пессимист говорит, вот, не стоит, а оптимист, но зато как висит. Как туда лучше доехать?»
1: «Возьми на автовокзале такси, самый надежный способ быстро добраться, а обратно Гурам поможет доехать».
0: Костя пожал руку Волкову и только собирался выйти, как раздался телефонный звонок. Глущенко взял трубку.
3: «Глущенко слушает», — ответил в трубку Валентин.
0: «Да, здесь, сейчас».
1: Глущенко поднял высоко телефонную трубку и сказал Немировичу.
3: «Это тебя».
0: «Кто?»
3: «Сам спроси, кто», — грубо ответил Валентин.
1: «Слушаю», — взяв трубку, ответил Костя.
4: «Константин Сергеевич», — Немирович узнал голос следователя Бариновой. «Надо срочно встретиться. Вы можете сейчас приехать?»
1: Это был не тот случай, когда можно отказать. Костя выдержал недолгую паузу и ответил: «Скоро буду».
0: Монашка встретила Константина по-деловому. Пожала по-мужски крепко руку своими тонкими костлявыми пальцами и сразу перешла к делу.
4: «Похоже, я нашла человека, который последним видел Зинаиду Короленко».
0: «То есть убийцу?» — сделал вывод Немирович.
4: «Не знаю, есть сомнения. Объясню. Я разговаривала с подругами убитой. Собственно, они и вывели меня на гражданина Якимова. Это ни много ни мало начальник железнодорожного узла. Уровень, понимаешь?»
0: «Не совсем, но, думаю, начальник большой».
4: «Верно. Так вот, этот большой начальник крутил шуры-муры с нашей жертвой. Продолжалась их связь давно, очень давно. Она в марте развелась с мужем. Поговорить с ним пока не получилось, он в рейсе. В Сибирь укатил. Подруги в один голос говорят, что развелась Короленко из-за Якимова. Он тоже, по их словам, с женой не в ладах. Уходить собирался, но та в партком пошла, и бракоразводный процесс остановился».
0: «Знакомо», — тяжело вздохнул Костя. «Партком безгрешен, как Папа Римский».
4: «Константин Сергеевич, возьмите себя в руки», — отреагировала на шутку Кости Баринова. «Не поминайте в суе нашу партию».
1: По выражению лица монашки Костя не понял, то ли она говорила это серьезно, то ли так тонко иронизировала. «Молчу», — ответил Константин. По словам одной из подруг, продолжала Любовь Ивановна, Короленко с Якимовым не конфликтовали. Зина была покладистой, спокойной. Якимов за ней очень галантно ухаживал, делал подарки, брал несколько раз с собой в командировки. Зина была счастлива. Судя по всему, Якимов человек не агрессивный. Подруги Короленко говорят, он не способен на убийство. Даже если возник конфликт из-за несостоявшегося развода, это не повод. Отсюда мои сомнения, хотя в своей практике я многое видела.
0: А сам-то он что говорит?
1: Сейчас приедет, послушаем. Я поэтому тебя, Костя, и позвала. Хочу, чтобы ты присутствовал при допросе. Ты у меня лакмусовая бумажка.
0: Баринова взглянула на часы.
1: «Скоро должен быть», — сказала следователь. «Кстати, у него черная «Волга».»
0: Костя удивленно посмотрел на Баринову. Она прочитала вопрос во взгляде опера.
1: «Да, капитан, вы ее не проверяли. Эта машина не числится в нашем ГАИ. Она из соседней области, там, где управление железной дороги. Все очень просто. Якимов часто ездит на машине без водителя. Скорее всего, в тот день именно его видел машинист».
0: «Машинист говорил, что может опознать», — напомнил Костя.
1: «Говорил, значит, опознает. Я его тоже вызвала. Только он подъедет чуть позже. Его мой коллега встретит и придержит пока».
0: Через несколько минут в кабинет вошел высокий и статный мужчина. Выражение лица его было невероятно грустным. Глаза красные, уставшие, будто он не спал ночь, а может и не одну.
5: «Я к следователю Бариновой», — медленно выговаривал мужчина. «Это вы?»
1: «Да, проходите», — ответила Баринова. «А вы Якимов, Николай Павлович?»
5: «Он самый.
1: Садитесь вот тут».
0: Якимов положил на стол Бариновой пропуск и опустился на стул. Он сидел сгорбившись, опустив голову.
1: «Вы догадываетесь, по какому поводу я вас вызвала?» — спросила Любовь Ивановна.
0: Мужчина кивнул и опять опустил голову.
1: «У вас паспорт с собой?» — продолжала Баринова.
0: Якимов достал из заднего кармана брюк темно-зеленую книжечку с надписью черными буквами «Паспорт» и положил на стол. Потом поднял высоко голову и сказал:
5: «Я знаю, что вы подозреваете меня».
1: «Подозреваю в чем?» — уточнила Баринова.
5: «В смерти Зиночки. Я...»
0: Якимов вдруг взялся за горло, закашлял.
5: «Можно стакан воды?»
0: Немирович быстро сориентировался, налил в стакан воды и подал Якимову. Мужчина неторопливо осушил стакан.
5: «Спасибо. Я был там. Я видел мертвую Зиночку». Голос Николая Павловича задрожал. «Я испугался. Не помню, как все произошло. Я убежал. Сразу убежал. Почему я не позвонил в милицию? Почему? Надо было сразу. Сразу надо. Теперь все плохо. Вы меня посадите, да?»
0: Баринова не спешила отвечать. Она сверлила Якимова взглядом, будто собиралась взять пробу грунта. «Вам, наверное, было чего бояться», — Баринова давила психологически. «Если вы подумали, что обвинят вас, значит, был повод».
1: Якимов побледнел.
5: «Да», — прошептал он, — «мы накануне поругались. Только не подумайте, мы редко ругались и очень, как бы сказать, очень тихо. Мы не кричали, не хлопали дверью. Просто Зиночка злилась молча. Она умела злиться. Молчала, и все. Я плохо это переносил. Но в тот вечер она закричала. С ней что-то происходило. Я не узнавал ее. Она так ругалась, так ругалась. Мне показалось, что соседи нас слышали. Вот я и думаю, что вы меня вините».
0: «Из-за чего ругались?»
5: «Из-за моей семьи. Я хотел развестись с женой, а она пожаловалась. Меня вызвали и, в общем, мне пригрозили. Партбилет, должность или молодая жена. Вы понимаете, я решил пока подождать. Сказал об этом Зине, и тут началось. Я ее не виню, я понимаю, она устала ждать. Мы любили друг друга. Любили».
0: Якимов снова опустил голову. Спина у него несколько раз вздрогнула. Это странно видеть, когда взрослый мужчина, да еще такой большой и сильный, как Якимов, плачет. Николай закрыл лицо рукой. Он не хотел, чтобы Баринова и Немирович видели его слезы. Костя жестом спросил у Бариновой разрешение задать вопрос. Любовь Ивановна одобрительно моргнула.
1: «Николай Павлович, вы успокойтесь, нам надо разобраться. Если бы Любовь Ивановна считала вас убийцей, вас бы сюда привезли, а не пригласили. Вы сейчас соберитесь с мыслями и попробуйте вспомнить. Вы кого-нибудь видели, когда подъезжали к переезду или когда уезжали? Только не торопитесь».
5: Якимов достал платок, протер лицо и протянул пустой стакан Косте.
1: «Можно еще воды?»
5: Немирович выполнил просьбу Николая.
1: «Я когда уезжал, — начал вспоминать Якимов, — то не видел ничего. Туман и страх перед глазами. Она лежит в крови, это совсем не Зиночка. Хорошо, что быстро ушел. Но точно помню, что вокруг никого не видел, только состав подъезжал. Я еще больше испугался и даже побежал. Нет, я никого не видел. Никого».
5: «А когда ехали к Зине?»
1: «Не знаю. Сейчас я подумаю». Якимов стал потирать висок.
5: Он зажмурился и пытался восстановить картину того дня.
1: «Я отъехал от исполкома, там дела были у меня. Потом свернул на мост мимо вокзала и вдоль железки к переезду. Сколько там, 5 км до поворота? Ничего особенного не видел, по этой дороге движение не очень. Попадались встречные грузовики, потом я свернул направо к переезду, тут меня пропустила «Волга», я по главной ехал и...»
5: «Стоп!» — остановил Якимова Костя. «Цвет «Волги»?»
1: «Как и у меня, черная».
5: «Кто был в машине?»
1: «Водитель, только водитель».
5: «Как выглядел?»
1: «Я и не посмотрел». Якимов опять задумался, вспоминая. «Кепка была, такая хбшная, светло-серая. Лицо не помню, да и зачем мне?»
5: «Номера не вспомните?»
1: «Номера?» Якимов опять пытался восстановить картину прошедших событий. «Нет, там поворот широкий, машина поодаль слева стояла. Номера просто не увидеть».
5: Немирович и Баринова переглянулись. Они, даже не говоря друг другу ни слова, все поняли. Маловероятно, что убийство мог совершить этот человек. К тому же была там и другая машина. Совпадение? Может быть и так, но в такое совпадение верить не хотелось.
1: «Зачем вы ехали к Короленко?» — задала вопрос Любовь Ивановна. «Я купил ей коробку вечернего звона. В вагоне-ресторане утром забрал. Она очень любила эти конфеты, а тут их не достать. Я заказывал в Тресте, с поездами передавали. Хотел порадовать Зиночку и помириться, но...»
5: Якимов опять замолчал. Нервы мужчины не выдерживали воспоминания о потерянной любимой женщине.
1: «Они так в машине и лежат», — дрожащим голосом закончил Якимов. «Наверное, растаяли уже. О!»
5: Якимов вдруг раскрыл широко глаза.
1: «Я вспомнил. Тот водитель, ну, в «Волге», он был в майке. Да-да, в обычной майке. Я не удивился, подумал, что человеку жарко».
5: Через несколько часов Якимова отпустили. Прежде осмотрели его служебную «Волгу». Эксперты тщательно просмотрели все закутки. Конфеты на самом деле лежали в багажнике. Они сильно пострадали от жары. На первый взгляд ничего подозрительного в автомобиле не нашли. Но Любовь Ивановна попросила Якимова из города до ее особого распоряжения не уезжать.
1: «Это не он», — решительно сказала Баринова, когда Якимов удалился. «Она для него Зиночка, сокровище. Конечно, всякое бывает, но опыт подсказывает, что Якимов не убивал. Чего молчишь, капитан?»
5: «Я, Любовь Ивановна», — откликнулся Костя, — «начинаю понимать, что общего между этими тремя женщинами. Смотрите. Молоды — это раз, примерно одного возраста. Все либо разведены, либо собираются разводиться. Это второе. И у всех были, скажу помягче, связи на стороне. Нет, про Пурлову не скажу, но исключать нельзя».
1: «Кто у них мужья?» — продолжила мысль Немировича монашка. «Надо заняться мужьями. Надо про них все выяснить. Если есть пересечение, то мы на правильном пути».
5: «Не Чапаренко — шабашник. Пурлов — слесарь автобазы. Муж Короленко — дальнобойщик. Где может быть пересечение? Ничего понять не могу. Всякий бред в голову лезет».
1: «Поделись бредом, Константин».
5: «Такое чувство, что в городе завелся неуловимый мститель. Мстит за обманутых мужей. Скорее, заброшенных мужей».
1: «Да», — в кои-то веки улыбнулась монашка. «И правда похоже на бред. Это объяснимо. Ты азартный человек. С одной стороны, это хорошо, а с другой мешает трезво мыслить».
5: «Вот-вот. Про трезво мыслить это вы правильно сказали. Я в последнее время не понимаю, что со мной происходит. Мне Полина предлагает вернуться в Москву, а я отказываюсь. Это что? А главное, я радуюсь тому, что остаюсь».
1: «А Полина это кто?» — спросила Баринова.
5: Это моя бывшая жена.
6: Мне кажется, Константин Шершеляфам.
5: Откуда вы знаете? В очередной раз удивился проницательности баринова и Константин.
6: Следователь, сказала монашка и пожала плечами.
5: Да и к тому же город маленький, согласился Костя. Баринова посмотрела на настенные часы.
6: «Давайте подведем итог, капитан Немирович», — перешла она на официальный тон. «Срочно отрабатываем мужей погибших и их связи. На этом все». Она опять посмотрела на часы. «Я опаздываю. Через час турнир».
5: «Какой турнир?» — Костя был искренне удивлен. Следователь Баринова и какой-то турнир не вязались у него в голове.
6: «Настольный теннис».
5: «Вы любите смотреть эту игру?»
6: «Я не смотрю. Я играю. Теннис — моя вторая страсть. А ты приходи поболеть, ДК-строитель».
5: «Не обещаю, я по определению не болельщик, а вам победы».
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис, и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире Радио Рансис.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум. То есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутист ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов, спасибо нашим родителям, они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование. Это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем вот то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать в какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия, но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнения, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать, а-а-а, о-о-о, а-мама, пробуждать голос, может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да. Может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово — это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира, нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. Ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают. Они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он глазками пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах, и она как бы мелодист психологии. Второй матч пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам, и в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него — это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. И вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить — это гораздо позже и не умение. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны — то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов, литовских, по-моему, как раз в советские времена, там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический, и он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Так же, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были 2 ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, 2 незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинаров финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было вообще потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотный. Представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма в вашей группе, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же, на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок-флейты, но также и наши карельские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.
2: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
0: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный. У меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но это звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, отставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы. Берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
0: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал кантелитерапия. Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантель-терапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок, безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия — это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен таким образом. Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствуют как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках. По этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первой, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2-0-1-6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, вот радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: вот, слушайте радио Рансис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще.
2: Да. И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, да, для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля Beatles.
2: Yesterday.
0: Например. Или Hey Jude.
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне, да. Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинс-кант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики. Пусть небо даст и вдохновение новую музыку. Пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие в настоящем, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать да. вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации – это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра, какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы да, приумножалось да. благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, ну, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Ну, Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии?
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro@kmf.ranthis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Ранфис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск впервые в истории программы я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминалы командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках «Администратор» — это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы CMD. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто copy без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее-прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, user data, backslash, documents, backslash, ну, скажем, result comment.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием resultcomment.txt. И в этом файле, правда, скорее всего, в DOS-овской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help, пробел, copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде. И вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется. Какие параметры и в каких ситуациях можно применять. И как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр slash a – копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр slash b – копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь, но тем не менее уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files». В этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book 01, book 02 и так далее, book 09, потом book 10, book 11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book 1, затем book 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает. Поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c://files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке files, потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае файлы, где после слова book уже стоит две цифры, команда проигнорирует. Ну а если вы хотите склеить все, как в нашем примере 15, то пишем путь к папке files, backslash, звездочка, .txt. Кавычка закрывается, пробел. Затем указываете тот файл, в который вы хотите все это объединить. Но если в той же папке снова пишем c/files/, затем, ну, например, resultbook.txt, кавычка закрывается. В результате у вас все 15 файлов в правильном порядке будут объединены и склеены в файл result.txt. Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл. Назвать, ну, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду, copy/a, затем звездочка .txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка .txt, переименовывайте решение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку files. Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, track 01, track 02 и так далее, track 09, потом track 10, track 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке files. В конце пути пишите звездочка .mp3, кавычка закрывается, пробел, и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка audio.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел, звездочка .mp3, пробел, alltracks.mp3. Сохраняйте, бросайте этот файл в папку с различными MP3 файлами, нажимаете Enter, и у вас в этой же папке образуется уже MP3 файл, который себя представляет склейку в порядке нумерации всех MP3 файлов, лежащих в этой папке. Время закончилось, больше ничего полезного я просто не успеваю вам рассказать, поэтому если вы заинтересовались терминалом и командной строкой, изучайте, экспериментируйте и пользуйтесь. А я с вами на этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио «Рансис», программа «Театр с доставкой на дом».
2: «Белый ягель». Радиоспектакль по роману ненецкой писательницы Анны Неркоги

Щурам стала для Петку свадьба молодого соседа. Дело жизненное, нужное. Никакое самое сильное горе не должно останавливать бега жизни, как валун, брошенный в реку, не поворотит ее течение. Вода обойдет его и вновь потечет, как было завещено. Год назад ушла в вечную ночь его жена, не совсем старая женщина Ламдо. Некому стало ставить по утрам их семейный чайный столик, некому починить кисы, разжечь огонь. Когда умирает женщина, она уносит с собой половину жизни, а потом начинаешь понимать, что тот, с кем ты делил дни, уносит еще и часть души. Чум, шесты и нюки, сложив на нарты, оставили у трех деревьев. Так называется место, где ненцы даже и века назад ставили на стоянку ненужные нарты. Сам старик Петко стал жить на другой свободной половине чума у старого друга, ненца Вану. «Жить через огонь», так сказали бы старые люди, значит жить не в своем чуме. А где-то в каком-то поселке у него есть две дочери. Старший уехал давно, Петка и не помнит когда, а младшая приезжала часто. И как они любили с женой, когда их дочь приезжала летом. Они, как две старые птицы, с обеих сторон любовались ею. Как птицы родители чистят перья своему единственному птенцу, так и они с женой одевали ее в самые лучшие меха, какие только были в нартах. Но дочь уезжала всегда, как нежная птица, которая боится зимы и улетает туда, где тепло. Женщина Ламдо умерла зимой в очень холодный день. Может, поэтому не приехала птица-дочь на ее похороны. А как любовался их птицей-невестой молодой сосед. Тот, который женился сегодня. Беспомощными еще детьми они играли вместе. Вместе подрастали, и он, отец, сам однажды видел, как качали они игрушечную колыбельку из старого болотного сапога. Помнит и другое. В один из приездов весной целую белую ночь пустовала ее постель, и когда она вернулась, щеки ее пылали красной спелой морожкой. Ни о чем не спросили, не осмелились, застыдились мать с отцом. А какая боль стояла всегда в глазах Алешки, когда он трогал упряжку, на задке которой в дальнюю дорогу уезжала дочь. И теперь необъяснимая тяжелая обида не оставляла Петку все дни, пока небольшое стойбище готовилось к свадьбе. Хотя происходящее трудно назвать свадьбой.

На этой свадьбе нет гостей. Ни в какое стойбище слова о свадьбе не послали. Ни ближних, ни дальних родственников не пригласили. Грешно, но даже двух телят, одного со стойбища жениха, другого со стойбища невесты, не забили, не осветили кровью священные нарты. И в чуме невесты свадьбы не было. Просто сели за стол, как за обычный чай, выпили без хорошего слова чарку, привезли невесту в стойбище жениха, будто не женщину-хозяйку чумы и жизни, а воз дров. Без песен, без радостей, усталый, раздраженный непонятным упорством Алешки. Мать Алешки, сильно постаревшая в последнее время, все эти странные дни жила как во сне. Женщина никак не могла понять, что происходит, свадьба это, или седые старики и старухи стали по воле сына всего лишь куклами, тряпичными детскими игрушками, и он волен вертеть ими.

0: Родители невесты, уловив неладное, сослались на длинную дорогу и не поехали в стойбище жениха. И когда нужно было хотя бы для виду выполнить святой ритуал введения хозяйки в ее новый чум, в жизнь, в которую легко войти, да не просто выйти, женщина крепко, крепче, чем было нужно, взяв молодую сноху за руку, застыла у полога чума, и тут ее обуял обжигающий душу страх. А к счастью ли?
1: Будет ли хорошо этой девушке сыном? Не одуматься ли? Может, сын прав? Ведь ему не 16, а 26. Совсем взрослый мужчина, у которого в эту пору жизни в каждом углу чума должно сидеть не по одному, а уже по 2-3 ребенка. Ведь у него на плечах голова, а не кочка. Может, правда, старый, не всегда сытой жизнью умерла, как умирает все, и родилась новая, совсем другая правда. У каждого времени свое лицо, а значит, и своя правда. Долго думать, долго стоять на месте. Поздно думать. Правда жизни та же, люди те же. Ни у кого не выросло ни третьей руки, ни лишней ноги, и сердце одно, а значит, и правда жизни одна, и суть ее прежняя — жить и работать честно. Все будет хорошо. Зря старики и старухи плачут, как глупые гагары на берегу озера перед дождем. Дождя не будет, солнце выглянет.
0: Не выпуская руку смущенной девушки, мать первой прошла в дверь и, почти затащив ее, остановилась на миг и не сразу нашла в себе силы сказать старые слова, какие в свое время сказаны были ее свекровью.
1: «Теперь вот твой чум. Здесь будешь жить».
0: Не выпуская руку девушки, провела ее к постели и усадила, чутким сердцем понимая, какими неродными, холодными бывают чужие чумы, и как бы ласково ни сказаны были слова свекровью, молодые воспринимают их по-своему. Быстро и ловко растопив огонь, женщина нарубила мясо, наполнив им до краев черный прокопченный котел, повесила над пламенем. Все время, пока руки делали обычную работу, сердце и ум свою. Ум назойливо и сварливо нашептывал.
1: «Ух, и посмеются люди тундры над свадьбой твоего сына. Женщины воронами закаркают, и слово «червь» поползет по снегам с быстротою ветра. Сама мать жениха рубила мясо для котла, сама разжигала грешными руками чистый огонь новой жизни. Все делала сама, как девчонка на побегушках, которая на нормальных свадьбах, подобно юркой мыши, носится с поручениями. Ни невеста, ни мать жениха не могут и не должны работать. Это грешно и не делает чести ни бедной, ни богатой свадьбе. И пусть... Пусть позорно, но все же женила сына. Разве плохо? Не нужно будет биться в тоске, подобно птице матери над разоренным пустым гнездом. Не опустеет родное гнездо, а новой, сильной жизнью заживет. И женщины, что моют языки слюной, со временем придут и подсядут к столу снохи и сына.
0: Алёшка мрачно посмотрел на них, но не произнес ни слова. Взрослые казались ему упрямыми детьми, не понимающими важности игры, которую затеяли. Он молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие, все пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любовь, слова пыль. Если бы люди больше молчали, как хорошо и долго они любили бы. В молчании же есть особая нежность и страдание, в страдании кровь любви. Руками, дрожащими от волнения, провела мать невесту и посадила на место, куда ненецкая женщина садится лишь раз в жизни, около жениха, не на доски латы, где ей вечное место во все дни жизни, а на постель. Боковым зрением успела заметить, как брезгливо вздрогнули губы сына, и ей снова стало тревожно за эту свадьбу. Не подавая виду, она налила старикам чаю и сама подсела к столу, но тут же вскочила и стала подбрасывать в огонь сухие ломкие ветки. Ей казалось, стоит перестать двигаться, тут же сын обязательно встанет, распрямит крылья плечи, отодвинув сильной рукой стол, а заодно скажет жестко: «Хватит! Я пошутил, я не хочу жениться!» Встанет, и у ней не хватит сил посадить его обратно. Не горячий густой чай, невкусное мясо и выпитая чарочка не могли оживить тяжелой свадьбы. Старики, хотя и сидели внушительно, как две скалы, вросшие друг в друга, чувствовали себя детьми, неспособными понять, и они молчали, как осенние птицы, боясь накликать на свое гнездо беду. За густым бульоном выпили по второй чарке, не решаясь поднять чашки, как положено в такой день. Выпил и Алешка, глядя перед собой, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его.
2: Никто не смеет веселиться и смеяться на похоронах самого светлого и дорогого. Никто. Моя жизнь. Я волен делать с ней все, что нравится. Никто не укажет, как нужно жениться. Ни древние обычаи, ни людской язык. Люди топчут земные цветы, не замечая сломанных стеблей, помятых лепестков. И так они не замечают, что сами убивают любовь. Один миг трусости, немного хитрости с самим собой, и любовь мертва.
0: Старики посидели еще немного, и только женщина убрала стол, стали собираться. Понюхали табачку, чтобы выждать время и как можно дольше не оставлять бедную женщину наедине с сыном. Первым поднялся Вану, обратив суровое лицо к Алешке, он остановился у полога, но только махнул рукой и вышел. За ним заторопился Петка, и пока он суетился, Алешка смотрел на беспомощную согнутую спину. Так захотелось, чтобы не ушел, остался отец той, о которой болело сердце. Спел бы песню о дочери, назло ему, Алешке. Они б напились вместе и поплакали бы о том, что случилось. Он женится без любви, а к нему не приехала дочь. Единственный человек, который мог бы согреть его оставшиеся дни. Алешка стиснул зубы. Много дней и лет пройдет, а глаза, полные не упавших слез, будут напоминанием об этой ночи. От выпитого кружилась голова, и кровь блеска шумела в ушах. Откинувшись назад на подушке, Алешка лежал, не понимая, как дальше быть и что делать. Алешка не чувствовал в себе жалости к девушке, застывшей в извечной позе ненецкой женщины, безучастной к случившемуся. Будто уже прожили они длинную, тяжелую в нелюбви жизнь. Оба устали, измучились, и под конец горьких, никаким раскаянием непоправимых дней его жена, сидя у огня, никогда не гревшего ее душу, зарывает в золу тоску и нелюбовь к нему.
2: Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно, трезво, главное, без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох. Что сделали люди стойбища, самые близкие на всей земле? Ближе их нет. Ни одну зиму, ни одну голодную весну вместе прожили. Выдюжили, и, конечно, ни одной, ни два горя. Смерть отца помогли пережить. И от того, что женился без любви, солнце завтра утром не откажется подняться на небо. Нужно понять и их правду.
0: Месяц назад за утренним чаем мать сказала необычно, не по-женски твердо.
1: «Сын, Я постарела. Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину. Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кривыми. Умел бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может, все это, с ней жить можно. И потом, ты сам знаешь, ты зря ждешь дочь старика Петко. Такие не возвращаются обратно.
0: Сын предчувствовал ее слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И все равно даже матери нельзя показать, что очень больно. Мало ли о чем говорят женщины. Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от нее нет лекарств, кроме смерти.
2: Не приедет. Сам это знаю давно, прежде чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Илни, прошло не 7 дней, а 7 долгих лет. И 7 надежд, самых светлых, чистых, умерло во мне. А весной 7 надежд оживали. Приходила осень. На деревьях и кустах желтели старостью листья, и затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой. Все верилось, что придет такая осень, и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратится та, что взяла и не вернула сердце. А тут, говорят, жениться. Найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке, и руки, и ноги не слишком кривые.
0: Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно над огнем. Жизнь научила ее, когда нужно быть мужчиной. Муж умер, но не унес с собой голодных детей, и огонь не потух в тот час, когда не стало главного хозяина. Еще осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьем не подстрелишь. Давать жизни течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег.
1: В 26 лет сын не мужчина, хотя под носом давно почернело. Мужская забота войдет ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька, и из нее время от времени будет раздаваться требовательный крик «Ия! Ия!». Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети, вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счет. Сердце человека глупо.
0: Старая женщина, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. Принятое решение правильное и единственное давало ей право смотреть в глаза великому повелителю человеческих судеб, каким в ее сознании всегда был и оставался огонь. Нынче скоредничают люди около огней, варят над ним сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить непогоду жизни своего стола. А старые ненцы еще совсем недавно говорили: «Не можешь несчастного согреть огнем, куска мяса нет, табак кончился, не понюшки малы, не казни себя». У тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости.
3: Когда ребенок вставал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, его учили признавать и понимать эти заповеди. А чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. А жизнь не охота, и в ней повадки зверя ни к чему.
0: Долго не мог уснуть Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа.
3: Не нужно быть мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной птичьей болезнью? Крылья есть, а перенья целые, а летать не могут. Берет сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмет, сразу отберешь. Кажется, вместо дерева он возьмет и оттяпает себе обе ноги.

0: Алёшка вспоминал, как упорно следовали старики своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка, кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда.
1: Не вчера родился этот закон, и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперед. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натыкаясь на дорожные камни и валуны, должна двигаться вперед. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж, люди стойбища поступили мудро. А что должен делать я? За спиной сородичей прожитая жизнь, а у меня ничего. Одна дурь. Запутался. Словно лиса в своих же следах и попал в круг. Не перепрыгнуть. Не выскочить. Куда прыгать? Зачем?
0: Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо ее спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила.
2: Встань, я сделаю вам постель.
1: Постель? Ах, да. Постель. Тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель как постель. Камней не чувствуется, и гвоздей, торчащих вверх, острием не видно. Что ее особо делать? Куда себя девать? Покорно стоять и ждать, когда мать закончит стелить постель. Могилу любви. Дожидаться, захлебнуться в отчаянии. Сейчас же немедленно всем доказать, что нет, нет и нет. Не загнать силой в постель. Я только сейчас понял, как необъяснимо дорога мне несуразная любовь к далекой женщине. И мать, как ее сердце не сочувствует. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, я сумею защитить себя и свое чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать и рассуждать о любви и верности. А как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину? Верно. Жизнь могуча и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу и в постели, и в жизни ту женщину, которую хочу сам. Хочу и люблю.
0: Едва сдерживая себя, Алёшка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки ее остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять и лицо, и душу сына.
2: Много в жизни ночей. А эта ночь одна. Птица пролетает на родное озеро, жмется теплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнездышко. А гнездо любви, как мрачно и непрочно делают их люди, торопливо, жадно, порой постыдно, не заботясь о любви, мол, вытерпит, живуче. Но нет... Любовь бежит, забирая свою прекрасную душу и оставляя тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнездо любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие теплые перышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовет для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагара. Кочку полохматит, ямку в ней наскоро потопчет. Вот и все гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнес ее нехитрое жилье, если муж гагара клюет ее в злобе, если хищник разроет незащищенную хитростью кочку. Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына, Пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нем. Злой ветер зависти не развеет, падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюет. Чтоб не плакал сын одинокой Гагарой, когда наступит осень жизни.
0: Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы, женщина уложила ее, слегка прикрыв одеялом, ее накроет сам мужчина, опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой. «Теперь надо ждать сына». В ожидании она подсела к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь. Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух, и только среди угольев не уснул глазок огня, откуда-то из-под серой кучи золы высветился тонкий, как надежда старой женщины, лучик.

0: стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом, Алешка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может, да и куда. Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил из чума, так и понесся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алешке тоже обидно нелепой.
1: Как родился, пошел, куда ноги понесли, глаза посмотрели и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье? Оно как лиса. Только увидишь, не успеешь за ружье схватиться, а его уже и хвост мелькнул за ближайшим кустом. А пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе, издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой упряжке. Себя обманешь, оленей загонишь. И эту немудреную истину почему не понял раньше? Потерял. Не догнал свою лису. А ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотела жизнь прожить. Она глазами пообещала. Словно лиса хвостом поманила. Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка от женщины, убежал ли от себя? За что ухватиться в жизни? Как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно. И не нужно бежать куда-то. Счастье, лиса — хитрый зверь. Не всякий умелый охотник его ловит. Ни в капкан, ни пулей, но живут же все-таки. Дни идут, и никто не стонет от боли, как я. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди. Может, они в самом деле знают такое, чего не знаю я.
2: А что, если поверить опять? Поверить? Как не раз уже делал. Поверить, что все хорошо и умно на земле, а значит и в жизни. Сколько лет верил, тихонько, никому не доверяясь. Оживал и был счастлив своей верой. Но почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь? Нет цветка без корня, и не может чувство умереть за один вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать, как привезли женщину, так и отвезите ее обратно. Никто не тронул ее, цела и невредима. У меня своя мудрость и свой Бог. Любовь.

0: Пэтка не ожидал, что свадьба молодого соседа так взволнует его. Словно сова в ожидании неосторожной мыши, просидел он на своей постели до самого утра, понюхивая понюшку за понюшкой, изо всей силы старался подавить себе нехорошую обиду. Не люди, а ветер жизни снес с лица земли его чум. Обида, червь в душу заползает, а обратно не выползет. 7 лет прошло, и каждый день этих долгих 7 лет лишь добавил седины и боли. Ночью, тихо, без жалобы и даже, может быть, без мучительной боли, умерла его собака. Утром, еще в темноте, нашарив рядом с собой тело собаки, старик весь помертвел, и долго сердце его не могло понять и принять этой смерти. Уходили из жизни останки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стало обузы для себя и людей. Жизнь прожита, уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей. Смерть наклонится над ним, как мать над ребенком. И эти мысли поглотили в нем обиду. Он не прав. Нельзя, съевши похлебку, лезть ложкой в чужой котел.
1: Почему не спишь? Так и сидел, не уснул.
2: Умру, тогда сон пригодится. Я думал.
1: Но ведь ты жив. Посмотри, небо живое, голубое, слышишь? Везде жизнь.
2: Это не наша жизнь. Ты помнишь старого Тахану? Он жил один в своем маленьком чумике. Старость, говорил он, только тогда жизнь, когда тебя любят дети. А если нет, старость — гроб, которому в торопях забыли крышку прибить.
1: Страшные слова ты говоришь.
2: Я жалею, что их не слышит моя дочь. А грудь земли так широка, и не моими гнилыми ногами ее мерить, а то бы сам пошел к ней. Ты знаешь, о чем плачет Гагара?
1: Нет.
2: Гагара плачет о былом, но когда она среди ясного дня начинает выть на берегу, то раздражает людей своим унылым страшным плачем.

0: Велика у радости сила. Проснувшись поутру, женщина улыбнулась, быстро разожгла огонь, хотелось тепла, и чем больше, тем лучше. Пока молодая сноха убирала постель, она заварила чайник, протерла чистой тряпкой чашки, нарезала соленой рыбы. Все делала быстро, сноровисто и просто. Сегодня особое утро, детям нужен праздник. И слово, ее матери слово. Она сама поставила столик, расставила чашки, наполнив их, села. Дождавшись, когда сын возьмет в руки блюдце с чаем, она от волнения поправила огонь, хотя он в этом не нуждался, но уж так заведено между ними. Кто поможет ей в трудном слове, как не он? Перед святым его лицом и говорить легче.
1: «Дети, дети, теперь вам жить». Чум хороший еще, на нюках больших дыр нет, а маленькие, они чуму нужны, в них смотрит солнце. Сын, твои братья разошлись, как заячьи дети, чум им не нужен. Он твой, хороший чум, крепкий, отец его ставил. Ты, сноха, помни, муж придет с охоты, в чуме у тебя должно быть тепло. Муж придет без добычи, в чуме обязательно должно быть тепло.
0: Молодые сидели, опустив головы, почти забыв о чае и еде. Слова проходили не только мимо ушей, но и мимо сознания. Уходили, как осенние листья, уносимые течением. Они не трогали их душ. Оба думали о прошедшей ночи, пустой для обоих. В ней не было не только любви, простой жалости друг к другу. А старая женщина смотрела на случившееся из мира, где ценности уже определены, когда человеку ясно, что жизнь было бы правильнее начинать не сначала, а с конца.
1: Оленей кормильцев вам хватит. Не очень их много, но и немало. Мы с отцом начинали жить, у нас был один передовой на двоих. Но свой чум мы и тогда перевозили сами. Нужно самому себе быть головой. Очень важно нести свой огонь вперед. Отец всегда этим гордился. Его гордость я тебе передаю.
2: Ты говоришь, мать, так, будто сама умираешь.
0: Мать не заметила его вздоха. Она вспомнила ночь, когда, не дождавшись сына, испуганная, растерянная, отошла от погасшего уже огня, прилегла на свою постель и не смогла уснуть.
1: 26-летний сын не хочет жениться. Разве так бывало раньше? Люди хватались за жизнь, любую, голодную, бедную, лишь бы жить. Не боялись любой работы. А теперешние дети...
0: Алёшка вернулся под самое утро. Не открывая глаз, не подглядывая за ним, она почувствовала, что он пришел еще злее, чем ушел. Не скрываясь, прошел на свою постель и как был одет, так и упал. Сапог не скинул и полог не опустил. Нет, не хозяин это, не мужчина. Это играющий человек. Таких всегда боялись немцы. Но это ее сын. В навязанной им игре она, мать, должна быть сильней. Вот почему она не заметила его вздоха и продолжала уже к снохе.
1: «Девочка, ты мне теперь дочь. Одевай мужа сама. Руки у тебя хорошие, я это вижу. Ты из тех женщин, которые берут работу один раз, а не два и не три. И еще скажу, Не пытайся смотреть дальше мужа. Жизнь длинная, кочевье, и дорогу в ней всегда выбирает мужчина.
0: Алёшка откинулся назад и, прикрыв веками неспокойные глаза, ждал, когда мать кончит говорить и уберет стол. Перешагнуть же через отцовский стол он не решился.
2: Если жизнь кочевье, то что же любовь? И почему болит душа любовью? Почему тоскливо? Всегда тоскливо. Днем, ночью, утром. Почему мне нужна только та женщина? Что она лучше этой? Слаще? Нет. Нет.

0: Быстро убрав со стола остывший суп и посуду, желая остаться как можно скорее одна, женщина попросила сноху пособирать в лесу валежник, и когда шаги детей смолкли, растерянно остановилась посреди чума, чувствуя, что должна что-то сделать сейчас. Кто поможет? Женщина посмотрела на огонь, чувствуя, что он сохранил силу и святость. Нужен разговор с огнем. Может, рановато, вроде еще и не время. Ей всегда хотелось подготовиться, настроить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом великого огня. Не растерянным ребенком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к огню, слово души, первое и последнее, и оно дается лишь раз в жизни, как рождение и как смерть. И не всякий решается со словом, как не всякий торопится со смертью. Огонь не человек, которому можно признаться в грехе, он простит, можно обмануть и поверить, можно похвалить и в ответ услышать льстивый смех. Торопливый разговор с огнем может обернуться горем, а может и счастьем. Женщина шагнула к огню, и ноги у нее подкосились. Но теперь отойти, не обратившись, означало пренебрежение и неверие. Тревожным взглядом окинула она огневище, жив ли где уголек. Развести огонь для разговора — это не разбудить его для того, чтобы чаю вскипятить. Отделив из серой золы уголек, притаенно вспыхивающий с одного боку, она оставила его в середке, словно живое, горящее сердце, и осторожно подтолкнула к нему два звонких уголька. И они все трое, коснувшись друг друга, мгновенно занялись голубеньким пламенем. Несмелая, чистая улыбка тронула губы женщины. Неужели примет?
1: Со словом пришла. Последний раз я разожгла тебя. Последний раз мои руки коснулись твоего тела, а глаза искали взгляда. Я не уроню слезы на лицо твое, не пожалуюсь и не прокляну. Руки другой женщины будут беречь тебя. Вот почему я тут. Но не только поэтому. Я преклоняюсь перед тобой. Когда со стороны нетающих льдов придет великий холод, чтобы испытать сына моего, не покинь его. Когда дурной человек сядет за стол сына моего и, насытившись, сплюнет в лицо тебе, умоляю, не перенеси свой гнев на сына моего. Когда жестокий холод жизни превратит в лед сердце сына моего, не пожалей силы своей, растопи тот лед. Если сын мой, обезумев, наступит на сердце твое, прости его. Когда сын моего сына подсядет к тебе, прими его.
0: Поленья прогорели, он, огонь, все горел, и было странно видеть пламя без корня, но сила его и воля его. Благодарно улыбнулась чуду женщина, и радость, заполнив ее, билась в каждом толчке крови. Ее слово было принято, не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в великую душу огня принято. И тогда, смяв дрожащую на губах улыбку, она подняла опущенную голову и, твердея голосом, сказала жестко:
1: если сын мой пожелает смерти тебе, сожги его.

0: До сегодняшнего утра Пэтка был спокоен за свою старость. Знал, у него есть угол, не на улице спал. Был огонь, хотя и чужой, но щедрый на тепло. Нужно только дожить до смерти тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о себе и о своем горе. Но сегодня он ничего не мог поделать с собой. Пришло стадо, но не принесло ни капли утешения. Пэтка не поднялся с нарт, как бывало, не походил с арканом, как бы выбирая оленей на упряжку. Когда Алешка и Ивану уехали по своим делам, он сел на нарту и просидел полдня, не решаясь зайти в чум и попить чаю. Быстро вечерело, и становилось все тревожнее. Казалось, не только люди, а все живое отрекается от него.
1: Старик, некому обшивать, кормить. Оленей почти не могу. Меня нужно выбросить, как сломанный хорей. Нет моего чума.
0: Он понял, что нужно встать и оплакать свой чум, как подобает человеку, как испокон веку оплакивали ненцы самое дорогое. Он должен сначала это сделать, а потом уж думать, что ждать от людей, палку или милость. Пока же нужно проститься с прошлым, а также с женой и дочкой. Наши умершие мертвы лишь для чужих, а для нас они живы. Но пришел час расстаться с ними, им простить, и чтоб его простили. Руки и сами собой потянулись к поясу. Холодный металл обжег пальцы, но еще больше обжег душу. Не снял, носил еще. Мужчина в горе, не снявший пояс, еще надеется на жизнь. Но хватит. Сняв себе пояс, он аккуратно положил его на нарты, теперь не носить его никогда, спине не выпрямиться гордо, ощущая себя в приятных тисках, голове не подняться. Сильно забилось сердце, и в груди стало тесно. Тяжелый пояс устало звякнул цепями, будто вздохнул. Все. Нет того мужчины, что носил этот пояс. Ничья рука не потянется за ним по утрам, и когда он умрет, его положат рядом. Долго неподвижно стоял Пэтка, отныне имя ему старик, и другого не полагается. Имя, данное ему для жизни, умерло. Хотя еще рановато идти под защиту и тень этого имени, но жизнь сама сделала так. Видимо, ей нужно, чтобы мужчины раньше времени снимали пояса, отрекались от себя и становились стариками. Теперь все. Он простился совсем, а заодно и с надеждой, странной, необъяснимой. Вдруг что-то случится светлое, важное, и он поставит свой чум, и новые корни крепко свяжут его с землей и жизнью. Нет, разорванные, искалеченные корни не заживают. Теперь он знал это точно. Надев рукава малицы, старик снова сел на нарту. Сам себя он понял, и место, и имя себе определил. Подогнув под себя пол негреющей малицы, пошел старик в странную дорогу, в прошлое, чтоб судить себя.
1: Писа в ту зиму почти не было. Вернее, он не брал приманку, был сыт своей охотой. Из добычи не всякий мужчина возвращался домой, разве что самые опытные, и то потому, что давно были хитрее самого хитрого зверя. На пологом подъеме справа вынырнул след нарты, чуть припорошенный поземкой, но следы четырех оленей виднелись отчетливо. Передовой шел неровно, видимо, капризничал, чувствуя не очень твердую руку. Читать ту дорогу было смешно и немного обидно, и догадаться, чья она, несложно. Ехал молодой сосед Алеша. Где-то недалеко в глубине речки стояли его капканы. Время охоты кончилось, а он еще ни разу не принес чум добычи. Обходили песцы его ловушки. Впрочем, они обходили капканы ни одного Алешки. Никто не мог похвалиться хорошей охотой, а значит, и сытной зимой. Но было жаль парня, ведь охота для мужчины и радость, и хлеб. Оказалось, что и у следующего капкана хитрый писец постоял, подумал и ушел. Я остановил нарту. Почему должны обходить писцы капканы сироты? Парень не стал дожидаться, лежа в постели, когда удача сама заползет к нему в чум. Не раз видел, как прятал глаза сосед и заслонял спиной передок нарты. Так нельзя. Есть ли глаза и сердце у удачи? Как помочь? Ни много ни мало, а я два писца вез домой. Одного из них взял за хвост, прихватил Янгапч и зашагал к капкану Алеши. Отец учил законам и навыкам охоты. Особо и не учил, лишь возил с собой, как только мог сын крепкими ручонками ухватиться за отцовский пояс, чтобы не упасть. К очень большой удаче отец относился подозрительно, хмурился, укладывая песцов на нарту, и всегда кому-то укоризненно говорил: «Немцу больше живота не нужно, нявы». Кто был этот нявы? Я не понимал тогда, но с возрастом тоже не любил дурную удачу во всем, не только в охоте. Давние времена, когда охотник ступал на путь борьбы с великой природой, заключая с ней уговор, обещал не убивать больше, чем нужно. И родилось слово «молитва». Теперь не всякий охотник ее знает. Позабылась она. Только известно, что ее не выкрикивают торжествующим захлебом, не ворном выкрикивают, не душным шепотом вышептывают, а душой говорят. И не со страхом, не с подобострастием, не помахиванием хвоста, ибо душа не хвост, ею не помашешь, как бы иногда не хотел. И всякий помнил и помнит, что охота не убийство и не игра в прятки со зверем и со своей совестью, а борьба, честная борьба на равных. Съест писец приманку, не оставит в пасти капкана и шерстинки своей, слава его хитрости, и не посылай ему, охотник, вслед проклятья. Испокон веку не любили немцы охотников-стрельцов. Кто хил руками и ногами, духом нищ, тот убивает зверя выстрелом, не догнав его, не обхитрив, не заслужив над ним своей радости. Такому руки не подавали, за стол не сажали, вслед плевали. Волк большим уважением пользовался, чем такой убивец. После зим было много. Удача не обходила сироту. Но до сих пор помнится лицо Алешки, когда тот на третий или четвертый день остановил свою упряжку около моего чума, как силился скрыть улыбку и не мог. Это было давно.

0: Вану ехал в поселок. Он уже два раза останавливался, но не мог долго стоять и снова гнал упряжку. Оленей и не нужно было погонять, они бежали сами легко и грациозно. У всякого мужчины есть упряжка, составляющая его гордость, радость. То, что не боязно запрячь в любую дорогу, и в длинную, и короткую, не стыдно показать на людей. Наблюдая за своей любимой упряжкой, Вану иногда начинал думать, что олени понимают друг друга не хуже, чем люди, что их бег не просто движение, а таинственный, волнующий танец. Не он погоняющий управляет, для них нет человека, а есть они, не подвластные хорею, непослушные руке, охваченные удивительным восторгом, сознанием своей неповторимой красоты. Погонять, а тем более касаться хореем их чистой шерсти, было стыдно, неловко.
1: Лучшую упряжку запряг, а нарта пуста. Везу не мешок песцов, не заячьи шкурки, а боль старого Петко. Хочется верить, что для друга еще не пришла пора дождей и рано ему плакать гагарой. Старость — гроб. Страшные слова. Кости старых людей чувствуют непогоду, а душа — беду, невидную глазу. Как гагара в солнечный день — грозу.
0: Вану вез в поселок слово, вез второй раз за свою жизнь. Он собирался написать письмо дочери друга.
1: Нужно так написать, чтобы каким бы человеком ни стала, дочь старика приехала. Она должна приехать. Самому письмо не по силам. Тут нужно, чтобы от слова все загорелось внутри, обожгло.
0: Опустив голову на грудь, не замечая летящего навстречу из-под копыт оленей снега, Вану чувствовал себя беспомощным.
1: Только дочь нужна старику. Ни я, ни другие сородичи. Остаться без стола. Можно жить без ноги, без руки, без чего-то другого. Но нет тяжелее горя, чем стать в жизни человеком без стола. Если говорить правду, то такой несчастный мало чем отличается от собаки, живущей в ожидании косточки, которую хозяйка может бросить, а может и позабыть. И стол жизни должен подаваться рукой и душой доброй. И только тогда хлеб с него будет едой, а не камнем.

Советская власть с ее сущностью вошла перед немцами в форме сельского совета. Первая помощь, какой бы она ни была, шла из совета. Доброе слово утешения, единственную магическую буханку хлеба, одного оленя, худого, еле стоящего на ногах, но все же оленя, все мог дать добрый совет. Защитить от ярого голода, отвести беду, если ничем нельзя помочь, внимательно выслушать, на все это был готов совет. И хотя давно прошли те времена, и теперь в поселке советы менялись почти ежегодно, как прохудившиеся рукавицы на малице, все же былая слава их жила в глубине людских дум, и Вану именно поэтому и ехал. Скованный своими мыслями, Вану не замечал, что вслед ему за нартой пристроилась еще одна. Вану удивленно оглянулся и совсем уж удивился, узнав и оленя, и сидящего на нарте. Молодой сосед не отвел взгляд, хотя Вану видел, каких усилий ему это стоило. Что ж, по-мужски. Мужчина, отводящий взгляд, всегда похож на зверя, который не знаешь, как себя поведет. Но куда он едет? Ну, куда едет, ясно. Одна в поселок дорога. Утром, когда встретились в загоне для оленей и заметив, что Алешка связывает вместе четырех белых быков, Вану не задал вопроса, в какую дорогу он собрался. Четыре белых оленя — непростые олени, таких не запрягают на охоту и тем более по дрова. На таких оленях, как четыре белых быка, о-хо-хо, ехать можно только за счастьем. Таких оленей не рука запрягает у мужчины, а душа. Жил колхоз «Красный Север» своими трудами, как одна большая ненецкая семья. И совет был под стать колхозу. Не пришлая залетная птица, как теперь, которая не знает, как толкового гнезда свить не только людям, а и себе, а свой, коренной, из своей же грязи. Жизнь совета и всей тундры начиналась с раннего утра, когда старый совет, выпив чашки две чая, а иногда чего и греха таить рюмочку, выходил на крыльцо своего дома и, поглядев направо, убедившись, что люди встают, из чумов вьется дымок, готовится к работе, поглядев налево и увидев то же самое, крякал три раза, прочищая горло, и только после этого говорил с гордостью: «Крепка советская власть!» Старый совет Ванька, так называли его немцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, в те годы была крепка верой людей в нее. Но пришло другое время, и решил умный человек в час, когда ему делать было нечего, что людишки зря там в своем колхозе сильно шевелятся, и не прав старый совет Ванька, крякая свою знаменитую фразу по утрам на всю тундру, смущая народ: не крепка советская власть, если ее силой и помощью может пользоваться любой ненчишка в дырявой мальчонке. Власть, как горная вершина, чем выше, тем больше страха перед ней, и тем больше кружится голова от ее недоступности. И поэтому погнали, а то и частично убили коров, лошадей, убрали звероферму, ибо песцы своим криком по утрам мешали людям спать. Небольшие колхозные стада угнали где-то там, далеко от родных мест, согнали вместе в огромные, как тучи, стада, и они стали грозой для своих же истинных хозяев. Все пропало, будто ничего и не было. Постепенно пустая звероферма, дом для коров и лошадей, сгнила, упала и, наконец, сравнялась с землей. Совет Ванька уже не крякал по утрам на крыльце, ибо народ перестал шевелиться и направо, и налево. Чумишки, ютившиеся около поселка, как грибы в тени высокого дерева, постепенно стали расползаться, обиженные, ошеломленные, оставшиеся опять одни на такой большой, но иногда жесткой, хоть и своей, родной земле. Но на этот раз Вано остановил нарту около длинного, как сарай, дома, где жил теперешний совет. Не русский даже, неизвестно, где и кем выкопанный. Он был из какой-то жаркой земли и тут постоянно мерз, и поэтому подогревал себя каждый день из бутылки, содержимое которой по градусу соответствовало температуре его родной земли. К концу дня он сильно перегревался и падал, где стоял. Чаще всего он падал на свою кровать. Вану остановился тут не случайно.
В глубине души он все-таки был уверен, что советом

0: не поставит пустого человека, ведь совет какая ни есть, а голова над всей землей голова. Подъезжая к поселку, он решил письмо не писать сам. Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать Гагары. Но сейчас плач Гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои новые слова, новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далекой женщине нужно обратиться на таком языке. Алешке он не стал ничего объяснять и молча поднялся на крыльцо. Вышла жена совета, белоглазая женщина с опухшими веками, и закрыла за собой дверь.
1: «Ну чего стучите? Чего?»
2: «Нужен совет».
1: «Он спит».
2: «Как спит? Солнце-то высоко еще?»
1: «А что, и спать нельзя, если солнце высоко? Он спит, идите! Идите, идите!»
0: Алёшка уже понял, что если они и зайдут, то толку не будет. Советская власть, видимо, уже пьяна и не сможет связать вместе и двух слов. Вану устало опустился на крыльцо, задумался. Не написать, выходит, письма. Такого письма, которое он сердцем писал всю дорогу. Не вернуть дочери другу.
2: «Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в устах людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилело слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить сильно, с уважением, радостью. Человеческое слово потеряло кровь свою, и это беда, невидимая, как болезнь. Как быть теперь? Не заплачешь в письме Гагарой, олененком, потерявшим мать, не заавкаешь? Какими новыми словами объяснить дочери горе отца? Словами ее времени. Где и какие эти слова? А ведь солнце не изменилось, всякого греет, и того, у кого дыра намалится, и того, кто и без него тепло богато одет. Почему у людей все перекосилось, черное стало белым? Почему дочери надо говорить, что отец одинок, и по утрам ему нужно ставить стол, свой стол, не чужой, и на нем худо-бедно свой кусок хлеба?»
0: Забывшись, Вану долго сидел на крыльце. Необычное тяжелое чувство ворочалось в нем, и когда оно улеглось, старый немец стал догадываться, что нужно делать ему, всем им. Вану поднялся с крыльца и пошел к нарте. Шагал он твердо, немалый ребенок, чтобы нога путалась о ногу, еще не пень гнилой, чтобы от удара рассыпаться на мелкую труху. Алешка же нерешительно шел за ним. Мысли о любви еще горели в нем неостывшими угольями, и то, о чем он думал всю дорогу, было настолько живым, настолько возможным, что он остановился и замер на месте.
3: «Все те слова, что не сказал ночью этой женщине, надо сказать той, чтобы они прожгли бумагу так же, как жгут сейчас душу. Слова любви не должны умереть. Если в жизни нашей будут умирать такие слова, то как же тогда жить?»
0: В поселок ехали, не замечая, что дорога длинна. А теперь она показалась Алешке досадно долгой, особенно на ровных местах, где глазу и мыслям не на чем зацепиться.
3: «Как вести себя? Сейчас приеду, на лай собак выглянет жена. Как только зайду, она кинется сначала к огню, подживит его, потом так же быстро кинется к столу и поставит его передо мной. Нальет чаю, сядет покорно и будет ждать, пока я выпью одну чашку. Тут же нальет другую, а я, как зверь, попавший в западню, буду метаться душой и прятать взгляд. А потом придет ночь. Надо будет поблагодарить женщину за чашку чая, за огонь, который она разожгла утром, подала кисы и сделала постель. А любовь? Где она будет в это время? Рядом? Между нами? Или она постоит на улице, пока я тут управляюсь? Если все так просто, зачем эти хитрости? Любовь, счастье, верность, опустошающие душу страдания. Зачем?
0: Превозмогая себя, не доходя нескольких шагов до чума, Алёша остановился и вдруг до дрожи во всем теле почувствовал, что боится. Боится матери и ее слов, сказанных утром. Боится какой-то жестокой правды, помогавшей матери сохранить это немудреное жилище, глядящее сейчас на него с немым и ласковым укором. Из многих бед выжили мать и чум, не дав погаснуть огню, его, в сущности, огню.

0: Когда тяжело у немца на душе, он всегда смотрит в глаза своему огню. Так и сделал Вану. Два ярких отблеска отразились в его глазах.
1: Когда умерла женщина Ламдо, мы вместе разобрали и убрали с лица земли третий чум нашего стойбища. С тех пор по утрам лишь два дымка поднимаются к небу.
2: Твое слово — правда. Мы смогли убрать чум. Для этого силы рукам нашим хватило. А вот поставить обратно...
1: Не вы сняли мой чум. Убитое дерево не поднимешь. Оно умирает с корнями.
3: Корни умирают, это правда. Но в землю рядом ложится семя.
1: Я снял пояс и бросил на землю имя свое. Человек без имени и огня — камень. А камень не имеет семени. У меня нет дочери. Я человек, живущий на нарте времени.
0: Одиночество жестоко. Одиночество старого человека — трагедия времени, его язва. Вся боль, что накопилась в старике в бессонные ночи на постели, похожей на лежанку собаки, выразила сейчас в этих жестких словах. В словах, которые были проклятием дочери, оставившей отца, проклятие сердцу, не умевшему любить, человеку, не научившему чтить и уважать заповедь. Чти отца и матерь свою. Проклятие времени, породившему в своем чреве человека, существо немое, глухое, уродливое. Такого слова не знала земля ненцев. Рожали и растили детей, если они жили не так, как хотелось бы, наставляли. Дочерей отдавали в другие земли, сыновей отделяли, и они жили своей головой. Но никто и никогда не отказывался от своей крови и плоти. Прощали дети отцам, отцы детям, короткие незлые обиды, пьяные выходки, даже драки, и снова жили вместе. Вану растерялся до немоты. Он ожидал от старого друга всего, но не этого страшного слова. И даже то, что Петка снял пояс, а мужчина, снявший пояс, отказывается этим самым от всякого вмешательства в жизнь, его не столь поразило. Но человек, отказавшийся от имени... Мало того, Петка отказался от крови своей.
3: Что это? Что случилось на земле? Почему еще сильные мужчины раньше времени снимают с себя пояса, знаки мужского достоинства и чести? Пока рука может держать хорей, управлять передовым, а глаза не потеряли зоркости, ноги не подгибались под телом, и он в состоянии наполнить котел, никогда мужчина не уходил от жизни. А сейчас то и дело. Этот снял пояс и подвязывается, чем попало. Уже сидит в чуме, и про него говорят «севший». Хотя еще рано. Не время ослаблять узду жизни и уходить в темные углы, где место только детям да старухам.
0: Так думал Вану, постепенно приходя в себя. Но слова упрека не сорвались с его губ. Этому человеку он не мог сказать их.

0: Прошло несколько дней со свадьбы, а кажется, прожит год, полный непогоды, неудач и тяжелых раздумий. Алешка теперь не птенец, а злой обиженный стервятник. Подобно хищной птице, распустив когти самолюбие, упирается в глухую стену жизни, и никто не поймет, как болит душа. По ночам ему снится Илны, ее заманчивая улыбка, и он владеет ею, своей женщиной, владеет сильно и страстно, так что сладко болит тело. Понимая, что это не явь, а сон, Алешка сжимается от тоски. Тоска — это черный волосатый паук. Прикосновение его щупальцев наполняет душу ядом. Алешка как-то даже подумал, что пройдет, наверное, долгая жизнь, а жена пролежит, словно светлый камень, вот так неподвижно, почти не дыша, не выпрашивая у него ласки ни одним движением. Каждый раз Алешка инстинктивно подтыкал под себя край мехового одеяла, хотя понимал, в этом нет нужды. Девушка знала одно. Душа мужчины, его мысли и желания не подвластны никому. Он в ответе за все, его слова и воля – закон. Только мужчина может быть хозяином большой жизни, на то ему даны силы и ум, а женщина – хозяйка очага, и в небе орел и вороны не летают рядом, у каждой птицы своя высота полета, и даже если всю жизнь не тронет ее, она обязана быть рядом. Каждый спал в своем мире. Есть воспоминания, которые нужно убивать, как убивают звери, или лечить, как лечат болезнь. Но Алешка когда-то не сделал ни того, ни другого. В лицо из окна дуло, и он, накрывшись суконным гусем, перевернулся на другой бок и сначала опешил.
1: Из-под одеяла прямо смотрели глаза. Сразу узнал их. И почему-то очень захотелось встать и уйти. Сильно, резко встать и уйти. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва. Тянет вниз, но знаешь, надо отойти, уйти иначе. Если бы ушел тогда, не был бы сейчас болен. Как пристыл. Руки, ноги сделались чужими, а голова до звона пустой. И пока боролся с собой, Ил не смотрела и улыбалась. Это была уже не та, которая звала за собой. Просто звала. Незнакомый. Зовущая, лукавая, почему-то не нравящаяся улыбка не сходила с ее губ. Не улыбнулся в ответ. Смотрел серьезно, и это, видимо, насторожило ее. Она отодвинулась, как от сильного огня, тепло которого начинает не греть, а печь. Сам не мог понять себя. Было обидно. Днем хотел, сильно хотел сесть рядом с ней и что-то говорить, хорошее, ласковое, только ей понятно, а сейчас... Ночью. Стыдно не было. Но почему? Почему больно и обидно? От чего? Илня закрыла глаза, но ресницы ее дрожали. Затаив дыхание, смотрел на ее милое лицо. А непонятная обида не проходила. И опять не понравилось, что она закрыла глаза и что ресницы ее дрожали. Хотелось понять и себя, и ее. Ясно сознавал, что завтра этого уже не будет. И послезавтра, и никогда. Да, никогда. Хотел, чтобы это было всегда. На всю жизнь. И днем, и утром, и ночью. Не так, как сейчас, а навсегда. Крепко. И чтоб не было у ней этой улыбки, когда она, как женщина, знает, что может быть что-то, но не будет. От этого и зовет своей хитрой улыбкой, глазами, которые при этом можно закрыть. Зовет на игру. Любовную игру. А это и есть обман. Не хотел этой игры. Не вороватым шепотком о любви говорят. Губы и тело любимой. тайна для мужчины, а не ночь, которую руки погрел. Даже пальцем не пошевелил. Ждал от нее ответа. Она должна почувствовать это. И когда Ил не открыла глаза, знал, что правильно ее понял. Именно поиграть ей хотелось. И той игрой, которая не обязывает ни к чему и не требует от игроков ни ума, ни души. Спи. Я покараулю твой сон.

У любви своя логика и свои законы, отличные от законов жизни. Законы любви не каждому под силу. Но есть молодости часы, минуты, мгновения, когда любовь становится властительницей души. Есть цветы, самая пора цветения длится час, минуту, а потом на лепестках его видны уже морщинки и вмятины. Это правда, и не будет молод больше цветок. В хороший день под лучами солнца воспрянет, засияет, но так прекрасно молод, он уже не будет. Илне молча, не отрывая глаз, смотрела на парня. Ей уже не было обидно, что он не протянул к ней рук, но вместе с тем по глазам его она видела, он любит. И теперь больше, чем раньше. А за что? Почему? Они не спали всю ночь, волнуясь, загораясь желанием, любуясь друг другом, но не решаясь сцепить рук, будто между ними стоял невидимый барьер, они не могли ни уснуть, ни расстаться. И чудесная сладкая дрожь била обоих, и порушить ее не было физических сил ни у него, ни у ней. Для любви самая длинная ночь коротка, как вздох. Окно засветлело, и этот тусклый свет отрезвил их, и в обоих всколыхнул тревогу. Она пообещала ему себя. В минуту сладкого волнения она завещала ему душу, как вечный дорогой заклад, за которым она придет. Придет, где бы ни была, чем бы ни увлекалась, нигде, ни на каком конце земли ей не будет покоя, потому что жить можно без ноги, без глаз, без руки, но не без души.

много лет. Неужели ни тело, ни душа ее, обещавшая себя, не напомнили ей ни разу ту ночь? Ведь та ночь должна мучить ее. Болею же я. Сердце болит непрерывно. Столько лет. Болит не по-мужски. Задыхаясь в немолодой тоске. Ведь она тогда поняла. Хотя я не сказал ни одного слова, не объяснил свое поведение. Неужели все, чем волнуется человеческое сердце, ложь? Всего лишь дешевенькая ложь, и нельзя верить даже себе в самые искренние минуты жизни.

0: Уже давно начался отел, и маленькие оленята появляются один за другим, как бы торопясь скорее увидеть и понять, ну что же такое белый свет? Любопытства в них столько, что за ними нужен глаз да глаз и обязательно добрая собака. Молодые оленихи, только теленочек встанет на неверные ножки, норовят увести его подальше от стада, не понимают глупые, что не уберечь им ни себя, ни своих малышей без человека и собаки. Старые же, опытные важенки не боятся ни собак, ни пастухов, крепко убеждены, что без человека не жизнь. У кромки леса Алешка заметил тонкую струйку дыма. У костра шевелился старик Петка. Он перебрался жить в стадо, ел и спал здесь, подгонял крошечных оленят, берег их от волков и холодов, согревая у костра. И никто не мог уговорить его вернуться в стойбище. Казалось, и не спал совсем. Прикорнет, как весенняя куропатка, и снова бодр. Его маленькая шустрая собачка делила с ним все невзгоды и скромные радости. Он почти не говорил с людьми, а только работал неустанно, охраняя в сущности чужих оленей, ведь ему одному уже ничего не нужно было.
1: Садись, чаю попей.
2: А ты?
1: Я много раз пил. Посижу, понюхаю табачку и опять пью. Ночь-то длинная.
2: Ты спал?
1: Спал. Все спокойно, проснулся, солнце высоко стоит.
2: Не спал ты, дедушка.
0: До свадьбы они были связаны одной болью и ожиданием, а теперь в его чуме живет не та, которую они оба нетерпеливо ждали. Старик прав, надо молчать. Алешка нанес последний удар, когда перестал ждать. Костер потух, но ни тот, ни другой не оживляли его, понимая, никакой огонь и тепло не вернет им той поры, когда тайно от людей, без всякого слова, они были родны друг другу. А теперь...
3: Я не спал, я теперь часто не сплю. Ни один человек не становится деревом вечности. Придет время, умру и я. Я умру, дочь приедет на мою могилу, передай ей тогда мое слово. Она будет плакать, не жалея ее. Я устал ждать. Ты тоже устал. И правильно сделал, что женился. Скажи, я долго хранил чум, поставленный руками ее матери. Берег вещи, долго был одинок. Но еще дольше верил ей. Два раза на вершину великих гор упадет и растает снег, и моя жизнь кончится. Я проклял дочь, не щади, скажи ей об этом. Усталость и холод живут во мне, и уже давно моя душа как чум, в котором больше не разжигают огня. Часто, кочуя в горах, мы проезжали мимо одного места, Пасюмб, сердце великих гор. В особый час ступает там нога человека. Лицом к восходу стоят на неприступных скалах хозяева гор, покрытые божественными одеждами, белым ягелем, чистым, как седины. В тени теней, глубоко за спинами великих, я поставил в начале жизни того, кто дорог мне. Я ездил к нему в дни, когда считал, что счастлив. Ты найди его. Он одет в наши земные одежды. Я дам тебе 7 молодых быков голубой шерсти. Запрягай их в путь, о котором я тебе скажу. Первый раз поезжай, когда я умру. Разведи огонь, угости и поговори с ним, как сейчас со мной. В середину жизни поезжай второй раз. Поступь твоя будет тяжелей, поступь прожитых лет. Одежды, которые я надел на него, истлятся, и ты увидишь его белое каменное тело, голое, как при рождении. Разведи огонь и говори с ним. О чем? Это твое дело. В третий раз поедешь, когда у тебя будет седая голова, устала, как у меня сердце. Есть черный ягель, ягель печали. Прикосновение к нему холодит руку в самую жаркую пору. Если тело его зарастет этим ягелем, не разжигай огня. Он мертв. Значит, мало любви было в моей жизни. Так умирают души.
0: Ясными глазами смотрел старик на Алешку, будто сидел перед ним уже седой, умудренный жизнью старец, которому три раза суждено подняться в сердце великих гор и понять, живет ли после страданий душа.
3: Белый ягель, ягель солнца, он светится даже в самую темную ночь. И если время оденет его в этот ягель, тогда разжигай большой огонь, забей 7 голубых быков. Сыну завещай чтить это место. Не будет сына, завещай людям. В таких местах живут души. Когда ко мне пришло горе, я помню, ты, Алеша, сказал мне: «Отец, пусть твое сердце будет больше неба, а сейчас я говорю тебе». Сынок, пусть твое сердце будет больше неба, чтобы в нем, кроме гордости, умещалась жалость.

0: Когда чайник вскипел и сноха поставила перед мужем стол, мать перешла на сторону молодых и села на свое прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже.
1: «Сын, посмотри мне в глаза. Ты мужчина, а я женщина. Не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя не женское дело. Но как мать я могу спросить тебя?»
2: «Да, мама».
1: «Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему?»
2: «Я не люблю ее, мама».
1: «Люблю? Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена твоя половина, и ее жизнь половина твоей жизни. Так было всегда».
2: «Но, мама...»
1: «Что, мама? Один раз ты уже дал людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берешь женщину?»
2: «Мама, я не тронул ее. Я сам могу ее обратно увезти к матери и к отцу».
1: «Так, отвезти? Какой ты умный! А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы? Зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты такой умный мог пить чай и есть мясо? Кто? Опять я? А кто будет, скажи мне, рожать детей, чтобы ты не умер под старость лет, как собака? Кто? Я?
2: Мама!
1: Нет, не мать я тебе! Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком на четвереньках убирала за тобой? Хватит! Я хочу в норку старости оттуда смотреть на детей твоих!»
2: «Замолчи, мама!»
1: «Не замолчу! Любить? Фу! Для жизни любить не надо. Только собакой быть не нужно. Ты мужчина, жизнь и голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь ее и детей. Она согревает чум и одевает тебя. Так мы жили, так. А ты играешь и ждешь, чтобы я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть? Ты долго молчишь, сын?»
2: «Молчу, потому что думаю».
1: «Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова —

0: С памятного дня все изменилось. Что женщины между собой решили, как поговорили, какие слова нашла мать, но молодая ожила, будто в нее перелили здоровую кипучую кровь. Глаза ее по утрам больше не краснели опухшими веками, не сверкали ночными звездами, а горели ровно, как огонь, который поддерживает в силе и день, и ночь. Вечером она засиживалась за шитьем, мать никогда не торопила ее, не подгоняла, и в белые длинные ночи он до полуночи слышал их тихие голоса. О чем они могли говорить? Иногда Алешке хотелось встать и подслушать. Вечером она делала общую постель, но, придя к нему, вытаскивала из-под подушки ягушку, которую никогда не носила днем, и ложилась под нее, повернувшись в угол. Проснувшись ночью, Алешка, затаив дыхание, слушал, не плачет ли. Нет, она дышала ровно и легко, как дышит человек совершенно крепкий и счастливый. Сначала он злился. Мать и не думала отвозить женщину обратно, хотя он несколько раз грубо намекал на это. Все кончилось тем, что он махнул на них рукой. Мужское ли дело заглядывать в женские души? Сами устанут притворяться. А женщины и не думали притворяться. Они делали тяжелую работу, как две руки, добротно и ладно. Девушка казалась веселой, смешливой, и он часто слышал согласный смех, будто два ручейка текли рядом, сливаясь в речку. Один звонче, другой поглуше, и это вызывало в мужчине сомнения. Так ли он прав, как кажется? Любовь, царица чувств. Мысли о великом чувстве, о крови жизни всечеловеческой приходила к нему все лето, заставляла его задумываться. Сейчас, когда он слушал и не слышал, о чем говорили женщины, сомнения в своей правоте вспыхнули по-новому сильно. Засохнет летом в жару ручей, и смотришь подводные камни, такие красивые под струей прозрачной воды, бледнеют, покрываются серым налетом. Цветы и травы на берегах вянут и морщатся без живого дыхания воды. Какой плесенью покроется душа Алешки года через два, когда все-таки не приедет та, которую он так ждет, и засохнет его ручей любовь. У каждого жилища есть солнце, видимо, и свои кузнечики, невидимые глазу, спрятавшиеся в густой траве бытия, раскрывают они зеленые жадные рты, упиваясь светом и теплом, не умея сами ни светить, ни греть. Еще не зная почему, Алешка вдруг почувствовал себя неуютно. Мелькнувшая мысль о кузнечиках показалась ему подозрительно гадкой по отношению к его собственному чуму, вернее, к самому себе. Две женщины, как два паучка, трудились, сохраняя в чистоте и в теплоте душу жилища, и когда они чуть ли не в две руки с обеих сторон разжигали огонь и ухаживали за ним, ему становилось чего-то стыдно. У человека имя по жизни одно, и плохо, если наряду с родным появится другое, липкое, как печать проказы.
1: Солнце, лис. Не светить, не греть не научил себя. Кому было тепло около меня? Матери? Или той, что уехала? Может быть, Ил не забыла обо всем случившемся уже на следующий день, не вспоминала все эти годы и не вспомнит никогда. А эту... Чей тонкий, чистый смех несется из чума, не просто унизил, а даже не пожалел ни разу. Брезгливо оберегая себя во все ночи лета.
0: Алешка поднял голову и долго смотрел перед собой, узнавая и не узнавая свое маленькое родное стойбище. Алешка с болью вздохнул и совсем неожиданно для себя ощутил усталость, будто имел долгий и трудный путь, и лишь только вернулся и сидит уверенный, что может спокойно отдохнуть. Сейчас он поднимется, войдет, усталый телом и духом, исхудавший, войдет туда, где ждут его мать и жена. Мужчина имеет право на путь, откуда он может возвратиться. И хорошо, если его ждут. Алешка поднялся, повел плечами, скидывая с них невидимую тяжесть, и, твердяя шагом, неторопливо прошел метр за метром. На полпути он остановился, потому что вспомнил привычку отца. Прежде чем зайти, отец три раза кашлял, предупреждая, что идет. Алешка помнил, как мать, услышав это, быстро бросалась к огню, чтоб, когда в жилище войдет его хозяин, огонь горел сильно и приветливо. В чуме стояла тишина, будто там уснули, но он знал, что это не так. Замерев у огня, преклонив колени, ждут две терпеливые женщины. Он шел и чувствовал силу своих шагов. У самого входа остановился, перевел дыхание и, широко откидывая за спину, распахнул полог. Так входит мужчина в пору своей зрелости, и первое, что он увидел, были две женщины, ярко освещенные огнем, потупившие глаза и приставшие с мест. Так делает женщина, когда в чум входит мужчина, хозяин и господин.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Итальянская песенка под названием «Uno Tranquillo», исполненная Рикардо Дель Турко в 1967 году, попала к нам не сразу. На английском языке ее перепела группа The Tremolos. Павел Ватник написал к этой мелодии русский текст. И песня под названием «Песенка велосипедистов» появилась на первой пластинке ансамбля поющей гитары, выпущенной в формате «Грант» в 1969 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Забирай.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Коллектив «Мозаик».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.